0: Такой крутой трек даже перебивать не хочется. Это Нептоника, What If, на радио номер один в России. Получается, немцы не только машины классно делают, да? Но и музыку тоже умеют. Впереди больше хитов. Сия появится совсем скоро. Чандельер сразу после Take Me There. Да, Тим, делай громче. Летим вперед.
1: Еврохит ТОП 40. Алекс Манойлов. Лучший старт. Cat's Eye, Animal. Мощный взлет. Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать. Номер один. Шакира и Burna Boy. Дай-дай. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru. Прогноз погоды.
3: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину облачно, температура плюс 12 градусов, ветер северо-западный, 1 метр в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 6, плюс 15 градусов, ветер южный, 2 метра в секунду.
4: Добро пожаловать за яблоками в садовый центр «Вельга». Реализуем сезонные сорта собственного сада в Клинском районе. Вкусные, сочные, ароматные. Успейте попробовать. Клин, коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Биберекс и Дэвид Гетта, Sad Girls на радио номер один в России. 3:35 уже в Москве. Мы плавно двигаемся вперед. Нас ожидает Кайго на горизонте с треком Stole the Show. Сразу после Let Me Be, The Second Voice. В твоих динамиках никуда не уходи.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
2: Полчаса хитов впереди. Расскажу, что будем слушать в самое ближайшее время. Baby Doll от Dominic Fike совсем-совсем скоро. Чуть ранее New Vibe Hood из Madison Mars появится. Также сегодня никуда без Swim от BTS. Вся эта красота уже в следующем часе специально для тебя на Европе Плюс.
3: Антон Камолов, Артур и Саша.
4: В каждом есть Rush.
5: Включи свой.
6: Плохо был в математике. В общем, у него спросили формулу дискриминанта. Она, моя жена, написала на бумажке b квадрат минус 4ac. Показывает ему, и он такой говорит: b квадрат минус час. Да, тогда тоже не оценил никто.
3: По будням с 7 до 9 вечера
1: на Европе Плюс.

0: radio1.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Четыре утра в Москве.

4:20 утра на московских часах. Я, как и Мизмо, в твоем треке говорю тебе hello, hello. Возможно, еще не время вставать с кровати, да? Возможно, нет. Может быть, еще чуть-чуть можно понежиться, да? Повспоминать сон, который приходил этой ночью, если он был хорош, если он был прекрасен, да? Может быть, постараться его продолжить. Ну, а если ты уже заряжен, может быть, уже время кофеек заварить, да? Как раз можно это сделать по тиму белорусских мыслей. Он споет сразу после Aaron, Haven и Kathleen Aragon в твоих динамиках. Летим вперед.

Sweet Summer Nights, Филатов, Карас, Денис Ферст на радио номер один в России. Компания талантливых ребят здесь, компания талантливых ребят там. Это все, что касается наших артистов. О чем я говорю? О том, что Дом Дол и Кид Кади впереди, Forever. Также Тедди Суимс тоже, Мистер Новый Дол. Все это совсем скоро, ни в коем случае не пропускай.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Волшебный голос Мадонны здесь на радио номер один в России. 4:49 уже в Москве. Мартин Гаррикс тут на фите. Тоже в финале этого часа. Кто появится? Она же, Мадонна, далеко нас не оставит надолго. Frozen послушаем. Также No One Leaves This Discotheque Alive обязательно прозвучит. Никуда не уходи. А сейчас пару слов про главное событие этой осени.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.
4: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
5: Все включено. Бригада У, крутые подарки, кофе, круассаны и топовые артисты Европы Плюс.
4: 25 сентября, 7 утра, клуб ВК Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
3: Не-а.
2: Вход свободный.
4: Подробности на europaplus.ru.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в столице уже 5 утра.
1: Крутой подъем. Европа Плюс.
2: Доброе утро всем, дамы и господа. Меня зовут Миш Зайцев. Это Крутой подъем на Европе Плюс. Рад всех приветствовать. Да, всех, кто проснулся, улыбнулся, кофеек уже заварил. У нас грандиозные планы, как и всегда. Как и каждое утро у нас грандиозный план на этот день. Я рассказываю, что мы будем делать, но перед этим. Перед этим. Сегодня 15 сентября, я на секунду забыл, в каком месяце мы существуем с вами. 15 сентября, вторник, да, день свободных денег. Free Money Day отмечается, такой неофициальный праздник, уже 15 лет, между прочим, но у меня к нему есть вопросы, потому что для начала, это когда это? В какой-то день у тебя свободные деньги появляются, мне интересно. Если деньги есть, они всегда не свободные. Они всегда на что-то, ну или в копилочку отправляются. Или те, что в копилке, это и есть свободные деньги. Не совсем понятно, да? Ну и с другой стороны, ладно, допустим, представим, что свободные деньги у нас есть, а как этот праздник отмечать? Брать свободные деньги и на что-то тратить? Или наоборот, копить эти самые свободные деньги на какой-нибудь черный денек? Ладно, в общем, будем разбираться. Пока хиты впереди. Lost Frequencies, Элли Дуэй, Ambassadors прозвучат здесь. Back to You. Также Медузу послушаем. Генри Камамил тоже. Фите, Don't Wanna Go Home. Ну и в этом часе у нас состоится игра Hit to Go. В один из треков я спрятал сигнал крутого подъема. Как только услышишь его, запоминай, что за песня. Случится игра, название трека тебе пригодится. Ну все, полетели в этот вторник вместе.
0: Крутой подъем.
1: Подъем.

0: крутой подъем.
1: 49-летняя охранница из Сыктывкара прославилась на всю Россию благодаря своим зажигательным танцам. Летом Светлану засняли танцующей в клубе и наложили на видеотрек «Call Me Baby». Видео завершилось, собрало 10 миллионов просмотров и, собственно, вошло в топ-чарт мемов, скажем так. Теперь Светлана — легенда Сыктывкара, а снять коллаб с ней хотят все медийные блогеры, инфлюенсеры. Недавно ей подарили iPhone. И у нее теперь даже есть своя страничка в социальных сетях, где она, собственно, танцует. И вот, пожалуйста, пожалуйста. А мне вот говорят, что все, там после 40 уже ничего не нужно в интернет ни в какой заходить. А тут у человека prime era началась сразу же 49 лет. Светлана, поздравляем. Я, честно, видел эти видео. Это невероятно. Это невероятно. Если бы была возможность записаться к ней на курс по вот таким танцам, я бы сразу же это сделал. Больше хитов впереди. Потанцуем под Деора и Криса Брауна. Five More Hours, также One T и Ника. Здесь The Way to Love. В твоих динамиках прямо сейчас. Делай громче.
0: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

0: Ту-ту-ту-ру, Сидерленд здесь, на Европе Плюс. Мы постепенно двигаемся вперед, хиты гоу на горизонте, и гороскоп тоже случится совсем скоро. До этого Джаспер Форкс, River Flows in You и Self-Aware тоже успеем послушать. Темпер Сити совсем-совсем скоро.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину облачно, температура плюс 12 градусов, ветер северо-западный, 1 метр в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 6, плюс 15 градусов, ветер южный, 2 метра в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
5: Это 4 миллиона друзей.
4: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европы Плюс.
5: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.

0: раке. Постарайтесь провести как можно больше времени со своей семьей. Львы, лучше уберите кошелек подальше и отложите важные покупки на другой день. Девы, придется сегодня выступить в роли примирителя. Весы, начните встречу, назначьте встречу с человеком, с которым вы можете вести себя особенно открыто. Скорпионы, отдайтесь целиком и полностью захватившему вас чувству влюбленности в эту жизнь. Стрельцы, возьмите паузу в делах и хорошенько все обдумайте. Козероги, проведите этот день с улыбкой, пусть и натянутой. Водолеи, обязательства потребуют от вас решительных шагов. Рыбы, сегодня много хорошего произойдет просто случайно. Вот что говорит нам вселенная. Hit to go впереди, сразу после Divax, Slow Down. И также все прошло, успеем послушать Мари Краймбрери прямо сейчас.
1: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

Divox, Slow Down, Can't Stop Thinking. Здесь на радио номер один в России. Шикарная музыка. И подарки, кстати, тоже замечательные. 745-6565, код Москвы 495. Набирай, поиграем в Hit to Go. Если одержишь победу, получишь классный подарок от радио номер один в России. 745-6565, код Москвы 495. Жду твоего звонка прямо сейчас.

0: Европе плюс.
1: Крутейший шопер от Европа плюс. Возможно, мы сегодня подарим Александру. Саш, привет.
2: Да, привет всем.
1: Привет, привет. Я прочитал в интернете, что сегодня International Free Money Day, что в переводе на наш, на отечественный, означает «День свободных денег». Такой неофициальный праздник, но уже 15 лет, как вот 15 сентября имеет статус Дня свободных денег. Скажи, пожалуйста, вот бывает такое, что у тебя скапливаются свободные денежки, да, и если бывает, то куда ты их тратишь обычно? Сразу на какие-то еду, развлечения или откладываешь? Рассказывай.
2: Ну, редко такое бывает, конечно. Ну, наверное, на какие-то развлечения.
1: Так, хорошо. Я понял. Вот у меня примерно так же. А ты, как бы это спросить, ты вот более такой человек ответственный, ты копишь или вот сразу же вот денежки появились и сразу нужно, ну, как-то дать им ход?
2: Ну, стараюсь копить, конечно, но не всегда получается.
1: Вот у меня примерно так же. Я вот не умею, честно говоря, это делать практически совсем. А еще, знаешь, говорят, если деньги легко пришли, надо их легко потратить. Ты согласен с этим?
2: Да, согласен.
1: Во, я тоже. Потому что обычно, ну, надо, чтобы был такой баланс во вселенной. Если что-то легко упало, надо сразу же пойти вот где-нибудь вкусно поесть, да, или куда-нибудь съездить, вот как ты сказал. Так что, да. Ну, окей, хорошо, будем сейчас играть в Hit to Go. Все просто, если помнишь, знаешь, где, в какой песне был спрятан сигнал крутого подъема, все, подарок отправится тебе. Ну, или если не знаешь, то интуиция тебе в помощь. В общем, два варианта у нас есть. Возможно, сигнал этот я сегодня спрятал в песню, которая называется «Если я буду танцевать». Баста и моя Мишель. А возможно, это Temper City, Self Aware. Тоже классный трек. В общем, вот два варианта. «Если я буду танцевать» или Self Aware. Что думаешь, Саш?
2: Давайте первый вариант.
1: Первый вариант. Слушай, абсолютно верно. Абсолютно верно. Конечно, именно в этой песне сегодня был замаскирован сигнал крутого подъема. Саш, ну все, я тебя поздравляю. Шопер отправляется тебе, и эти аплодисменты тоже для тебя.
2: Спасибо.
1: Спасибо тебе, суперского настроения желаю. Больше денег тоже, они никогда не повредят. Да, пускай осень проходит ярко, шикарно. Еще увидимся с тобой на Европе Плюс. Пока-пока.
2: Пока, спасибо.
1: Впереди Кьюджел, Френч Монтана, Дэвид Гетта. Послушаем Shine прямо сейчас. Делай громче, это утро вместе с нами.
0: Крутой подъем.
3: На Европе Плюс.

0: Love is the answer. Абсолютно правильно. Любовь — это ответ всему и ответ на все. Маранди на Европе Плюс. Дальше будем слушать умные мысли и классную музыку в следующем часе. Летим.
1: Европа Плюс ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Шесть утра в столице. А вот и Павел Бесенин с новостями. Паш, доброе утро.
3: Привет, Миша, доброе утро всем. Что нужно съесть, Миша, чтобы повысить свою работоспособность, как ты думаешь?
2: Шоколад.
3: Нет? Как это? Такой вариант легкий, но нет.
2: Ну, я себя всегда так убеждаю.
3: Знаешь, не прям, чтобы вот вкусненько было и поработать, а чтобы прям вообще как машина впахивать.
2: Яблоко.
3: Хорошо, нет, расскажу тебе сейчас.
2: Так.
3: В общем, врачи нашли ответ на этот вопрос, ага. И говорят, что для того, чтобы повысить вот эту свою работоспособность, нужно съедать всего 100 граммов мойвы в неделю.
2: Ой-ой.
3: Да. РИА Новости сообщают, что, по словам медиков, секрет эффективности этой рыбки кроется в уникальном балансе питательных веществ. Это витамины В12 и В6, омега-3, магний, фосфор и калий. В общем, содержатся в этой рыбе примерно в тех пропорциях, которые необходимы организму в стрессовой ситуации. Ну, а также для того, чтобы почувствовать прилив сил.
2: Ну, Паш, я, честно, рыбу вообще как-то не особенно.
3: Да я вот тоже.
2: Угу. Нам чем-то заменить нужно.
3: Шоколадка.
2: Вот, пожалуйста, я сразу сказал.
3: Да. Ну, еще интересная одна новость. Американские ученые предупредили о цифровой амнезии из-за привычки делать скриншоты. Специалисты провели эксперименты с участием 700 студентов. Добровольцам предлагали либо просто рассматривать картинки, либо делать их скриншоты, после чего проверяли, что именно они запомнили. Оказалось, что просмотренные изображения участники узнавали в 78% случаев, а вот сохраненные скриншотом лишь в 69%. Авторы советуют не рассматривать скриншоты как замену вниманию. Если информация важна, лучше осознанно ее рассмотреть, а не полагаться на сохранение в галерее.
2: Ну да, но с другой стороны, они же делают скриншот для того, чтобы потом его рассмотреть.
3: А ты должен все это запомнить, и вот чтобы у тебя в голове отложилось, понимаешь?
2: Mm-hmm. Я вообще больше скажу, у меня, Паш, в телефоне, наверное, 50% это скриншоты всего на свете, какой-то информации, текста, изображений.
3: Сейчас проверим тебя на цифровую амнезию после новостей. Готовься.
2: Хорошо, Паш, постараюсь.
3: Ну, слушай, тут есть еще одна новость про здоровье.
2: Так.
3: Да. Простой способ защититься от деменции, раскрыли китайские ученые. Все, что нам грозит. Да, в общем, они провели свежие исследования и пришли к выводу, что садоводство и огородничество способны снизить не только уровень стресса, но и риск развития вот этой самой деменции. Угу. Известия пишут, что врачи по всему миру все чаще рекомендуют копаться в саду и огороде в качестве поддержки не только психического, Миша, но и физического здоровья.
2: Да.
3: Кроме того, ученые отметили уменьшение симптомов депрессии у людей, которые применяли садовую терапию. Ну и вот это исследование ранее подтвердили еще и турецкие ученые. То есть китайские и турецкие ученые говорят, что вот
2: надо
3: садик, огородик, и будешь в себе.
2: Я-то думаю, почему моя бабушка-то такая спокойная, еще все помнит. Постоянно все, куда я что положил.
3: А потому что она, Миша, скриншоты не делает, понимаешь, а все запоминает.
2: И в саду, в огороде, видимо, это копошится частенько. Вот поэтому память, да. Ну, у меня ни сада, ни огорода в ближайшие.
3: Это не важно. Это не важно, Миш. Квартира, сад, огород. Что у тебя есть прямо сейчас?
2: Хиты, конечно.
3: Вот.
2: Хиты. Их-то мы помним прекрасно. Шакира и Бурнобой, дай-дай, сразу после Бенни Бланка и Келвина Харриса. Прямо сейчас Эли Фарбен и Ренни Миллер на Европе+.

0: Шакира, Burn Boy на Европе Плюс, дай-дай. Мы плавно двигаемся вперед. Черт возьми, нас ожидает в этом часе. Гороскоп тоже, не пропускай. Ну а Cat's Eye, чуть ранее остальных, послушаем трек Animal. И Богдан Медведев уже сейчас, Count on Me. Делай громче, просыпаемся вместе.
1: Крутой подъем.

0: animal.
1: You move like an animal. Это Cat's Eye на радио номер один в России. Мы moving дальше, да, потому что, ну, хиты у нас не заканчиваются. Гороскоп уже на горизонте. До этого Айова споет мы. И Blood Running также прозвучит. Рэй Далтон. Летим вперед.

0: Золотой подъем. Гороскоп.
1: Самое время послушать советы звезд, чтобы нормально, адекватно во все, ну, так сказать, все понимать и прожить этот вторник, зная, как нужно его прожить. Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Погнали. Овны, с некоторыми людьми вас просто сводит судьба. Не сопротивляйтесь. Тельцы, пора порадовать себя и только себя. Близнецы, не стесняйтесь показать окружающим, какая вы яркая личность. Раки, постарайтесь провести как можно больше времени со своей семьей. Львы, лучше уберите кошелек подальше и отложите важные покупки на другой день.

Суперская работа от диджейского дуэта из Германии Нептуника. УРФ на Европе плюс 6.35 в Москве. Это означает, что мы начинаем, чарт возьми, 7456565, код Москвы 495. Набирай, дозванивайся, поболтаем, сыграем. Может быть, внесешь подарочек. 7456565, код Москвы 495. Жду звонка прямо сейчас.

0: Плюс. Чарт возьми.
1: Да, та самая игра, в которой мы проверяем наших слушателей на знания чарта Еврохит ТОП-40. И с нами на связи прямо сейчас Александр. Саш, привет, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Доброе. Значит, сразу же, у меня сразу же к тебе вопрос. Сегодня день свободных денег. Вот так вот называется этот день, 15 сентября. Это такой, ну, неофициальный, скажем так, праздник. Я хотел спросить, ты больше про копить деньги или больше про тратить деньги? Скажи, пожалуйста.
2: Ну, я больше бы как бы потратить.
1: Больше, ну, конечно. Конечно. Куда их копить? Зачем? Мы что? На что это все? Надо жить счастливой жизнью, тратить вот на все, на удовольствие, на... Или подожди, стой, подожди. Или ты тратишь очень осознанно, не на удовольствие, а куда-то очень рационально?
2: Ну... Сначала надо подумать, куда что-то потратить, ага, на что сначала.
1: Вот так. Слушай, а смотри, а вот если, например, куча денег резко у тебя появилась, ты как? Ты их также очень резко потратишь вот на что-нибудь такое простое? Или будешь стратегически, так сказать, распределять там? Вот так. Какой подход?
2: Ну, как бы планировать, на что, что надо потратить, куда эти деньги деть.
1: Я понял. Саш, нет, здесь мы с тобой по разные стороны баррикад, потому что я вот тот человек, который сразу же все... Вот у меня вот сегодня есть и уже нет уже. Уже вот как будто бы уже и не было, да, даже. Я вот тот человек, который не умеет вот это все, поэтому я надеюсь, моя будущая жена, если она меня сейчас слышит, мне нужна экономная, потому что я уже все, что можно, я уже потратил. И в будущем все, что будет, тоже, скорее всего. Нет, ладно, кроме шуток, ты абсолютно правильный, у тебя правильный подход. Надо учиться, так сказать, грамотно распределять свои финансы. Хорошо, мы сегодня еще будем грамотно распределять знания нашего чарта Еврохит ТОП-40 вместе с тобой. Все очень просто, я загадываю позицию, строчку. Если угадываешь, что за трек на этом месте, получаешь классный подарок, крутую термокружку от Европа Плюс. Готов?
2: Готов.
1: Супер. У нас сегодня позиция номер 15. Что за песня на 15-м месте чарта Еврохит ТОП-40? Возможно, это трек Алекса Уоррена, который называется Fever Dream. А может быть, это Marshmello и Portugal The Man, Phoenix. Вот такие два варианта есть. Либо Fever Dream, либо Phoenix. Что думаешь, кто на 15-м месте?
2: Ну, я думаю, вариант второй.
1: Вариант второй. Феникс, Marshmello и Portugal The Man. Слушай, на самом деле, отличная работа. Давай проверим, действительно ли они на 15-м месте. К сожалению, нет, Саш. Они, я тебе скажу, они на 16-м. Буквально, да, они вот на прошлой неделе находились на 15-м, и вот чуть-чуть опустились ниже. Немножко не хватило. Алекс Уоррен, наоборот, поднялся. Да, они поменялись местами, скажем так. Трек Fever Dream уже 18 недель в чарте Еврохит ТОП-40. Саш, ну знаешь, во-первых, в любом случае эти аплодисменты для тебя.
2: Спасибо.
1: Да. Ну и что сказать? Желаю тебе прекрасной осени. Жду еще в крутом подъеме на Европе Плюс. Пока-пока.
2: Пока-пока. Спасибо.
1: Послушаем в самое ближайшее время Оливера Три и Робина Шульца. Miss You. Делай громче. Летим вперед.
0: Крутой подъем. Подъем. На Европе Плюс.

Да, один из тех артистов, который успел стать легендой еще при жизни, это Оливер Три, Витя Робин Шульц, Miss You на радио номер один в России. Меня зовут Миша Зайцев, мы плавно двигаемся далее. В финале этого часа Глен Моррисон появится, Goodbye, сразу после Love You For Life, Loud Luxury и Эмили Робертс. Вэл Вики появится здесь, меньше чем через 10 минут, никуда не уходи.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 7 часов утра. Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Привет, ребята. Доброе утро всем. Врачи рассказали, кому нужно вакцинироваться от гриппа в первых рядах. Антимонопольщики начали проверять цены на лекарства. И названы сроки появления в России аэротакси. Далее о подробности. Вакцинация от гриппа стартовала во всех поликлиниках и некоторых выездных мобильных пунктах. Врачи напоминают о том, что в первую очередь вакцинироваться нужно людям, которые входят в группу риска. Это пожилые люди, беременные и дети. Также в обязательном порядке привиться нужно представителям профессий с высоким риском заражения. Это, например, медработники, учителя, воспитатели, сотрудники торговли, транспорта и социальной сферы. Взрослые могут привиться самостоятельно, а для школьников и детсадовцев будет организована выездная вакцинация. Правительство тем временем выделяет больше 300 миллионов рублей на программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». По ним медиков пытаются привлечь к переезду в сельскую местность. Об этом рассказал премьер-министр Мишустин. Он уточнил, что еще 140 миллионов рублей направят сами регионы. Предполагается, что такое финансирование позволит заинтересовать в переезде около 500 медиков. Врачам, фельдшерам, медсестрам и акушерам, участвующим в программах, выдают единовременные выплаты на сумму от 500 тысяч рублей до 2 миллионов в зависимости от уровня образования и района трудоустройства. Федеральная антимонопольная служба анализирует цены на 13 распространенных лекарств, в их числе обезболивающие, лекарства от кашля. В ведомстве пояснили, что речь идет о препаратах, которые не включены в перечень жизненно необходимых и важнейших, поэтому цены на них не регулируются государством. Если будут выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства, ФАС примет меры реагирования. При этом, по мнению антимонопольной службы, даже не включенные в перечень лекарственные препараты должны продаваться по доступным ценам. Аэротакси может появиться в России уже через 2-3 года. Об этом рассказал руководитель Министерства транспорта Андрей Никитин. По его словам, производители беспилотных такси в ближайшее время представят свои разработки в Росавиацию для сертификации такого транспорта. Министр добавил, что максимум это может занять 5 лет, и пояснил, что беспилотные образцы аэротакси в стране уже существуют и даже проходят испытания. Но пока они не умеют летать в холод и в дождь. Сегодня все это испытывается, и технологии постепенно дорабатываются. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, он стоит 84 рубля 34 копейки. Евро, наоборот, сдулся. За него дают 97 рублей и 76 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем отличного дня!

0: 7 часов 3 минуты в Москве, бригада У на Европе Плюс начинается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, привет, доброе.
0: Готова?
1: Готова ты.
0: Точно готова?
1: Да.
0: Подожди, подожди, не спрашивай, готов ли я, еще не закончил вот эту мотивационную подготовку.
1: Давай, к чему?
0: 10 дней. 10 дней осталось до живого завтрака.
1: Мы всех ждем 25 сентября. Обязательно приходите в ВК-стадион. Будем стартовать в 7 до 10, как мы любим, с утра.
0: Да, утром, ребят.
1: Чтобы можно было потом пойти на работу, в школу или не пойти.
0: Те, кто слушает недавно, утром. Потому что, ну, есть вероятность, что вечером в стадионе будет какой-то концерт артиста. Во-первых, артисты другие, во-вторых, платно будет.
1: Да.
0: А у нас утром и бесплатно.
1: И кофе еще будет, и круассанчики, и всякие вкусняшечки, и артисты.
0: И очень приятная твоя реакция. Говорит о том, что у нас уже все готово. Все отрепетировано.
1: У нас все готово, да.
0: Но правда, мы... в стадии подготовки финальной. Уже все готово почти.
1: Звучит очень уверенно в стадии.
0: Очень уверенно. Главное самому верить в это.
1: Да.
0: Ну и помимо нас, помимо прямого эфира на сцене перед теми, кто будет вместе с нами в то утро, 7 тысяч человек примерно. Будем делать шоу, прямой эфир. Будет Айова, будет Тима Белорусских.
1: Ой, хорошо.
0: Будет Лирик.
1: Ой, хорошо.
0: Будет Звонки.
1: Да.
0: И впервые в России с гастролями Богдан Медведев.
1: Ждем. И встретим его гостеприимно.
0: Это получается уже через пятницу.
1: Получается так?
0: Да. Но это будет чуть-чуть дальше по времени. В ближайшее заглянем о ближайшем бригаду Music Awards. Бригада!
2: Программа выходит при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети».

0: награда у Music Awards.
1: Наука – это круто. Молодежные лаборатории, масштабная программа «Приоритет 2030», передовые инженерные школы, классные современные кампусы – все это нацпроект «Молодежь и дети».
2: 7 часов 7 минут в Москве, бригада у Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики, тебя поздравляю.
3: Спасибо, с чем?
2: Сегодня Международный день точки.
3: Вау.
2: Ты ставишь точки в сообщениях?
3: Когда как.
2: Серьезно?
3: Если очень каждый долгий текст, если много предложений, ставлю. А если просто пишу, окей, или хорошо, конечно, ставлю.
2: А не хочу. Что ты ставишь в конце места точки?
3: Скобочку.
2: Да. Если много предложений,
3: я
2: много скобочек.
3: Я же меняла скобочку.
2: Хорошо, а у тебя в школе по-русскому что было?
3: Пятерка.
2: Пятерка, а чем депричастное от причастного отличается?
3: Ой, ну хватит тебе.
2: Ладно,
3: а?
2: Номинация «Пунктуация» сегодня в Эворде. Слушаем треки, где... пунктуации соблюдены, и точек очень много. Первые Джамелия D.J. А против нее Джасти с треком D.A.N.C.E. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
3: Голосуйте за трек, который нравится больше.
2: Победителя послушаем в эфире полностью.

0: I love it. Это Конопа, Бригаде У на Европе Плюс. 7 часов 10 минут в Москве. Вики, давай конверт.
1: Доставай. Давай, достаю его, вскрываю.
0: А там 64% победителя. И, видимо, голосовали все те, кому не понравилось, как я произносил название трека конкурента. Джамилия, D.J.
1: Слушаем.
0: Наголосовали? Пожалуйста.

Быть ученым круто. Более 900 молодежных лабораторий. Прогрессивные университеты по программе «Приоритет 2030». Современные кампусы. Передовые инженерные школы. Все это нацпроект «Молодежь и дети». Не бойся открывать новое. Подробности на национальныепроекты.рф.

0: Говорил. Talk to you. Анотер бригадю на Европе плюс. 7:17 в Москве.
1: Да.
0: Вики, насколько я ошибся, кстати, переведя название Talk to you?
1: Нормально.
0: Нормально, спасибо. Что будет дальше?
1: Будет идеальный дом, в котором я бы хотела жить. В Японии построили.
0: Это не про твой дом, да?
1: Это не мой дом.
0: То есть ты живешь сейчас там, где не хотела бы жить?
1: Не, ну мой дом, ну он такой, это промо-версия, знаешь.
0: Демо-версия. Хорошо, подождем, впереди Вики Ньюс, бригаде У на Европе плюс.
2: Прогноз погоды.
3: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в плену туман. Температура плюс 11 градусов. Ветер северо-западный – 1 метр в секунду. Завтра ожидается солнечно. Плюс 7, плюс 15 градусов. Ветер южный – 2 метра в секунду.
4: Добро пожаловать за яблоками в садовый центр «Вельга». Реализуем сезонные сорта собственного сада в Клинском районе. Вкусные, сочные, ароматные. Успейте попробовать. Клин, коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
5: Реклама. Кухня «Дельта». И удобно, и красиво. Ведь с нами нет ничего невозможного. Кухня по индивидуальным заказам. Дизайн-проект в подарок. Отличное качество и сотни довольных клиентов. Кухня «Дельта». Ленинградское шоссе. Владение 91, строение 2. ТЦ «Авангард», второй этаж. Сайт delta.kitchen. Кухня «Дельта».
6: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы.
7: Не расстраивайтесь. Есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска «Первый сорт» 25 на 100 и на 6 от 15 950 рублей. Гипсокартон влагостойкий 12,5 мм от 466 рублей. «Стройсервис». С нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
8: Скучно дома? Не беда. ТРЦ «Торговый квартал» знает, как сделать ваш день ярким. Новинки кино, увлекательные игры, аппетитные угощения и шопинг с удовольствием. Подпишитесь на нас ВКонтакте и будьте в курсе всех акций и розыгрышей. Клин. Советская площадь, 5.
9: Категория 18+.
10: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
11: Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
12: Здравствуйте. Вы совершали перевод.
13: Для вас выгодное предложение.
12: Я твой виртуальный помощник. Переключаю тебя на живое человеческое общение.
14: Привет, я Антон Камолов.
15: Я Лена Обитаева.
14: Мы тебя слушаем.
16: Радиоактивное шоу на Европе Плюс.
17: По будням с 8 до 10 вечера.
14: Обсуждаем самые удивительные истории.
15: Говорим на самые актуальные темы.
17: Живое человеческое общение с Антоном Камоловым, Леной Обитаевой и всей страной. Пропустил эфир? Слушай подкаст. Подробности на europaplus.ru.

0: Your husband is coming.
1: Where is my husband? Это Рэй Бригадюн. Европе плюс 7.23 в Москве. Вики.
2: Да.
1: Рассказывай.
2: Рассказываем.
3: Вики Ньюс. В Бригаде У.
2: Макдональдс в Шанхае. Да, запустил доставку квадрокоптерами своей продукции. Всего 10 минут, и тебе буквально в ручки падает чизбургеры, картошка фри. Вообще, звучит классно, технологично. Я знаю, что у них есть такая же доставка пицца на Великую Китайскую стену. Но я, правда, когда там была, я не нашла ее.
1: Пицца я знаю, что... или стену?
2: Стену нашла. Не нашла эту доставку, потому что я хотела, знаешь, впечатлить девчонок.
1: Да. Да, да,
2: но
1: да.
2: Мне гид сказал, не-не-не, это, наверное, все байки. Я говорю, в смысле байки? Я видела видос.
1: Он летает, вы что?
2: Вы что?
1: Гавайская полетела. Куда вы смотрите?
2: Это байки. Вот, надеюсь, что вот с Макдональдсом все получится. Интересно, что думают по этому поводу чаечки. Которые будут, наверное, перехватывать. Возможно, потом будет какой-то блокбастер, знаешь.
1: А это где?
2: Это в Шанхае.
1: В Шанхае. Ну, там-то ладно. Ты недавно рассказывала про Великобританию, да? Что там посчитали, сколько чаек фастфуда
2: да, наели. Да, там миллионы, миллиарды.
1: Вот туда, конечно, лучше новиночку-то не запускать.
2: Да, и еще прикольно, что вот этот квадрокоптер загружает тоже робот. То есть система полностью на роботах основана.
1: Чтобы классно? В итоге испортить твой внешний вид.
2: Возможно. Но я, кстати, недавно гуляла у нас в парке Зарядье. И ты знаешь, что там тоже есть робот, который кофе делает?
1: Нет, не знаю.
2: А он есть. Вот ты не знаешь, а он есть.
1: И прям делает?
2: Делает не очень быстро, но делает.
1: Хорошо.
2: Но старается. Все супер технологично у меня. Японцы построили дом. Ну, его уже прозвали домом с Тони Старка. Вот.
1: Тони Старка, так, железный человек, а?
2: Да, потому что все технологично. Там есть такая огромная роборука, даже две роборуки. И вот эти руки делают за тебя всю грязную работу. Значит, достают белье из стиральной машинки, загружают в стиральную машинку, сушат его, складывают.
1: Она где-то в центре дома и дотягивается до всех этих штук?
2: Но вот эти руки, они подвешены на специальные рельсы, которые есть.
1: Удобно. Сразу такой, знаешь, хочется чего-то такого технологичного и чтобы уюта добавить. Висячая рука.
2: Две.
1: А их всего две?
2: Да, их всего две. Вот. Но зато и продукты тебе в холодильник поставят. И если там что-то протухло, вытащат.
1: И все выкинут. Это все успевает делать две руки?
2: Это все успевает делать две
1: руки.
2: Ну,
1: теперь уже нельзя в качестве оправдания использовать. Но у меня всего две руки. Вон, две-то в Японии справляются.
2: Вот. В 28-м году первый дом такой планируют продать. А в 35-м году...
1: Если продастся дом.
2: Если продастся дом, то статистика будет примерно 10 тысяч домов в год. Представляешь? Подобно.
1: Очевидно. Планировали оптимисты.
2: Возможно. Но, возможно, тоже будет какое-нибудь восстание дома, тоже мы же не знаем.
1: Да, тоже хороший вариант событий.
2: Угу.
1: Спасибо, Вик. Впереди
2: пожалуйста.
1: Гороскоп на Европе+.

0: 7:30 на Москве, пришло время гороскопа на вторник. Ровно середину сентября, 15 сентября, представляешь?
1: Ой. Ну, поближе к весне, хорошо. Да. Умный, с некоторыми людьми вас просто сводит судьба, не сопротивляйтесь.
0: Тельцы, пора порадовать себя и только себя.
1: Близнецы, не стесняйтесь показать окружающим, какая вы яркая личность.
0: Раки, постарайтесь провести как можно больше времени со своей семьей.
1: Львы, лучше уберите кошелек подальше. И отложите важные покупки на другой день, на завтра.
0: Девы, придется сегодня выступить в роли примирителя.
1: Весы, назначьте встречу с человеком, с которым вы можете вести себя особенно открыто.
0: Скорпионы, отдайтесь целиком и полностью захватившему вас чувству влюбленности в эту жизнь.
1: Стрельцы, возьмите паузу в делах и хорошенько все обдумайте.
0: Козероги, проведите этот день с улыбкой, пусть и натянутой.
1: Водолеи, обязательства потребуют от вас решительных шагов.
0: Рыбы, сегодня много хорошего произойдет, просто случайно.

0: Любитель халатов и длинных носочков на выступлениях. Тедди Свимс, бригадюр. 7:35 в Москве, ну вот мы и приблизились к нашей мини-вселенной под названием «Первая мысль».
1: Да, сегодня играет Вэл.
0: Сегодня играю я.
1: Если хотите составить компанию Вэлу.
0: Если хотите составить компанию мне.
1: То зачем повторяешь за мной?
0: Да, что повторить? Все и так все знают.
1: Ну, звоните.
0: «Первая мысль», звоните.

0: Радио. 7.42, в Москве первая мысль в бригаде «У» на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Алло, Марина. Привет. Марин, привет.
2: Привет, привет.
0: Мариночка. Марин, ты где живешь?
2: Я живу в Курске.
0: В Курске.
1: Хорошо.
0: Прекрасно. Марина. Марин.
2: Да, я тут.
0: Ты завтракаешь по утрам, вот когда просыпаешься, или быстренько кофе, посмотреться в зеркало и вперед на работу?
2: Ну, по-разному. Стараюсь позавтракать.
1: Правильно.
2: Послушать.
1: Мы вот считаем, что завтрак – это самый главный прием пищи.
0: Позавтракать и стараешься нас послушать. А что бы ты выбрала, позавтракать или нас послушать?
1: Что ты любишь больше, нас или еду?
2: Ну, без вас мы не обходимся каждое утро.
0: В отличие от еды. Спасибо!
1: Мы победили, сырники!
0: Да, это сложная битва. Как правило, любые слова ведущего проигрывают фуршету, поэтому...
1: Да, а если там еще сгущенка была?
0: О, я бы сам, нет-нет, да не пришел на работу ради такого. Марин, сегодня ты играешь в команде со мной.
1: Да.
0: Мы верим же нашу победу, да?
2: Да, обязательно, я рада.
0: Я очень рад. Я сейчас убегу, как ты будешь возвращать фильм?
1: Ты знаешь, Вэл, в этом мире есть всего 3 человека, которые видели, как ты танцуешь брейк-данс в Стамбуле на набережной. И вспоминаю эту потрясающую поездку и твой брейк. У меня есть в голове всегда саундтрек. То есть ты у меня танцуешь под этот трек.
0: Спасибо, удачи всем в этой игре.
1: Мариночка, у меня есть 5 фразочек, они не закончены. Твоя задача — выдать вообще первую мысль, выдать все, что придет в голову. Потом то же самое сделает Вэл. И если вы сегодня с ним на одной волне, то все, победа твоя. Хорошо?
2: Отлично, да.
1: Пробуем. Японцы создали робота, который...
2: умеет есть.
1: Шикарно. Домашний...
2: питомец.
1: Угу. Да мне всего-то надо 1 000 000...
2: $3.
1: О, уточнение какое. Хорошо. Бумажная?
2: Бумажная фабрика.
1: Ага, ну и последнее. Я точно знаю, что в этом салате есть...
2: лук.
1: Угу. Шикарно, возвращаем Вэлла.

0: То есть три человека — это я, ты и Таркан? Видели мой брейк?
1: Ну еще кое-кто. Еще видел этот человек, который с тобой батлился.
0: Да.
1: Вот, от этого мы гуляли, и эта идея пришла в голову.
0: Спасибо, это очень приятно, что такие идеи приходят в голову.
1: Да.
0: Продолжим.
1: Продолжим. Итак, первая фраза такая. Японцы создали робота, который...
0: Который убирается за тебя.
1: Нет, ест.
0: Ест.
1: Ест еду.
0: А, ест
1: То есть
0: еду.
1: Надо еще робота кормить.
0: Круто.
1: А что, не так я сказала?
0: Все так, все так.
1: Домашний...
0: Кинотеатр.
1: Нет.
0: Нет, домашний питомец.
1: Да.
0: Питомец.
1: Молодец. Да мне всего-то надо 1 000 000.
0: 3.
1: В какой валюте?
0: А какая разница? Вы что?
1: Ну, в принципе...
0: Вы что, налоговая?
1: Да можно, можно, можно засчитать, конечно.
0: Ру-ру-до-е?
1: Долларом.
0: Долларом.
1: Марина сразу решила уточнить, чтобы мы не рупии дали.
0: И я не хотел показаться нескромным, поэтому просто 3 миллиона. Марин, есть победа. Давай продолжим.
2: Спасибо, круто.
1: Давай, бумажная.
0: Бумажная. Полотенца нет, нет, бумажная. Свадьба.
1: Это сказала бы я, но нет, фабрика.
0: Фабрика.
1: Ну и последнее. Я точно знаю, что в этом салате есть...
0: Майонез.
1: Нет.
0: Оливки.
1: Нет.
0: Чеснок.
1: Нет, почти.
0: Лук.
1: Шлук.
0: Лук, да. Ладно. Марин, деньги нас объединили, но получаешь ты нечто гораздо более приятное, чем 3 миллиона долларов. Понимаешь?

0: Марин, поздравляем. Вот за 3 миллиона долларов можно купить все, что угодно, кроме свитшота.
1: Да, вот такое.
0: Такое не продается.
2: Класс, класс. Это самое доброе утро. Спасибо.
1: Звони еще.
0: И Курску передавай привет. Счастливо.
1: Пока.
2: Пока.

0: Music Sounds, это Fast Boy, Бригаде У на Европе Плюс, 7:49 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором пришло время рассказать то, что вы случайно подслушали. А может и не случайно. Чужие разговоры.
1: Но моя история немножко мерзкая. Нормально? Такое можно рассказывать?
0: Конечно, конечно. Еще 5 минут назад мы про сырники разговаривали. Пришло время мерзкой истории.
1: Нет, теперь про еду не разговариваем, мы еду не употребляем. Ладно, мою историю пока. Я хожу в бассейн открытый. Это очень старый московский бассейн. Прям такой советский, можно сказать. И там есть люди, которые ходят туда, во-первых, я их вижу уже лет 5 каждый день.
0: Веками.
1: Веками. Кто-то ходит туда там 30 лет и так далее, 50 лет. И разговор двух дедушек. И они, значит, ворчат на молодое поколение, что вот такие все неженки, в тапках все время ходят, вот мы без тапок ходили, нормально. И что, грибка не было? Да был, конечно. Но зато закаленность была, никто ничего не боялся.
0: Есть такое, ребят. Расскажите, какие разговоры случайно, случайно послушали вы у кого-то.
1: Отправляйте свои неприличные голосовые нам на наш сайт europaplus.ru. Там есть специальное окошко написать в эфир.
0: Либо отправляйте в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте, мы все послушаем в саундчеке.
2: Наука – это круто. Молодежные лаборатории, масштабная программа «Приоритет 2030», передовые инженерные школы, классные современные кампусы – все это нацпроект «Молодежь и дети».

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар «Манго» или сок «Гранатовый Баринов» 250 мл. Цена по карте «Магнит Плюс» 77 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
3: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России. А значит, для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех.
1: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру. 12+.
4: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
1: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
5: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторос».
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Сбербанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-3586, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости «Хавейл Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный «Хавейл Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл Сити» и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
4: Европаплюс.ру.
5: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: 3-чек. Саундчек. Бригаде У. 7.57 в Москве. Сегодня в саундчеке слушаем невыдуманные истории, потому что мы их подслушали.
1: Ну-ка.
0: Иногда, кстати, можно увлечься подслушиванием, и случится вот что.
2: Доброе утро, Бригада У. Я как-то зимой каталась на лыжах, остановилась отдохнуть. Рядом стоят двое мужчин и что-то обсуждают, я уже не помню что. Я стою, их подслушиваю. И весь ужас в том, что я нечаянно встряла во время разговора, забыла, что я подслушиваю, и начала им говорить: да нет, там все не так было. И начала рассказывать свою версию.
0: Молодец, молодец.
1: Да, неудобненько.
0: И ретировалась на лыжах в закат. Ну, еще одна история.
3: Привет, любимая бригада. У меня похожая история была, как у Вики. Я слушала как-то двух таких мамочек, и в магазине они там что-то набирают, фрукты, я рядом с ними набираю. И одна другая говорит: слушай, ты уже месяц в школу не ходим, вообще у всех врачей были, никто не понимает, что это за зараза у него, никто не может определить. А от него уже 3 человека заразилось. Я как побегу? Фрукты я так и не купила.
0: Молодец, здоровье важнее. Right now.

0: you right now. Это Basic Element в бригаде У на Европе Плюс. Нравится песня?
1: Нравится, нравится.
0: Видно, видно. Mm-hmm. Всем доброе утро.
1: Доброе.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
4: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 8 часов утра. На Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
5: Привет, ребята. Доброе утро всем. Вице-премьер высказался о новых изменениях в ЕГЭ. Законопроект о беспилотном транспорте внесут в Госдуму. И два лучших сериала собрали богатый урожай статуэток Эмми. Далее подробности. Вице-премьер Александр Новак получил усилить контроль за ценами на топливо в мелкооптовом сегменте. Вице-премьер провел совещание по ситуации на рынке нефтепродуктов. Как сообщило правительство, власти в ручном режиме организовали работу по обеспечению топливом ряда регионов с перебоями поставок. Например, в ручном режиме решаются вопросы в Свердловской, Челябинской, Архангельской и Тверской областях, а также в Пермском и Краснодарском краях. Также на контроле ситуация в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Кроме того, в Кабмине заявили, что дополнительные установки на НПЗ введены в строй для роста выпуска топлива. Единый государственный экзамен сейчас не нуждается в серьезных изменениях. Об этом РИА Новости заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, систему ЕГЭ постоянно совершенствуют, и она уже доказала свою эффективность. Ранее в Минпросвещении сообщили, что усложнять задания экзамена в 2027 году не планируют. До конца сентября продолжается обсуждение демонстрационных вариантов ЕГЭ на следующий год. И по итогам в задание могут внести некоторые уточнения. В Минтрансе сообщили о разработке законопроекта о беспилотном транспорте. В ближайшее время его внесут в Госдуму. Документ определит самое важное – правильное распределение ответственности между производителем и компанией, которая управляет, диспетчером, который контролирует безопасность этого беспилотного средства. Об этом заявил министр транспорта Андрей Никитин. Он подчеркнул, что Россия станет одной из первых стран, где на государственном уровне появится законодательство о беспилотном движении. Комедийный сериал «Бухта вдов» стал триумфатором церемонии Эмми. Проект сумел обойти сериал «Хитрости», который получил наибольшее число номинаций в этом году. В итоге «Бухта вдов» взяла 14 наград, включая приз за лучший комедийный сериал и 3 актерские номинации. А главный приз за лучший драматический сериал взял проект «Больница Питт». Исполнитель главной роли Ноа Уайли получил приз за лучшую мужскую роль в драме. Награду за лучшую женскую роль взяла Рейси Хорн, которая сыграла главную роль в сериале «Плюрибус». Напомню, 78-я церемония вручения Эмми прошла этой ночью в Лос-Анджелесе. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, он стоит 84 рубля 34 копейки. Евро сдулся, за него дают 97 рублей и 76 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве уже 8 часов и 4 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: 8 часов 4 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэлла, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет, доброе утро. Осталось 10 дней до живого завтрака. Мы вовсю готовимся.
0: Да, вот только хотел обсудить. Ну, уже же можно почаще говорить, да, о том, что
1: я думаю, что
0: завтрак,
1: можно,
0: да?
1: Пора.
0: Мы не сильно будем надоедать людям. Ну, как-то вклиниваться в личную жизнь, призывать вот это вот освобождать свой день, свое утро. Быть может, целые выходные, если кто-то соберется добираться из другого города.
1: А в Москве хорошо, можно погулять потом.
0: Да, да, кстати. Представляете, вот самое начало пятницы встречаете в стадиуме на живом завтраке. А потом, куда глаза глядят.
1: Угу. Главное, здорово. Приходите, вход свободный, бесплатный, в 7 часов утра стартуем, даже чуть раньше.
0: Но за этот бесплатный вход не только полагается вход, но и накормим. Напоим, там огромное количество кофе.
1: Подарки подарим.
0: Да.
1: Артистов вам покажем.
0: Круассанов много, бутербродиков всяких вкусненьких. Люди красивые, вы же там будете как раз.
1: И, кстати, если вы переживаете, что вам не с кем пойти, приходите вот одиноко, приходите, потому что уйдете вы точно с кем-то.
0: Да, да, да, не стесняйтесь, приходите одиноко. Это нормально. Уже следующую, через пятницу, 25 сентября, через 10 дней. Ну, а сейчас есть другие планы, например, планшет выиграть.
1: Да, звоните 745-6565, код Москвы 495.
0: Поиграем в невероятно, но в бригаде У на Европе+. Плюс.

0: Такси, это Кунгс, бригадю на Европе Плюс, 8.08 в Москве. Пока мы ожидаем игру, невероятно, но. Давай музыкально путешествовать. Чартером бригаду сегодня летим, знаешь, куда?
1: Куда?
0: Летим в страну, в которую, кстати, ты не была вроде бы. Хотя это очень странно, если ты там не была. Вот, а еще эта страна является главной локацией известного видеомема еще до того, как слово «мем» появилось на просторах интернета.
1: Что? Ну, я, нет, у меня было предложение, что Хорватия, но, видимо, нет.
0: Не что, а другой вопрос в этом видео.
1: Ну, я не знаю.
0: Какие вопросы есть главные?
1: Зачем?
0: Нет.
1: Почему?
0: Да, почему? Дальше идет местоимение.
1: Почему он?
0: Да. А не кто?
1: Египет.
0: Да, да, молодец. Прошла мемоведение, умница.
1: Было сложно.
0: Летим в Египет, а там в чартах Имаэль Энджел с треком Bad Times.
2: Чартер бригады У.

0: Вероятно, но... В бригаде У.
1: Наука – это круто. Молодежные лаборатории. Масштабная программа «Приоритет-2030». Передовые инженерные школы. Классные современные кампусы. Все это нацпроект «Молодежь и дети».
2: 8:12 в Москве. Невероятно, но в бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Алло.
4: Алло, здрасте.
2: Здрасте.
4: Это Неля.
3: Нелечка, привет.
2: Нель, ты откуда?
4: Из города Рязань.
2: Неля, город Рязань. Так знакомо звучит. Мы с тобой не знакомы?
4: Нет, первый раз, случайно.
3: Угу. Видишь, как
4: очень
3: хорошо.
4: Очень рада.
3: Теперь
2: ощущение,
3: знакомы.
2: Как будто мы вечность знакомы, Нель. Нелечка, а ты в Рязани на работе сейчас или нет?
4: Нет, я вот еду туда, но пришлось остановиться. Очень, очень волнительно.
3: Не переживай, мы тебе поможем, как сможем.
2: Но если ты... Эта игра идет у нас же вторую неделю. Если хотя бы раз ты ее слышала, ты понимаешь, что, ну, сложно не выиграть здесь.
3: Да,
2: мы всем сердцем болеем.
3: Мы очень хотим, чтобы у тебя появился новенький планшет.
2: Да.
4: Хорошо.
3: Твоя задача не сопротивляться.
2: Ну и попытаться отличить реальное научное открытие от фейкового, от того, которое мы выдумали сами.
3: Да, вот... Если угадаешь, где правда, то получишь как раз этот планшет, на котором можно читать вот такие всякие интересные научные открытия.
2: Да что уж читать, смотреть даже можно.
4: Будем стараться.
2: Неля, удачи, начинаем. Факт номер один. В Екатеринбурге изобрели способ извлекать золото из промышленных отходов. Эффективность 90%. То есть практически все ценное можно добыть из того, что раньше выбросили.
3: Второй факт. Ученые изобрели умный пылесос, который собирает пыль и превращает ее в газетную бумагу. Пропылесосил квартиру и получил пачку листов.
4: Я думаю, наверное, первое.
2: Первое, правда? Думаешь, из промышленных отходов можно действительно теперь золото добывать? Это правда звучит реалистичнее, чем бумага из пылесоса?
4: Ну, наверное, не знаю.
3: Ну, Нель, ну, если так думаешь, то значит, ну,
2: да,
3: там
2: где-то да,
3: есть.
2: Ладно, да. Да, Нелли, верно. Созданная ребятами из Уральского федерального университета по программе «Приоритет 2030. Технология» также поможет удалять токсичные компоненты, которые содержатся вроде без ущерба экологии и здоровью специалистов.
3: Да, это настоящий прорыв, кстати, в переработке.
2: Нель, ну это настоящая победа. Победа в битве за планшет.
4: Я очень рада.
3: А мы уже как рады.
2: Ты молодец. Звони нам еще обязательно. И когда в следующий раз позвонишь, обязательно перескажи все то, что научное успела изучить с помощью планшета. Хорошо?
4: Хорошо, буду запоминать.
2: И Рязане передавай привет. Счастливо.
3: Пока. Пока.
4: До свидания.
0: Быть ученым круто. Более 900 молодежных лабораторий. Прогрессивные университеты по программе «Приоритет-2030». Современные кампусы. Передовые инженерные школы. Все это нацпроект «Молодежь и дети». Не бойся открывать новое. Подробности на национальныепроекты.рф.
5: Невероятно, но... В бригаде У.

0: Fever Dream, это Алекс Уоррен в бригаде Уны в Европе Плюс 8.18 в Москве. А, у нас впереди фактовый зал, Вики. Ты же
1: да,
0: помнишь это?
1: Да.
0: Ты помнишь? Помнишь, кто там мэр?
1: Кажется,
0: я что-то забыл немножечко.
1: Мужчина какой-то.
2: Я.
1: Леха?
0: Круто, очень приятно.
1: Хорошо, хорошо, ты мэр. Я просто не могу к этому привыкнуть.
0: Да.
1: И это, знаешь, принять.
0: Ну, в следующий раз как-то жду побольше уважения, конечно.
1: Ну, возможно. Возможно, сегодня будет сюда кусочек уважения.
0: Если это в следующий раз наступит когда-нибудь. У нас сегодня музей в фактовом зале. Кое-что интересное нашли. Скоро расскажем здесь, на Европе+. Плюс.
3: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров, любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле, Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
4: Дверной вопрос не вопрос.

0: вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: Надежда. Медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все. УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. Надежда. Это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинградская, 2/11. Надежда. Ваш надежный партнер в здоровье.
2: Встречайте финал лета в Басовском. На берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на basovskaya.ru.
3: ООО «Постов», Тверская область, МО «Кимский», территория Басовская, 1, Угрин 113-774-629-00.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможные персональные ограничения. 0+.
2: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-66-04. Ведь если сантехника, то только «Локнат». Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
3: Мобильное приложение «Европа Плюс».
2: Здесь больше хитов, больше музыки, никаких ограничений и полностью бесплатно.
3: Слушай лучшее.
2: 12+.
3: Больше хитов,

0: Like I don't wanna go home. Это Медуза в бригаде У на Европе Плюс. 8:24 в Москве. Вики,
1: да.
0: Добро пожаловать в музей.
2: Фактовый зал в бригаде У.
1: Я не могу говорить, меня заморозили.
0: Либо тебе страшно, либо холодно. Почему ты дрожишь?
1: Мне холодно. Ты думаешь, я тебя боюсь? Ну да, нет, не боюсь.
0: Типичный ответ близнецов, судя по всему. Так, тема музея. Что ты нашла?
1: Я нашла чудесный музей, который находится в Бостоне. Он называется «Музей плохого искусства». Да. Его цель — отмечать труды художников, чьи работы не были оценены нигде, ни в каких кругах. Ага. Основан он был в 93 году одним коллекционером Скоттом Уилсоном, который нашел первую картину чудесную в мусорном баке. Он говорит: боже, какая уродская картина.
0: Как же это плохо.
1: Ее же надо забрать. Он, значит, принес друзьям, говорит: смотрите, какая она прикольная. Друзья говорят: это просто кошмар. Угу. И ему пришла идея, что есть много картин, которые, ну, художники реально, при этом как бы не специально писали плохо, а реально старались.
0: То есть думали, писали, что хорошо, да, но...
1: Да. Например, сейчас у него уже в фонде 600 экспонатов. Периодически там меняют коллекцию, потому что места не хватает. И я замечу, что, например, детские рисунки не принимают. Принимают рисунки только взрослых профессиональных художников, которые, ну, не совсем как бы...
0: Спасибо, Вики, тебе за этот факт.
1: Пожалуйста.
0: У нас же появился шанс.
1: Да, я, ну, боюсь, что они такие, да нет, это же деятельность, они очевидно.
0: Они не подумают, да.
1: Я хочу отметить, что картины очень красивые.
0: Очень красивые.
1: Да.
0: Они прекрасны в своей ужасности. Я расскажу про другой музей. Мы телепортируемся в Японию.
1: Хорошо.
0: Японский город Микаса является родиной передвижной выставки «Музей ископаемых покемонов». Сейчас эта выставка базируется в Чикаго. Так вот, это место невероятный успех. Это синтез фантазии палеонтологов и художников.
1: Вау.
0: И поклонников покемонов. Там показано, какими могли бы быть скелеты персонажей этой франшизы. Покемонов. Экспозиция содержит также настоящие окаменелости и скелеты древних животных, включая динозавров, причем модели скелетов покемонов зачастую демонстрируются рядом с их палеонтологическими аналогами. Ну, например, аэродактиль с птерозаврами. А теперь, Вики, вопрос. Кто из них покемон? Аэродактиль или птерозавр?
1: Второе.
0: Птерозавр?
1: Да, нет. Это динозавр?
0: Ну, оставлю это на твоей совести.
1: А что они так одинаково называются? Аэродактиль — это покемон?
0: Аэродактиль, конечно.
1: Серьезно?
3: Да.
0: Спасибо, Люк, за это.
1: Но мне рассказывали только про вот это.
0: За это осуждение.
1: Буль-буль, вот это мне рассказывали.
0: Буль-буль что?
1: Бульбазавр или как там?
0: Да, именно так. Ну, раз мы подтопили интерес к покемонам у тебя, продолжим. Передвижная выставка на... переехала по музеям многих японских городов. Ну, и с мая, как я сказал, уже базируется в Чикаго и удивляет гостей вот этим невероятным изобретением и художественностью.
1: Красиво, красиво.
0: Красиво. Угу. Итак, еще раз, аэродактиль или птерозавр? Что из этого покемона?
1: Ну, ты сказал, что аэродактиль.
0: Аэродактиль, да, молодец. Забегайте в сообщество Европа плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги.

0: Sad Girls, это Биби Рекс и Дэвид Гетто, бригаде У на Европе Плюс, 8.32 в Москве. Стоп, голосование фактового зала. Ужасные, отвратительные картины, собраны в одном месте. Или и палеонтологи, и археологи, и покемоны, все в одном месте. Итоги. 53% у победителей. Вики, поздравляю, твоя победа.
1: Серьезно?
0: Да.
1: Серьезно?
0: Да.
1: Хорошо.
0: А, наверное, потому что ты вела в заблуждение, когда не определила покемона, и люди ничего не поняли. Я решила, так, проголосуй за Вики.
1: Ну, давай завтра тогда возьмем покемонов.
0: Завтра покемонов?
1: Но это вообще не моя территория. Я не знаю ничего.
0: Ну, когда-то ты то же самое
1: Пикачу,
0: говорила.
1: И у него по-любому был хвостик черный. Вот, ну.
0: С футболом справишься. И справилась, и с покемонами справишься.
1: Справлюсь,
0: смогу. Это будет завтра, ну а прямо сейчас. Гороскоп. 8.33 в Москве. Гороскоп на вторник, 15 сентября. Овны. С некоторыми людьми вас просто сводит судьба. Не сопротивляйтесь.
1: Тельцы, пора порадовать себя и только себя.
0: Вики, близнецы, не стесняйтесь показать окружающим, какая вы яркая личность. Очень ярко было, да, очень спасибо. Все.
1: Раки, постарайтесь провести как можно больше времени со своей семьей.
0: Львы, лучше уберите кошелек подальше и отложите важные покупки на другой день.
1: Девы, придется сегодня выступить в роли примирителя.
0: Весы, назначьте встречу с человеком, с которым вы можете вести себя особенно открыто.
1: Скорпионы, отдайтесь целиком и полностью захватившему вас чувству влюбленности в эту жизнь.
0: Стрельцы, возьмите паузу в делах и хорошенько все обдумайте.
1: Козероги, проведите этот день с улыбкой, пусть даже натянутой.
0: Водолеи, обязательства потребуют от вас решительных шагов.
1: Рыбы, сегодня много хорошего произойдет просто случайно.

0: это Лирик, артист живого завтрака в бригаде У на Европе Плюс, 8.36 в Москве. Мы приближаемся к Трули Муви, а там все просто. Там такое блюдо, просто на режиме томления сейчас там все так.
1: Да, мы вас очень ждем. Очень ждем.
0: Очень ждем.
1: Вы не переживайте, будет сложно, мы поможем.
0: Да, за вас переживаем уже мы. Впереди Трули Муви, звоните.
2: 7-4-5 6-5 6-5. Код Москвы 4-9-5. Бригада. Реклама.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Майонез Печагин 750 миллилитров 119,90. Шпик качки сочные, папа может, килограмм 249,90.
5: Клин станционная 10.
6: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
7: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.
8: Скучно дома?
9: Не беда. ТРЦ «Торговый квартал» знает, как сделать ваш день ярким. Новинки кино, увлекательные игры, аппетитные угощения и шопинг с удовольствием. Подпишитесь на нас ВКонтакте и будьте в курсе всех акций и розыгрышей. Клин. Советская площадь, 5.
10: Категория 18+.
11: Где выбирать мебель? Конечно, в салоне мебели кухни. Все подбирают индивидуально по размеру. Доставляют и собирают аккуратно и быстро. Кухни, комнаты. У меня вся обстановка в доме от салона мебели кухни. И скидки. Город Клин, станционная 10, владение 2, ТЦ «Ваш дом». Второй этаж. Сайт soblaznmebel.ru. Есть в соцсетях.
12: ИП «Ларионов Владимир Павлович». ОГРНП 315-502-300-003-342.
13: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
14: Европа Плюс.
15: Твоя свобода выбора.
14: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
15: Топ 40.

0: Бригада У Pictures представляет.
1: Звучит так, что глаз не оторвать.
2: 8.43 в Москве, Трули Муви в Бригаде У на Европе Плюс. Начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Алло, привет.
4: Привет.
3: Привет.
2: Привет, как тебя зовут?
4: Настя.
2: Настя.
3: Угу. Настенька, ты откуда?
2: Где ты живешь?
4: Из Ульяновска.
2: Из Ульяновска. Прекрасно, Настя. Настя, скажи, хотела бы ты одна поиграть в Трули Муви или все-таки есть желание обыграть кого-то?
4: Может, я одной.
2: Окей, прости.
3: Но так шансов больше.
2: Настя, прости, мы ожидали в сценарии другого ответа, поэтому подготовили тебе соперника. Привет, соперник.
5: Здравствуйте.
2: Привет, как тебя зовут?
5: Привет, меня зовут Игорь.
2: Игорь. Игорь, ты откуда?
5: Город Псков.
2: Псков. Ага. Прекрасно. Игорь, а ты бы хотел один поиграть или с соперницей?
3: Или с Настей?
5: Нет, соперник.
2: Молодец.
3: Хорошо,
2: молодец.
3: Все хорошо.
2: Настя, ты тоже молодец, не переживай. Итак, ребята, но сейчас будет что-то странное. Понимаете, правила Трули Муви, они ведь такие. Мы их когда-то придумали, а потом они вот как ОРВИ эволюционируют.
3: Мутируют, я бы сказала.
2: Да. Мутирует, это правильное слово.
3: Это не эволюция, это мутация. Итак, я вам буду говорить название фильмов. Ну вот как нам кажется, как бы они звучали, если бы их сняли на Руси.
2: Да.
3: Ну вот нам так кажется.
2: Ну с каждой недели мы все дальше и дальше от этой темы, конечно, но...
3: Но мы же с вами каждый день вместе, поэтому у нас уже общий мозг, общий разум.
2: Да, раз мутировать так вместе.
3: Да, поэтому фильмы, как они звучали бы на Руси.
2: Ну, по нашему мнению. Вот прозвучит подсказка, потом такой сигнал. А потом, Настя, Игорь, как только понимаете, о чем речь, сразу вариант ответа. Играем до 2 баллов. Ребята, удачи нам всем.
3: Игорь дальнозоркий и булыжник раздумий.
4: Алёша Попович и Тугарин Змей.
3: Нет.
2: Нет.
5: Илья Муромец.
3: Не-не-не.
2: А фильм или мультик не обязательно связаны с тематикой Древней Руси?
3: Вообще не связан.
2: Он не связан. Просто
3: максимально.
2: Мы изменили название.
3: Слова просто, да. Мы слова сделали более древними.
2: Можно еще раз?
3: Давай. Игорь дальнозоркий и булыжник раздумий.
2: Дальнозоркий, значит, очевидно, герой в очках.
4: Гарри Поттер и...
5: Да,
4: философский камень.
3: Философский камень. 1-1 считаем, да?
2: По 50% названия фильма произнесли. 1-1, ребята. Гарри Поттер и философский камень.
3: Хорошо. Идем дальше. Игрище, пушнина и 2 копья.
4: Карты, деньги, 2 ствола.
2: Да!
5: Молодец!
3: Мне нравится интонация Насти, ну это элементарно.
2: Да.
3: Это очевидно.
2: Тоже мне столько слов перед правилами игры произнесено было, а по факту-то, пожалуйста. Настя, есть 2 заработанных балла, есть победа, лови подарок.

0: плечо, и наоборот. Пить бригадой У весь год. Настя, поздравляем тебя. Теперь можешь пить с бригадой У весь год.
1: Да.
0: А у тебя термобутылочка есть.
1: Молодец.
2: Спасибо большое.
0: Игорь.
1: Ну ты вообще красавчик.
0: Ну, давай мы тебе футболку подарим. А? Футболку.
3: Спасибо большое.
0: Ребята, хорошего вам дня. Звоните обязательно еще. Счастливо.
3: Вам также спасибо.
1: Спасибо. Пока-пока.
0: Пока.

0: Билли Джин, это Майкл Джексон, бригаде У на Европе Плюс, 8:49 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором мы пересказываем разговоры, которые, ну, конечно же, случайно послушали, просто такие обстоятельства были у кого-то.
1: Но у меня есть вторая история с бассейном.
0: Пожалуйста.
1: Там, ну, там просто очень много людей, все рядом плавают.
0: Я начинаю понимать, почему ты посещаешь этот бассейн.
1: Интересно очень. А ты говоришь, мне интересно плавать. Две девушки плавают, очень-очень симпатичные, и одна другу говорит: Марин, ну, у меня всегда Марина. Марин, ну ты, конечно, вообще великолепно выглядишь. Давно тебя не видела, прям великолепно. Марин такая: конечно. Еще, знаешь, в этот момент Брасон так медленно. Ага. Конечно, я же замуж не вышла. Никакого стресса. Никакого.
0: Было бы забавно, если бы она неспокойно плыла. Вот это вот, знаешь, как прям...
1: Батерфляем.
0: Марин, нормально. Все хорошо, никаких нервов. Расскажите истории, которые вы случайно подслушали у кого-то. Перескажите нам в виде голосовых.
1: Отправляйте их на наш сайт europlus.ru. Там есть специальное окошко написать в эфир.
0: Либо отправляйте в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте. Мы все послушаем в саундчеке.
2: Наука – это круто. Молодежные лаборатории, масштабная программа «Приоритет 2030», передовые инженерные школы, классные современные кампусы – все это нацпроект «Молодежь и дети». Бригада У! Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ», город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
9: Премьера СТС.
10: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
11: Ты у меня ствол украл.
10: Молчи давай.
9: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
12: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
13: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
15: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
16: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
17: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
18: В этом весь Т.
17: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
18: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
19: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Хочешь, чтобы с тобой всегда здоровались и уважали? Назови песню «Hello». «Hello, Мизма». Бригаде У на Европе Плюс. Мы продолжаем?
1: Продолжаем.
0: Всем доброе утро.
2: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 9 часов утра. Европе Плюс новости, с нами Павел Веселин. Паша, доброе утро.
3: Привет, ребята, доброе утро всем. Режим повышенной готовности объявлен в 11 районах Тувы. Новые виды рыб появились в Азовском море и названы самые дешевые туристические направления на Новый год. Далее подробности. Режим повышенной готовности объявлен в 11 районах Тувы. Республиканское правительство ввело спецрежим из-за угрозы нападения медведей. В селах этих районов рядом с лесной зоной для всех жителей ввели комендантский час. В темное время суток им рекомендуется не выходить на улицу без острой необходимости. На время действия режима в лесную зону и прилегающие территории запретили въезд гражданам и личному транспорту. Там нельзя также проводить массовые культурные, спортивные, школьные и детские развлекательные мероприятия. Родителям учащихся рекомендуется сопровождать детей по пути в школу и обратно. Напомню, за последнюю неделю медведи 10 раз замечали возле сел и чабанских стоянок. Новые виды рыб появились в Азовском море. Дело в том, что соленость моря достигла нового рекорда в 16 промилле. Это случилось впервые за 150 лет наблюдений. Южный научный центр Российской академии наук сообщает о том, что теперь в Азовском море можно встретить черноморскую камбалу, акулу катран и бычков. Как отметили ученые, новые условия пришлись по душе и дальним вселенцам, акклиматизантам из Атлантики и Тихого океана, таким как пеленгас, серебряный карась, солнечный окунь и восточная креветка. В Азовском море для них сложились оптимальные условия. Это высокая соленость, летний прогрев воды и обилие пищи. Точный срок включения батареи в Москве назвали синоптики. По словам специалистов, случится это не раньше первой недели октября. До этого времени среднесуточная температура вряд ли опустится ниже отметки в 8 градусов со знаком «плюс». Напомню, центральное отопление в жилых домах включают в тот момент, когда среднесуточная температура воздуха на улице в 8 градусов держится 5 дней подряд. Это позволяет начинать отопительный сезон в разных регионах России именно в тот момент, когда на улице становится холодно. Названные самые дешевые туристические направления на Новый год. Дешевле всего отдых обойдется в Пскове и Тамбове, а за рубежом в Беларуси и Армении. В пятерку лидеров по доступности входят также Калуга, Казань и Москва. Недорого в новогодние каникулы можно будет отдохнуть в Великом Устюге, Санкт-Петербурге, Ярославле, Иваново и Уфе. Во всех этих городах суточная стоимость гостиничного номера держится на отметке ниже 10 тысяч рублей. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 84 рубля 34 копейки. Евро сдулся 97 рублей 76 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У в Москве 9.03. Всем отличного дня!

0: 9 часов 4 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет, привет.
0: Забыли Леху предупредить, да, чтобы включил звук какие-нибудь такие спецэффекты какие-то, как из блокбастера.
1: Да, да, да. Лех, включи,
0: немножко,
1: пожалуйста.
0: Немножко хоррора можно такого. Ну ладно, не хочешь? Может, и хорошо, что...
1: на хоррор,
0: может,
1: да.
0: И хорошо, что не попросили. Может, и хорошо. 10 дней осталось до живого завтрака. 25 сентября в стадиуме, в привычном месте встречаемся снова. Там будем мы, там будете вы. Там будет бесплатный вход, там будут круассаны, там будет кофе, там будут артисты.
1: Наши любимые артисты — Лирик, Айова, Звонки, Тима Белорусских.
0: Богдан Медведев.
1: Да, впервые, кстати, приедет, проси.
0: Угу. Может, даже научим русскому чуть-чуть? Ну, если
1: конечно.
0: Повезет. Это будет 25 сентября, а сейчас хотелось бы узнать, кто откуда приедет. Ну, или хотя бы просто, кто откуда.
1: Напишите нам, пожалуйста, на наш сайт europlus.ru. Там есть специальная окошко написать в эфир. Откуда вы, как называется ваш город или поселок, как вас зовут, номер телефона, что-нибудь интересное.
0: Интересное, да. Либо пишите в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте. Мы ознакомимся с материалами, перезвоним и будем играть в «Откуда ты from?» в бригаде У на Европе Плюс.

0: да, это Шакира и Бурнобой, Бригадю на Европе Плюс, 9.08 в Москве. Пока мы ждем, откуда ты from, будем снова слушать хиты, настоявшиеся, такие прям закруточку, когда открываешь, и вот такой же эффект.
1: Но следующий трек идеален для курортов Краснодарского края, потому что сейчас бархатный сезон.
0: О, да, да, говорят, водичка там, с мамой вчера созванивался. Песня.
1: Да, ну и особо приятно хвастаться, мне кажется, фотками с отдыха, когда твои коллеги работают.
0: Да, да, да. А водичка, правда, песня, видимо, конкретно это. Диджей Антуан и Тимати, Welcome to Saint-Tropez.
2: Бригада У. Снова хитово.

0: института, молодежные лаборатории, масштабная программа «Приоритет 2030», передовые инженерные школы, классные современные кампусы. Все это нацпроект «Молодежь и дети».
1: 9 часов 12 минут в Москве. Откуда ты, Фром, в бригаде «У» на Европе Плюс начинается? Поближе присядьте, любители географии. И знакомьтесь, у нас здесь Михаил, между прочим. Миша, привет.
2: Миш, привет.
3: Привет.
1: Миш, мы тут пробили по базам. У тебя это первый опыт, получается, у нас здесь, в бригаде ТАУ.
3: Да-да-да.
1: О, это почетно.
2: Мы тебя поздравляем с этим. Мы надеемся, что тебе понравится, что все получится, что подарки будут.
1: А опиши состояние. Вот ты первые секунды в эфире на всю страну, на весь мир. Что ты чувствуешь?
3: Ну, пока в шоке.
1: Пока в шоке. Ты, кстати, нормально шок переносишь, я могу, я смотрю. И если мы правильно поняли, место, в котором ты живешь, называется Асбест.
3: Все верно.
2: А он так называется, потому что у вас минерал там есть, вот этот Асбест?
3: Да.
2: Или просто название красивое?
1: Ну, вообще красивое.
3: Нет, по минералу.
2: Прикольно.
1: Миша, знакомься со своей напарницей, это Настя. Настя, привет.
4: Привет, бригаду.
1: Привет.
2: Настюш, ну мы уже рассказали, откуда Миша, кстати, вот знакомься. Это Миша.
4: Миша, привет.
2: Ну, а ты у нас девушка-загадка, мы будем отгадывать, откуда ты.
1: 5 вопросов. На каждый ждем, Настя, от тебя ответ. Миша, после каждого ответа предполагай, где живет напарница. Если в итоге город разгадается, подарки всем. Если все готовы, то начнем. Готовы, да?
2: Конечно.
4: Готовы.
1: Все, начинаем.
2: Настя, а кто основал твой город? Хочется просто понять, вот насколько... Это какая-то историческая личность?
4: Наш город основал больше 450 лет назад сам Иван Грозный. У нас даже памятник ему стоит в центре города.
1: Михаил.
2: Садись, Настенька, 5.
1: Спасибо.
4: Спасибо, спасибо.
1: Михаил, пытаемся в чертогах разума раскопать информацию города, который основал Иван Грозный. И выбрать желательно тот самый. А?
2: Смоленск.
1: Смоленск.
2: Хороший вариант.
1: Неплохо, но пока мимо. Настя, а еще ты написала, что твой город и одна известная и многими любимая река чем-то связаны. Скажи, чем?
4: Да, это правда. А в нашей области начинается река Ака, которая является одной из самых больших центральной части России.
1: Да, продолжай. Да, если вы понимаете, о чем я после каждого ответа.
4: Да, да, да.
2: Хорошо, садись, Настенька, еще одна пятерка.
1: Хорошо, Миша. О, как.
3: Тобольск.
1: А, хорошо.
2: Смотри, хорошо идем, мне нравится.
1: Но пока мимо.
2: Ну вот у нас получается, что Миша живет в столице минерал, да, асбеста. Настя, а вот можно назвать твой город тоже столицей какой-нибудь?
4: Да, наш город считается литературной столицей России, так как и из самого города, и из области очень много писателей родом. Например, Тургенев Иван Алексеевич. Также Бунин связан с Орлом. Mm-hmm. Полный край писателей.
1: Настя, знаешь, хочется даже теперь не Настя, а Настенька. Mm-hmm. Как в какой-нибудь пьесе Ученикова. Михаил.
2: Внимательно ли ты слушал?
3: Так.
1: Но еще подсказки есть, можно предполагать.
3: Так. Свияжск?
1: Что?
2: Ну, что-то не то.
3: Нет.
2: Хорошо, давай.
1: Ага. Настя, вот предположим, да, что твой город это какое-то животное. Какое-то животное. Быть может быть, птица, либо еще что-то. Вот пойдем от обратного. Какие другие животные, вот кто бы боялся твоего города, если твой город предположить, что это прям какое-то животное?
4: Ой, ну, мне кажется, какие-нибудь маленькие птички, а также грызуны, или кто ходит, так сказать, по земле, потому что наш город может налететь, схватить свои цепкие когти клювом вот так вот.
2: Ну ладно, не описывай подробности потом, значит, растаскивай.
1: С одной стороны, хочется сказать, Настя, остановись, с другой стороны, не хочется. Да, Миша, орел.
2: Во-первых, мне нравится, как Настя мне ненавязчиво намекнула: Бунин связан с Орлом. Миша, ты реально не услышал?
3: Нет, я услышал, но я подумал, Оренбург сначала, но это...
2: Ты молодец, ты молодец, что так не палился.
1: Вики, ну ладно, чего ты удивляешься? Мы сами иногда в самом начале игры можем город сказать и сами не заметить этого.
2: Мы не удивляем. Нет, мне это очень понравилось. Ну и прекрасно, что Миша сразу не отгадал, потому что тогда бы мы не получили театральную постановку от Насти «Орел и его нападение». На жертву.
1: И судя по ответу, Настя частенько представляет эту сцену. Судя по подробностям.
4: Да, мы очень гостеприимные, ребята. Приезжайте к нам в гости.
1: Настя, Миша, прекрасная команда вышла. Орла разгадали. Ловить подарок.

0: Орла вы разгадали как птицу, а город, естественно, орел. Поздравляем со свитшотом.
1: Поздравляем.
2: Спасибо большое. Спасибо, ребят. Спасибо. Миша, тебе тоже спасибо.
3: Спасибо.
0: Спасибо вам, ребят. Звоните еще. Хорошего дня. Счастливо.
1: Пока.
4: Быть ученым круто. Более 900 молодежных лабораторий. Прогрессивные университеты по программе «Приоритет 2030». Современные кампусы. Передовые инженерные школы. Все это нацпроект «Молодежь и дети». Не бойся открывать новое. Подробности на национальныепроекты.рф.

0: Бездар, это Мадонна и Мартин Гаррикс, бригаде Уна, Европе Плюс, 9.20 в Москве. Вики, если описать следующий выпуск Вики Ньюс произведением Лермонтова, вот что бы это было?
1: Хороший вопрос.
0: Хорошо, подождем. Подождем, впереди Вики Ньюс, бригаде Уна, Европе Плюс.
2: Прогноз погоды.
3: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину пасмурно. Температура плюс 11 градусов. Ветер северный. 2 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно. Плюс 7, плюс 15 градусов. Ветер южный. 2 метра в секунду.
2: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. «Клин» вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8 926 731 22 22.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Хочешь узнать, что такое настоящий праздник? Заходи к нам. Магазин «Цветочный рай». Цветы и не только. Круглосуточная доставка. При покупке от 3000 по городу бесплатно. Гелевые шары, свадебные аксессуары. Праздник – это мы. «Цветочный рай». Клин. Бородинский проезд, 17А. Мы есть в соцсетях.
3: ИП «Аветисян» Андраник Гришаевич. ОГРН ИП 324-508-100-041-657.

0: Неприл Владислав Владимирович, ОГРН 325-508-100-766-508.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Теннет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автогермес и получите спецпредложение на самую популярную модель Теннет. Теннет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026-го. По данным автостат.ру на 3 июля 2026-го.
2: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-66-04. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
3: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
4: Больше хитов. Больше музыки.

0: Baby, это Chapel Roan, бригаде У на Европе Плюс. 9.26 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказывай.
2: Вики Ньюс. В бригаде У.
1: Юра Борисов и Кара Делевинь. Представляешь?
0: Да.
1: Уже сочетание хорошее. Сыграют в новом фильме Сальмы Хайек.
0: Это что за новости такие?
1: Это вот такая новость. Это, кстати, ее второй фильм в качестве режиссера.
0: Кого из них?
1: Сальмы Хайек.
0: Сальмы Хайек.
1: В 2003 году она представила детский фильм под названием «Чудо Мальдонада».
0: Подождала, пока все вырастут, чтобы представить взрослый фильм.
1: Получается так. Первый взрослый фильм, да. Фильм называется «Арена». Это история о запретной любви. Съемки уже идут в Мексике, уже появились первые кадры.
0: А это все, что знаем о фильме, история о запретной любви.
1: А тебе этого мало?
0: Не, мне даже много. Ничего
1: Юра
0: себе,
1: и ты... Кара.
0: Понимаешь? Звучит как что-то судьбоносное. Юра и его Кара.
1: Да, ну, в этом эпично все будет.
0: Вообще очень приятно слышать такие имена в мировом кино.
1: Да.
0: А Сальма?
1: В одном предложении.
0: Мне кажется, Сальма еще и режиссер такой классный.
1: Мне тоже кажется.
0: Может и приласкать, и как, знаешь, мама на кухне поругать.
1: Ну, кстати, доскалкой по голове.
0: Ну, у каждого по-разному ругали.
1: I said to you, do it right now. Do it.
0: Do it, это было слово. Послышалось все другое.
1: Да, но у них же еще такой акцент прекрасный. Мексиканские, все как мы любим.
0: Да.
1: Весьма интересную коллекцию собрала жительница Америки. Это 13 тысяч предметов с лягушками. Если быть точной, то 13 тысяч 21 лягушка.
0: Это связано с киндером?
1: Нет, это не связано с киндером. В 1983 году она начала свою коллекцию. Представляешь? Нашла просто какой-то предмет прикольный. Какая-то, о, прикольная скульптурка, лягушки.
0: А это разные скульптуры, ну, не из одной серии?
1: Нет, это разные предметы, разные виды предметов, но всегда с лягушками.
0: Как интересно.
1: Да, там даже есть красивые украшения с лягушками.
0: Очень любопытно.
1: Да, более того, настолько у нее большая коллекция, что она даже купила себе второй дом для коллекции. И центральную у нее часть экспонатов – это елка новогодняя, где
0: дай
1: все
0: угадаю,
1: украшено... Отгадай.
0: Ее лягушками?
1: Да, представляешь? Хорошо, отгадаешь ее любимый экспонат?
0: Лягушка.
1: Нет, лягушка-байкер на мотоцикле.
0: Спасибо за эти шокирующие подробности.
1: И она на фотографии такая красивая, счастливая, в зеленом свитере с лягушками.
0: Когда есть хобби, это хорошо. Спасибо, Вик, впереди гороскоп на Европе+.

0: 9.32. В Москве гороскоп на вторник, 15 сентября.
1: Овны, с некоторыми людьми вас просто сводит судьба, не сопротивляйтесь.
0: Тельцы, пора порадовать себя и только себя.
1: Близнецы, не стесняйтесь показать окружающим, какая вы яркая личность.
0: Раки, постарайтесь провести как можно больше времени со своей семьей.
1: Львы, лучше уберите кошелек подальше и отложите важные покупки на другой день.
0: Девы, нам придется сегодня выступить в роли примирителя.
1: Весы, назначьте встречу с человеком, с которым вы можете вести себя особенно открыто.
0: Скорпионы, отдайтесь целиком и полностью захватившему вас чувство влюбленности в эту жизнь.
1: Стрельцы, возьмите паузу в делах и хорошенько все обдумайте.
0: Козероги, проведите этот день с улыбкой, пусть и натянутой.
1: Водолеи, обязательства потребуют от вас решительных шагов.
0: Рыбы, сегодня много хорошего произойдет просто случайно.

0: Да, это Дати и Бригадю на Европе Плюс 9.36 в Москве. У нас впереди сейф, в котором сумма округлилась. 20 тысяч рублей сегодня в сейфе, плюс 10 тысяч от Озонбанка можно выиграть дополнительно.
1: Ну, хорошо.
0: Но это вы так все знаете. А знаете ли вы, что сегодня День российского леса отмечается?
1: Нет.
0: Сегодня отмечается День российского леса.
1: И день рождения Тома Харди. Они вот связаны. Он как дуб.
0: Ну.
1: Он такой же красивый.
0: И крепкий.
1: И крепкий.
0: Глазки словно желуди. Мы пошли думать над вопросами, а вы звоните.
2: 745-6565. Код Москвы 495. Бригада. Реклама.
3: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет.

0: Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.
1: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-2614. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.

0: 12А и деревня Белавина 20А. Встречайте финал лета в Басовском на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
1: Вот на 100. Тверская область. Имокимский, территория Басовская. Угрын 113-774-629-00.
2: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
3: Рекламная служба в плену. 966-138-138-4.
4: Собери свою Европу Плюс. Слушай бригаду У вечером, Раш утром. Еврохит ТОП-40 в понедельник.
5: Что?
4: Слушай подкасты Европы Плюс, когда захочешь. В любое время, в любом месте. На всех цифровых платформах и на europaplus.ru.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Ульф. В бригаде У.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: 9.43 в Москве, сейф в бригаде У на Европе Плюс. Начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Привет, Ростислав меня зовут.
2: Привет, Ростислав.
4: Привет, привет.
2: Ты откуда?
3: Город Санкт-Петербург. Моя мечта была до вас дозвониться.
2: Ростислав, как приятно это слышать. Как да. Приятно быть у кого-то в мечтах.
4: Мы очень надеемся, что у тебя получится взломать наш сейф, потому что там уже достаточно много денег.
2: Ростислав, 20 тысяч прям для тебя копились. Мы очень надеемся, что ты взломаешь сейф. Но ведь это еще не все.
4: Есть бонус.
2: Есть бонус в виде 10 тысяч рублей от Озонбанка. И вот их можно получить, правильно ответив на вопрос с бонусом. Поэтому, Ростислав, давай определяться с вопросом бонусным. Первый, второй или третий?
3: Давайте цифра 3.
2: Цифра 3. Ростислав, удачи. Начинаем.
0: Первая цифра.
4: Итак, Ростислав, сегодня у нас день рождения Тома Харди. Классный актер. Сегодня ему исполняется 49 вроде.
2: Ну, какая разница?
4: Ну, какая разница, да. Потрясающий актер, родился в творческой семье, у него мама была художницей, папа сценаристом. Но его карьера, можно сказать, началась в 19 лет, после того, как он выиграл один конкурс. Вот какой конкурс? Это даже не конкурс, это был шоу стендаперов. Угу. Это было шоу моделей. Или же он выиграл чемпионат по поеданию хот-догов. И там его заметили.
3: Давайте первый вариант.
4: Первый вариант — шоу стендапов. Стендаперов. Принято.
3: Да.
0: Вторая цифра.
2: Ростислав, сегодня отмечается День российских лесов. У нас лесов много. Они прекрасны, но хотелось бы поговорить про отдельный. Называется он «Танцующий лес». Удивительный лес, сосны там причудливо изогнуты по неизвестным причинам. Некоторые ученые предполагают, что виной могли стать гусеницы, повредившие побеги молодых деревьев. Ну, а другие говорят, что ветра надули. Как ты думаешь, где находится этот удивительный танцующий лес? Калининградская область, Красноярский край или Карелия?
3: Пусть будет Карелия.
2: Карелия, третий вариант, принято.
0: Третья цифра.
4: Итак, Ростислав, вопрос бонусом. Если на него ответишь правильно, гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка, даже если сейф не взломаешь. Поэтому желаем тебе удачи. Сегодня у нас день под названием «Сделай себе шляпу». Предлагаю сделать нам шляпу. Совсем скоро в Москве откроется после реконструкции ипподром. Угу. Я очень хочу сходить, я уже ходила до реконструкции. Надо сравнить.
2: Да.
4: Ну и, естественно, на скачке надо соответствующе одеваться.
2: Да.
4: И есть специальные шляпки для скачек. Они такие маленькие, аккуратненькие. Наверняка ты их видел. Вот скажи, пожалуйста, как эти шляпки называются? Таблетки, кнопки, монетки.
3: Можно еще раз?
4: Да, шляпка, таблетка, шляпка, кнопка, шляпка, монетка. Как называется маленькая шляпа для скачек?
3: Давайте второй вариант.
4: Второй вариант — шляпка, кнопка. Принято.
2: Итак, Ростислав из Санкт-Петербурга подобрал такой код от сейфа. 1, 3, 2. Внимание!

0: не сможем.
1: Ну, Ростислав, мы остается надеяться, что в мечтах ты тоже сейф не взломал, чтобы мечту тебе не испортить. Давай пробежимся по вопросам.
2: Давай пробежимся. Том Харди начал свою карьеру с того, что выиграл шоу модели. Если посмотреть его очень ранние фотографии, он там был такой очень интересный.
1: Ну, симпатичный мужик, чего уж там, говори как есть.
2: Ну, да, такое.
1: Как?
2: Такой очень красивый.
1: Ростислав, у меня тоже чуть-чуть ты промахнулся. Танцующий лес. Удивительный лес находится в Калининградской области.
2: Вопрос бонусом был. Надо было ответить, как называется шляпка маленькая для скачек. И правильный вариант – шляпка-таблетка.
1: А вот это, знаете ли, Ростислав, уже результат. Поздравляем.
3: Тоже результат.
2: Да. Звони еще обязательно.
1: Хорошо?
3: Да, спасибо.
1: И Санкт-Петербургу передавай большой привет. Счастливо.
2: Пока.
1: Пока-пока. Ну а завтра в сейфе бригады у 23 тысячи рублей плюс бонус от Озонбанка.
4: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Сейф в бригаде «У».

0: Если я буду танцевать, это Баста и моя Мишель в бригаде У на Европе Плюс. 9.50 в Москве. Мы сегодня в саундчеке вспоминаем то, что случайно подслушали. Какие-то чужие разговорчики.
1: Mm-hmm.
0: Да, но я узнал всю политическую обстановку, попав на небольшой рынок, вот как старый добрый рынок.
1: О, хорошо.
0: Я просто там ждал человека, ну и мужички, которые продавали продукты, собрались и...
1: И хорошенько все
0: обсудили. Да-да-да. Я думаю, а вот как на самом деле все было. Это было любопытно. Расскажите, что вы недавно подслушали, перескажите нам в виде голосовых.
1: Отправляйте их на наш сайт europlus.ru. Там есть специальное окошко «Написать в эфир».
0: Либо отправляйте в личку сообществу «Европа плюс ВКонтакте». Мы все послушаем в саундчеке.
2: Быть ученым круто. Более 900 молодежных лабораторий. Прогрессивные университеты по программе «Приоритет 2030». Современные кампусы. Передовые инженерные школы. Все это нацпроект «Молодежь и дети». Не бойся открывать новое. Подробности на национальныепроекты.рф.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т.

0: 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
9: Ты у меня ствол украл.
8: Молчи давай.
7: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: «Магнит семейный» и «Магнит экстра» предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый «Баринов» 250 мл. Цена по карте «Магнит плюс» 77 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
11: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет «Купер». Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. «Купер». Доставка супер. Выгоднее с подпиской «Прайм». О, «Инстамарт-сервис», город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка «Прайм», услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
12: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
13: В этом весь ты.
12: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
14: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
15: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 3-чек. Саундчек. Бригаде У.
1: 9:57 в Москве. Сегодня в саундчеке пересказываете истории, которые случайно подслушали. Вот одно было текстовое сообщение. Подслушала в автобусе разговор двух бабушек. Они не могли вспомнить, как называется праздник, когда пекут блины и когда он отмечается. Странно было слушать это от бабушек. Зная бабушек, они просто заметали следы.
2: Мне тоже кажется, что не может быть такого, чтобы не поняли название праздника.
1: Эти молодые не должны ничего сподозрить. Потому что вот какое сообщение есть.
3: Доброе утро, ребят. Я много гуляю с ребенком, с коляской, и подслушиваю старушек, бабушек, которые тоже либо гуляют, либо сидят на скамеечке. Вот недавно услышала, как одна другой жалует, что вот она от меня ищет в этих соцсетях, а я там, ведь меня уже там нет, а она мне туда все пишет и пишет, а я же уже не там, я же уже вот здесь. То есть бабушки такие в тренде, они лавируют между соцсетями. Какие в доступе.
1: Лавируют, словно интернет-серферы.
2: А мне больше всего нравится, что бабушки пишут в соцсетях, то есть у нее есть страница, она видит, что ей кто-то пишет, но делает вид, что ее нет там.

0: Благодаря таким трекам когда-то и появились чемпионаты по игре на невидимой гитаре.
1: Скорее всего, да.
0: Это «Кардиган» в бригаде «У» на Европе+. Мы пошли записывать подкаст.
1: Да, вы его тоже послушайте, пожалуйста, вечером, если захотите.
0: Ну, мы же для вас это делаем. А тогда завтра. Меня зовут Вэл.
1: Меня зовут Вики.
0: Бригада «У» Европа+. Счастливо.
1: Пока.
2: Европа+. Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: Радіоплюс.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем большой привет. В Москве 10 часов утра. Европа Плюс. На Европе Плюс новости. С нами Павел Беседин. Паша, привет.
3: Андрей, привет. Доброе утро всем. Регионы России станут еще ближе друг к другу. ЦБ решил резко увеличить лимиты по СБП, но не для всех. И агент 007 готовится к возвращению. Далее подробности. Регионы России станут ближе друг к другу. Глава Минтранса заявил, что после строительства первой высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Санкт-Петербург начнется строительство таких же дорог и на других направлениях. По его словам, обсуждается ВСМ Москва-Минск, Москва-Екатеринбург, а также проект Москва-Адлер, о котором активно думают. Ранее вице-премьер Виталий Савельев сообщил, что до 45 года протяженность сети высокоскоростных магистралей в России превысит 4500 километров, а на всей сети будут курсировать около 300 инновационных поездов. В 30 раз Центральный банк России планирует увеличить максимальный лимит по сумме переводов между юридическими лицами через систему быстрых платежей. Текущий лимит составляет 1 000 000 рублей, напомнила пресс-служба ЦБ. Ранее национальная система платежных карт начала уведомлять Росфинмониторинг об операциях, совершаемых через СБП и платежные карты, включая операции с использованием универсального платежного кода. Россияне в августе взяли свыше 2 000 000 потребительских кредитов. Это почти на процент больше, чем в июле. Таковы данные Национального бюро кредитных историй. Чаще всего кредиты оформляли жители Москвы и Подмосковья. Также в лидерах Краснодарский край, Тюменская область, Ханты-Мансийск, Ямал-Ненецкий автономные округа, а также Свердловская область. Сразу на 6% выросли выдачи кредитов в Забайкальском крае. А напротив, снижение зафиксировано в Самарской области и в Хабаровском крае. Ранее стало известно, что самозапрет на кредиты оформило уже около 30 миллионов россиян. Агент 007 готовится к возвращению. Сценарист Стивен Найт закончил черновик сценария для 26-го фильма о Джеймсе Бонде. Он также косвенно подтвердил, что новый исполнитель роли агента 007 уже выбран. Свою работу над сценарием он назвал больше, чем просто мечтой, и выразил уверенность, что фильм получится потрясающим. При этом сценарист отметил, что уже знает, кто будет играть Бонда, так как сценарий писался именно под этого актера. Новый супершпионский фильм снимет Дени Вильнёв. Дата премьеры пока что держится в секрете. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, он стоит 84 рубля и 34 копейки. Евро сдулся, за него дают 97 рублей и 76 копеек. С новостями пока все. С вами остается Андрей Каясов. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 10 часов и 5 минут. Всем отличного дня!

0: атмосферная вещица. Вообще, Дивок не дебютант, конечно, но в целом не так давно в музиндустрии. Парню желаем всевозможных успехов. Ну а вот дебютантом его можно назвать в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП-40. С этим треком он залетел на 31-ю строчку. Да, дальше будет лучше, если ты продолжишь за него голосовать. Напомню, что итоги в хит-списке зависят только от тебя, поэтому поддерживай любимчиков на сайте europaplus.ru, а результаты лови в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Манойловым. У нас далее больше хитов и больше музыки. Джейд, Чёрч уже через мгновение. Это и многое-многое другое поставлю тебе я, Андрей Каясов. Всем большой еще привет.
1: Скучно дома? Не беда. ТРЦ «Торговый квартал» знает, как сделать ваш день ярким. Новинки кино, увлекательные игры, аппетитные угощения и шопинг с удовольствием. Подпишитесь на нас ВКонтакте и будьте в курсе всех акций и розыгрышей. Клин. Советская площадь, 5. Категория 18+.
2: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных.

0: выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». «Пять вечеров», «Любовь», «Страсть», «Сказка» и «Красота классического танца». С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле, Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта, mosconcert.moscow.
2: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8 985 267 6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
3: 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
0: Мобильное приложение «Европа Плюс».
4: Здесь больше хитов, больше музыки,
5: никаких ограничений и полностью бесплатно.
0: Выбирай, что нравится из 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
5: Узнавай, какие треки играют в эфире.
6: И слушай подкасты любимых шоу
5: в любое время,
6: в любом месте.
0: Мобильное приложение «Европа Плюс».
6: 12+.
3: «Европа Плюс». Лучшие мировые хиты.

0: Достойные плейлиста в твоем девайсе, воспроизводящем музыку. Шикарная тема, топчик. Хотя за все эти годы от проекта True Colors мы только такое и слушали. Круто, очень круто. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Разнообразный трек. Впереди коктейли с синти-попа и поп-рэпа. Взболтать, но не смешивать. Представить Lil Nas X, послушаем Star Walking. Если же хочется чего-то танцевального, то лови Dance Remix от Purple Disco Machine на нетленку от Hertz, Wonderful Life. А вот еще раньше встречай Тедди Свимса с соул-поп-хитом Mr. No Control. Здесь на Европе Плюс. Наслаждайся.
1: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь, есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска первый сорт 25 на 100 и на 6 от 15 950 рублей. Гипсокартон влагостойкий 12,5 мм от 466 рублей. «Стройсервис» – с нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
2: Хочешь узнать, что такое настоящий праздник? Заходи к нам. Магазин «Цветочный рай». Цветы и не только. Круглосуточная доставка. При покупке от 3000 по городу бесплатно. Гелевые шары, свадебные аксессуары. Праздник – это мы. «Цветочный рай». Клин. Бородинский проезд, 17А. Мы есть в соцсетях. ИП Аветисян Андраник Гришаевич. ОГРН ИП 324-508-100-041-657.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Майонез Печагин 750 мл 119,90. Шпикачки сочные «Папа может» килограмм 249,90.
5: Клин. Станционная 10.
6: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
7: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.

0: Никулин Владислав Владимирович, ОГРН 325-508-100-766-508.
1: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
2: Европа Плюс. Больше, чем радио.
1: Просто зайди на сайт europaplus.ru
2: и слушай лучшие мировые хиты самых разных стилей.
1: Никаких ограничений.
3: И полностью бесплатно.
2: Голосуй за любимые треки.
1: Смотри живые выступления артистов и выигрывай призы.
2: В любое время.
1: В любом месте.
2: europaplus.ru
1: Европа Плюс.

0: На ближайшие полчаса мы погружаемся в мир лучших хитов. И знаешь ли, вот в этом мире нет ни единого слова про какие-то там паузы, про какие-то остановки. Ловить крутые ритмы будем в режиме нон-стоп. С нами Филатов, Карис и Денис Фёрст с вещицей Sweet Summer Nights. Встречай группу Cat's Eyes с историей Animal. На старте нового часа появится медуза и Генрик Мамайл с суперхитом Don't Wanna Go Home. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Лови Алесса, Джона Саммита и Несс и многих-многих других. Полетели.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хват свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.

0: Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
5: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
7: Цена действительно на модель Tenet 4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
12: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожника в сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
13: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
14: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В столице 11:00.

0: сладкими могут быть не только летние ночи, но и ночи любого другого времени года. Да, здесь вопрос скорее не погодных условий, не климатических, а вопрос все-таки приятной компании. Хотя, кого я обманываю? Летние ночи самые крутые. Ну да ладно, больше кидов и больше музыки ждет нас далее. Disco House представит Another и 54 Ultra. Послушаем Talk to You. Прежде лови немножко горячих латинских мотивов. Альфа и Мана Чао появится с вещицей Амими Пьячи. А еще чуть раньше вдарим альтернативного рока. Потяжелее, помесистее ритмы ждут нас. Банда Temper City и суперхит Self Away уже через мгновение на Европе Плюс.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину пасмурно. Температура плюс 11 градусов. Ветер северный – 2 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно. Плюс 7, плюс 15 градусов. Ветер южный – 2 метра в секунду.
3: Добро пожаловать за яблоками в садовый центр «Вельга». Реализуем сезонные сорта собственного сада в Клинском районе. Вкусные, сочные, ароматные. Успейте попробовать. Клин, коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Сейчас за псевдонимом 54 Ultra скрывается Джон Энтони Родригес. Парнишке 26 лет, он недавно подписал контракт с лейблом. Ждем теперь от него дебютный студийник этой осенью. И вот этот прорыв, все это благодаря вирусной популярности трека Talk To You. Круто! Вирусную популярность набирает, кстати, и приложение Европа Плюс Радио Хаб. Присоединяйся и ты к миллионам нашим слушателей в приложении. Высокое качество звука, прямая трансляция из студии, 9 муз-потоков в разных стилях. И, конечно же, твои любимые подкасты, которые можно смотреть даже без подключения к интернету. Скачивай Радио Хаб. У нас далее больше кидов и больше музыки. Маршмеллоу и Portugal The Man Phoenix уже через мгновение.
1: Скучно дома? Не беда. ТРЦ «Торговый квартал» знает, как сделать ваш день ярким. Новинки кино, увлекательные игры, аппетитные угощения и шопинг с удовольствием. Подпишитесь на нас ВКонтакте и будьте в курсе всех акций и розыгрышей. Клин. Советская площадь, 5. Категория 18+.
2: Дверной вопрос? Не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36.

0: вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
2: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
3: Любишь свежее? Любишь новое? Заходи на europaplus.ru. Выбирай и слушай. Европа Плюс свежее.
4: Привет, это Нюша.
5: Это Ираклий.
4: Я Юля Савичева.
6: Группа «Градус».
7: Это Сергей Лазарев.
8: Привет, мы «Серебро».
9: Мы группа «Франки».
10: Это Европа Плюс свежее.
11: 100% русская, 100% свежая.
12: Музыка, которую ты понимаешь.
13: Забери меня, забери.
14: Слушай новое, слушай свежее.
15: Лучшая музыка страны. Европа Плюс.
16: Свежая. Топ мьюзик нон-стоп.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Dive into me. Прямо сейчас дайв погружаться в классную музыку. Продолжим и далее до конца часа. Послушаем Savage Garden, To the Moon and Back, а также Зиверт с историей «Эгоистка». Совершенно, кстати, не эгоистично действует наш любимый Антон Камолов, Артур и Саша в вечернем шоу «Rush» здесь на Европе+. Плюс при обсуждении новой интересной темы они прислушиваются к твоему мнению. Подключайся сегодня в 19.00 по Москве.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть «Rush».
3: Включи свой.
4: Плох был в математике. В общем, у него спросили формулу дискриминанта. Она, моя жена, написала на бумажке b квадрат минус 4ac. Показывает ему. И он такой говорит: b квадрат минус час. Да, тогда тоже не оценил никто.
1: По будням с 7 до 9 вечера
5: на Европе Плюс.
6: Реклама. Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
12: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
13: Премьера СТС.
14: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
15: Ты у меня ствол украл.
14: Молчи давай.
13: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
16: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
17: В этом весь ты.
16: В этом весь ты.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
2: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Значить, стоїть пожити чуть-чуть для себя. Егоїстка всегда себя вибирає.

0: Финалим час вместе с Savage Garden и треком To the Moon and Back. Минутка бесполезных фактов. До Луны можно добраться за 3 дня. Альбомная версия этого трека длится 5 минут и 42 секунды. Следовательно, этот трек можно успеть послушать ровно 797 раз. Вот так. Мы тоже летим. Мы летим вперед. Больше хитов и больше музыки ждет всех нас в новом часе на Европе+. Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем салют, в Москве полдень.

0: Music sounds better whenever you hold me close. Это Fast Boy прямо сейчас. Но дальше музыка точно будет звучать лучше. Sounds better, потому что впереди участники живого завтрака с бригадой У. Для начала расскажу про само событие, которое, кстати, не имеет аналогов. 25 сентября в Эловике со сцены ВК Стадиум разбудит всю нашу страну и подарит огромное количество подарков. Вход абсолютно свободный для всех и каждого. Кофе, сэндвичи, круассаны также бесплатные. А вот ждем выступления Богдана Медведи, группы Айова, Лирика, Тима Белорусских, Звонкого и Бай Индия. Вау! Вау, приходи сам и приводи друзей. Так вот, как раз таки, далее мы и послушаем Богдана Медведя, Count on Me и группу Айова с треком «Мы» здесь на Европе Плюс.
1: Реклама. Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Майонез Пичагин 750 миллилитров 119,90. Шпикачки сочные, папа может, килограмм 249,90.
3: Клин, станционная 10.
4: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
5: Кухня Дельта. И удобно, и красиво. Ведь с нами нет ничего невозможного. Кухни по индивидуальным заказам. Дизайн-проект в подарок. Отличное качество и сотни довольных клиентов. Кухня Дельта. Ленинградское шоссе. Владение 91, строение 2. ТЦ «Авангард», второй этаж. Сайт delta.kitchen. Кухня Дельта.
6: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.

0: 12А и деревня Белавина 20А.
1: Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». «Пять вечеров», «Любовь», «Страсть», «Сказка» и «Красота классического танца». С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле, Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта, mosconcert.moscow.
2: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
3: 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
4: Больше хитов. Больше музыки.

Когда на виде Count on me, рассчитывай на меня, положись на меня прямо сейчас. Мужественно, благородно. А если какой-то конкретной девушке трек посвящен, то Богдан вообще, конечно, красавчик. Зашел с козырей, молниеносно.

0: Юрий Владислав Владимирович, ОГРН 325-508-100-766-500.
1: Хочешь узнать, что такое настоящий праздник? Заходи к нам. Магазин «Цветочный рай». Цветы и не только. Круглосуточная доставка. При покупке от 3000 по городу бесплатно. Гелевые шары, свадебные аксессуары. Праздник – это мы. «Цветочный рай». Клин. Бородинский проезд, 17А. Мы есть в соцсетях.
2: ИП Аветисян Андраник Гришаевич. ОГРН ИП 324-508-100-041-657.
3: Скучно дома?
4: Не беда. ТРЦ «Торговый квартал» знает, как сделать ваш день ярким. Новинки кино, увлекательные игры, аппетитные угощения и шопинг с удовольствием. Подпишитесь на нас ВКонтакте и будьте в курсе всех акций и розыгрышей. Клин. Советская площадь, 5.
5: Категория 18+.
6: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
7: Любишь свежее? Любишь новое? Заходи на europaplus.ru, выбирай и слушай. Европа Плюс свежее.
8: Привет, это Нюша.
9: Это Ираклий.
8: Я Юля Савичева.
10: Группа «Градус».
11: Это Сергей Лазарев.
12: Привет, мы «Серебро».
13: Мы группа «Франки».
14: Это Европа Плюс свежее.
7: 100% русское. 100% свежее.
15: Музыка, которую ты понимаешь.
16: Забери меня, забери.
17: Слушай новое, слушай свежее.
18: Лучшая музыка страны. Европа Плюс.
7: Свежее. Топ Мьюзик нон-стоп.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Song. Выбираю себе Дэвид Гетта только что. Классные хиты ждут нас далее. До конца часа успеем послушать One Republic Alessa, If I Lose Myself, а также Ханну Болейн Teardrop. Здесь на Европе Плюс. Никуда не уходим.
1: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
2: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Наука. Это круто. Нацпроект «Молодежь и дети» открывает двери в мир больших возможностей. Современные кампусы, где рождаются инновации. Молодежные лаборатории с передовым оборудованием. Программа «Приоритет 2030». И передовые инженерные школы. А еще наука — это интересно. Звони в бригаду У, чтобы отличить настоящие научные открытия от выдуманных. И выигрывай планшет. Подробности на europaplus.ru. 18+.

0: 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
4: «Пятерочка» доставляет.
5: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
6: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов. Быстрое одобрение.
7: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
11: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
12: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: One Republic Alessa, If I Lose Myself. В завершении часа, без промедлений, без лишних слов, летим в новую 60-минутку на Европе Плюс, а там больше хитов, больше музыки, больше всевозможных приятностей.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем большой привет, в Москве 13:00. Европа Плюс. На Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, приветствую.
3: Привет, Андрей. Добрый день всем. Стало известно, сколько россиян будет голосовать на выборах онлайн. Новую мошенническую схему вскрыли сотрудники МВД. И точный срок включения батарей в Москве назвали синоптики. Далее подробности. Более 4 миллионов россиян изъявили желание проголосовать онлайн. Глава Центра избиркома Алла Памфилова заявила о том, что больше 4 миллионов избирателей подали заявление для участия в выборах в Госдуму через интернет. Она добавила, что еще почти 3 миллиона наших граждан подали заявление для голосования по месту пребывания. Одновременно с этим Памфилова сказала, что хакеры постоянно атакуют российскую избирательную систему и ее инфраструктуру, а количество таких атак растет. Напомню, выборы в Госдуму пройдут в России с 18 по 20 сентября включительно. Граждане смогут отдать свой голос как на офлайновом участке, так и дистанционно, то есть через интернет. Вакцинация от гриппа стартовала во всех поликлиниках и некоторых выездных мобильных пунктах. Врачи напоминают о том, что в первую очередь вакцинироваться необходимо людям, которые входят в группу риска. Это пожилые люди, беременные дети. Также в обязательном порядке привиться нужно представителям профессий с высоким риском заражения. Это, например, медработники, учителя, воспитатели, сотрудники торговли, транспорта и социальной сферы. Взрослые могут привиться самостоятельно, а для школьников и детсадовцев будет организована выездная вакцинация. Новую мошенническую схему выявили сотрудники МВД. Теперь телефонные преступники рассылают родителям тревожные сообщения о подозрительных операциях по банковским картам их детей. Затем они требуют срочно пройти проверку личности. Переводят на фишинговый сайт, где предлагается ввести паспортные данные и другую личную информацию. Полиция в очередной раз напоминает о том, что переходить по неизвестным ссылкам опасно, а любую подозрительную информацию лучше проверять, перезвонив в банк самостоятельно по номеру, который указан на банковской карте. Точный срок включения батареи в Москве назвали синоптики. По словам специалистов, случится это не раньше первой недели октября. До этого времени среднесуточная температура в столице вряд ли опустится ниже отметки 8 градусов со знаком «плюс». Напомню, центральное отопление в жилых домах включают в тот момент, когда среднесуточная температура воздуха на улице в 8 градусов держится 5 дней подряд. Это позволяет начать отопительный сезон в разных регионах России именно в тот момент, когда на улице станет холодать. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 84 рубля 34 копейки. Евро сдулся 97 рублей 76 копеек. С новостями пока все. С вами остается Андрей Каясов. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 13:03. Всем отличного дня.

Если прямо сейчас ты ищешь какую-то легкую, вайбовую, приятную тусовку и компанию, то присоединяйся к Playbox'у на Европе Плюс. Этим часом мы рулим вместе с тобой, а в играх ты вовсе становишься главным действующим лицом. Привет и здрасте, зовут меня Андрей Каяс. Сразу к подаркам и перейдем. Игра Food Time на подходе — это приятный бонус для жителей столицы. Пиццу и напитки можно выиграть вне зависимости от того, работаешь ли ты сегодня, отдыхаешь в офисе или на удаленке. Главное, чтобы ты был в Москве. Набирай 745-6565, отвечай на вопросы в течение 25 секунд. Сколько будет правильных ответов, столько пиццы и получишь. 745-6565. Удачи!

0: Европе плюс. Food Time.
1: За пиццу и напитки поборется сегодня у нас Елена. Елена, большой тебе привет.
2: Привет.
1: Привет, Елена. Как вторник складывается? На обеденный перерыв уже ходила?
2: Нет, еще не ходила.
1: Ну тогда пицца вообще придется, кстати, вместе с напитками.
2: Да, да? Угощу коллег.
1: Ох ты, щедрый ты человек, Елен. Это хорошо. Смотри, я буду задавать тебе вопросы из совершенно разных категорий. Буду предлагать два варианта ответа к каждому вопросу. Насколько ответишь за 25 секунд, столько пиццы получишь. Все понятно?
2: Понятно.
1: Понятно. Это хорошо. Тогда полетели.
3: Один, два, три.
1: Смотри, кто поет трек «Шаде» by Индия или Мари Краймбрери?
2: Бай Индия.
1: Правильно, трехочковый — это термин из футбола или баскетбола?
2: Баскетбола.
1: Баскетбола. Кто тяжелее, бизон или бегемот?
2: Бегемот.
1: Абсолютно верно. Главная роль в фильме «Доктор Стрэндж» — Бенедикт Кимбербэтч или Марк Уолберг?
2: Бенедикт Кимбербэтч.
1: Да, и какая страна больше, Испания или Италия?
2: Испания.
1: Испания, абсолютно верно. Так, Елена, ты понимаешь, что сейчас произошло?
2: Да, я ответила на все вопросы.
1: На все вопросы ответила. Да, абсолютно верно. 5 пиц тебе достается. И напитки тоже. Это страйк. Я именно так называю. Когда такое случается. Ну, молодец, Елен. Кайф. Супер.
2: Спасибо. Ты,
1: так, ну, коллег, я думаю, станет больше у тебя, да? В кругу близком друзей на работе. Сразу сейчас все подтянутся. Да, если была одна пицца, все так, ну, ладно. Нам вряд ли достанется. А тут сразу 5. Вообще красота, Елен. Я за тебя очень рад. Желаю классного дня. Еще раз аплодисменты в твою честь.
2: Спасибо, да. Тебе тоже хорошего дня.
1: Спасибо большое. Да, мы летим вперед. Yearbooks Graceland прямо сейчас. Ну а Food Time продолжится завтра в это же время.

0: In the Dark прямо сейчас. Ну, вообще приятно то, что мы успеваем сделать все наши дела в плейбоксе. Пока еще светло. Да, игра Hitback на подходе. Можно будет выиграть стильный подарок от Европы Плюс. Но это чуть попозже, во второй половине часа. Покажу больше хитов и больше музыки. Coldplay, Adventure of a Lifetime. Сразу после French Montana и Maxi B. Ever since you left me, I went deaf. Здесь, на радиостанции номер один в России. Оставайся.
1: Playbox. На Европе Плюс.
2: Прогноз погоды.
3: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину местами кратковременный дождь. Температура – плюс 12 градусов. Ветер северный – 2 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно – плюс 7, плюс 17 градусов. Ветер западный – 3 метра в секунду.
4: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
5: Реклама.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения.
2: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.
3: Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». 5 вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
4: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
5: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
6: Европа Плюс. Больше, чем радио.
5: Просто зайди на сайт europaplus.ru.
6: Слушай лучшие мировые хиты самых разных стилей.
5: Никаких ограничений и полностью бесплатно.
6: europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки.

0: гуру социально активной жизни Паш Беседин уже здесь. Пашечка, большой тебе привет.
1: Привет, Андрюша, добрый день всем. Сейчас расскажу, куда сходить, что посмотреть. Ну, во-первых, в широком прокате можно посмотреть нашумевший хит «Мошенники», заставивший всю страну говорить о теневой стороне сетевой жизни. Картина возвращается в формате масштабного полнометражного фильма и становится более опасной и динамичной историей о мире, где каждый клик компьютерной мышки может стоить жизни. По ту сторону экрана виртуальные миллионы превращаются в реальные сломанные судьбы, охота на цифровых преступников ведется по законам джунглей.
0: А вот поэтому я и не пользуюсь мышкой, раз каждый клик может стать опасным, у меня тачпад.
1: Профессионал.
0: Ну так.
1: Про-версия. Тем временем арт-платформа Куб представляет групповую выставку под названием «Не только музы». На ней будут представлены работы 5 женщин-художниц 20-го столетия, чьи имена чаще звучали в паре с их известными мужьями и спутниками. В экспозиции работы Лидии Мастерковой, Валентины Крапивницкой, Ольги Потаповой, Натальи Гончарук и Марии Раубе-Горчилиной. Для галереи этот проект – часть большой работы по восстановлению забытых имен в актуальном художественном поле.
0: Паш, признавайся, у тебя муза есть какая-то?
1: Конечно.
0: Да? Часто приходит?
1: Ежедневно.
0: Ежедневно?
1: Да что там, сам прихожу к ней.
0: А, я думал, перед каждым выпуском новостей она так хоп-хоп-хоп тебе.
1: Ну, не так часто, но достаточно.
0: Принято.
1: Да. Ну и можно заглянуть еще в Третьяковскую галерею. Там сейчас идет проект под названием «Предшественники Павла Третьякова». Он посвящен выдающимся коллекционерам 19 века, чьи собрания стали важной частью истории отечественного музейного дела. Именно они начали формировать крупные коллекции русской живописи еще до открытия знаменитой городской художественной галереи Павла и Сергея Третьяковых. Позже эти коллекции вошли в собрание Румянцевского музея и стали гордостью его картинной галереи. Экспозиция объединяет живописные произведения, архивные материалы, редкие книги и документы, которые раскрывают судьбу выдающихся собирателей.
0: А про свои какие-нибудь коллекции расскажешь, Паш?
1: У меня коллекция аниме.
0: Так, и все сейчас.
1: Компьютерных игр.
0: Ага.
1: Ну и еще несколько коллекций, о которых не стоит говорить в эфире.
0: Нельзя, да?
1: Конечно.
0: Может, в подкасте расскажешь потом?
1: Возможно.
0: Принято, хорошего тебе дня. Увидимся еще.

«Хитбэк». Стильный, вместительный шопер от Европы Плюс может стать твоим в игре «Хитбэк». И все проще простого. Набирай 8-495-745-6565 и выбирай из трех вариантов тот трек,

0: вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
2: Европа плюс точка ру.
1: Просто зайди.

0: Марина из Ульяновска сразится за стильный шопер от Европы Плюс. Марина, привет.
1: Привет, привет, любимое радио.
0: Привет, Марин. Вот смотри, если победишь, выиграешь шопер, что первым делом в него положишь? Без чего не можешь выйти из дома?
1: Хорошее настроение.
0: Без хорошего настроения.
1: Будет всегда.
0: Это ты запомни...
1: Всегда со мной из Европы Плюс.
0: Весь шопер заполнишь своим хорошим настроением. Отлично. Марин, смотри. Чтобы получить подарок, нужно будет назвать тот трек, который прозвучал в эфире Европы Плюс в этом часе. Три варианта для начала послушаем, потом буду ждать от тебя твой вариант ответа. Готова?
1: Готово.
0: Готово. Смотри, возможно, это был French Montana и Max B. Ever since you left me. More money, more cars, more hoes. Может быть, Jonas Blue and My Life, Edge of Desire. А может быть, Nessa Barra, Dying on the Inside. Так, Марина, что скажешь?
1: Все треки максимально танцевальные, максимально активные.
0: Так.
1: Я думаю, что это первый.
0: Первый вариант. Ну, это абсолютно верно. Ну, вот это игра. Вот это хорошо, Марин. French Montana, Max Beaver, Since You Left Me. Действительно, ты все правильно назвала. Стильный шопер тебе достается. Ура!
1: Ура!
0: Как смотри, в унисон мы с тобой еще, а? Зафиналили игру.
1: Спасибо.
0: Отлично, Марин, классного тебе дня. Мы двигаемся дальше. Рэм и Селена Гомес, Calm Down, прямо сейчас на Европе+.

0: Bizarre. Это шикарная коллаба Мадонны и Мартина Гаррикса в твоих динамиках. Ну, у нас с тобой в этом часе, я считаю, тоже шикарная коллаба получилась. Уровень близкий к легендарному. Да, Legendary. Завтра жду тебя на тусовку в Playbox'е в это же самое время на Европе+. Игра Food Time, битва Hitback также будут ждать тебя. Зовут меня Андрей Каесов. Услышимся.
1: Playbox.
2: На Европе+.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге,
5: в самолете.
7: Просто и удобно.
5: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Добро пожаловать в мечту! На борт морского лайнера «Астория Гранде». Ваш круиз начинается, а лето продолжается. Впереди Красное море и чудеса света. Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Ваш отпуск на «Астория Гранде» будет полон впечатлений. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра, роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на сайте astoriagrande.com.
9: Наука – это круто! Нацпроект «Молодежь и дети» открывает двери в мир больших возможностей. Современные кампусы, где рождаются инновации. Молодежные лаборатории с передовым оборудованием. Программа «Приоритет-2030» и передовые инженерные школы. А еще наука – это интересно. Звони в бригаду У, чтобы отличить настоящие научные открытия от выдуманных. И выигрывай планшет. Подробности на europaplus.ru. 18+.
10: «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый «Баринов» 250 мл. Цена по карте «Магнит Плюс» 77 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.

0: бизнесу быть.
1: Точка.банк.
2: АО.ООО банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
3: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
5: Ты у меня ствол украл.
4: Молчи давай.
3: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
7: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! В Москве 14:00.

0: пятницу. И не забываем выбирать лучших на нашем сайте europaplus.ru.
1: Реклама. Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь, есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска «Первый сорт» 25 на 100 на 6 от 15 950 рублей. Гипсокартон влагостойкий 12,5 мм от 466 рублей. «Стройсервис» – с нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
2: Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Автогермес» и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026-го. По данным автостат.ру на 3 июля 2026-го.
4: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
5: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
6: Любишь Еврохит ТОП 40? Заходи на europaplus.ru. Выбирай и слушай.
7: Европа Плюс.

0: ваших треков.
1: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: This is Nicki Minaj.
3: David Guetta.
4: We're One Direction.
5: This is Carly Rae Jepsen.
6: I'm Calvin Harris.
7: Европа плюс топ 40.
8: Высокая концентрация хитов.
9: Топ-мьюзик нон-стоп.

0: Никулин Владислав Владимирович, ОГРН 325-508-176-508.
1: Хочешь узнать, что такое настоящий праздник? Заходи к нам. Магазин «Цветочный рай». Цветы и не только. Круглосуточная доставка. При покупке от 3000 по городу бесплатно. Гелевые шары, свадебные аксессуары. Праздник – это мы. «Цветочный рай». Клин. Бородинский проезд, 17А. Мы есть в соцсетях.
0: ИП «Аветисян» Андраник Гришаевич. ОГРН ИП 324-508-100-041-657.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
3: Рекламная служба в плену. 966-138-138-4.
4: Мобильное приложение «Европа Плюс».
5: Здесь больше хитов, больше музыки,
6: никаких ограничений и полностью бесплатно.
4: Выбирай, что нравится из 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
6: Узнавай, какие треки играют в эфире.
7: И слушай подкасты любимых шоу
6: в любое время,
7: в любом месте.
4: Мобильное приложение «Европа Плюс».
7: 12+.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 50 в Москве до конца этого часа. Никакой тишины. Сначала Миша Миллер, Алекс Велея, но затем Global DJs. Все, ближайшие минуты. А вот сегодня утром.
1: Сегодня утром на Европе Плюс. Бригада.
2: Марин.
3: Да, я тут.
2: Ты завтракаешь по утрам?
3: Ну, по-разному. Стараюсь позавтракать.
4: Правильно.
3: Послушать.
2: Позавтракать и стараешься нас послушать. А что бы ты выбрала, позавтракать или нас послушать?
4: Что ты любишь больше, нас или еду?
3: Ну, без вас мы не обходимся каждое утро.
2: В отличие от еды. Спасибо!
4: Мы победили, сырники!
2: Да, это сложная битва.
5: Это Вэл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра. Бригада.
6: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
7: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза в Совкомбанк. Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: бизнесу быть.
1: .банк.
2: АО .ООО банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
3: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
5: Ты у меня стукал.
4: Молчи давай.
3: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Ваш круиз начинается, а лето продолжается. Впереди Красное море и чудеса света. Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Ваш отпуск на «Астория Гранде» будет полон впечатлений. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на сайте astoriagrande.com.
9: Наука – это круто! Нацпроект «Молодежь и дети» открывает двери в мир больших возможностей. Современные кампусы, где рождаются инновации. Молодежные лаборатории с передовым оборудованием. Программа «Приоритет 2030» и передовые инженерные школы. А еще наука – это интересно. Звони в бригаду У, чтобы отличить настоящие научные открытия от выдуманных. И выигрывай планшет. Подробности на europaplus.ru. 18+.
10: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
11: В этом весь Т.
10: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. А вот Т-банк.
12: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
13: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Water Feeling Flash Dance. А в начале часа следующего номер один у нас в Еврохит Топ 40. Это Шакира и Burna Boy. Впереди Дай-Дай.
1: Реклама. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем отличного вторника. В Москве 15.

0: Отличного вторника. Меня зовут Алекс Мануилов. А вот дать и уже совсем скоро трек Take Me There сейчас очень высоко у нас в чарте в Еврохит Топ 40 на 8 месте. И тройка лидеров уже совсем недалеко.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину местами кратковременный дождь. Температура плюс 14 градусов. Ветер северный – 2 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно. Плюс 7, плюс 17 градусов. Ветер западный. 3 метра в секунду.
3: Добро пожаловать за яблоками в садовый центр «Вельга». Реализуем сезонные сорта собственного сада в Клинском районе. Вкусные, сочные, ароматные. Успейте попробовать. Клин, коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22. Реклама.
4: Скучно дома? Не беда. ТРЦ «Торговый квартал» знает, как сделать ваш день ярким. Новинки кино, увлекательные игры, аппетитные угощения и шопинг с удовольствием. Подпишитесь на нас ВКонтакте и будьте в курсе всех акций и розыгрышей. Клин. Советская площадь, 5.
5: Категория 18+.
6: 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4.
7: 966-138-138-4.
8: Когда мир заполонили боты и фейки, когда лайки покупаются, а голоса накручиваются, появляются...

0: этой неделе.
1: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18. Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: все хиты на одном радио. Больше хитов. Больше музыки.
1: Европа плюс.

0: только хиты.
1: 30 минут. Европа
2: плюс. Ну, немного о тех, кто с нами дальше, кто впереди. Это Камрад, Be Mine. Диджей и продюсер Сони Фодера, Think About Us. Зачетная коллаборация Колин Харрис, Dragon Ball Man, впереди Giant. Еще Доминик Файк, Джонас Блу и участник живого завтрака с бригадой У Богдан Медведев уже в ближайшие минуты.
3: Антон Камолов, Артур и Саша.
4: В каждом есть Rush.
5: Включи свой. Плох был в математике. Mm-hmm. В общем, у него спросили формулу дискриминанта. Она, моя жена, написала на бумажке b квадрат минус 4ac. Mm-hmm. Показывает ему, и он такой говорит, b квадрат минус час. Да, тогда тоже не оценил никто.
3: По будням с 7 до 9 вечера.
1: На Европе Плюс.
6: Реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
8: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
9: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
10: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
11: «Магнит семейный» и «Магнит экстра» предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый «Баринов» 250 мл. Цена по карте «Магнит плюс» 77 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
12: Если беспокоят отеки, есть капли «Лимфомиазот».
13: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
14: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
15: В дороге,
16: в самолете.
17: Просто и удобно.
18: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт.
19: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
20: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
21: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
22: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
23: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Европаплюс.ру.
2: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Давайте сверим часы. В Москве 16.

0: мысли. Тима Белорусский, которого мы ждем на живом завтраке с бригадой У. 25 сентября, ВК Стадиум, 7 утра. Вход свободный, так что приходи обязательно.
1: Реклама. Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь, есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска первый сорт 25 на 100 и на 6 от 15 950 рублей. Гипсокартон влагостойкий 12,5 мм от 466 рублей. «Стройсервис» – с нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
2: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Майонез Печегин 750 мл 119,90. Шпикачки сочные, папа может, килограмм 249,90.
3: Клин, станционная 10.
5: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
6: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32. Напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
7: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
8: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
9: Любишь танцевальную музыку?
10: Заходи на europaplus.ru. Выбирай и слушай.
9: Европа Плюс Dance.
11: Hi, this is Beckman. Dance music non-stop.
12: Это Swanky Tunes.
13: Hi Russia, this is Robin Schulz.
9: Европа плюс Dance. Включи и танцуй.
14: Top music non-stop.

0: Скучно дома?
1: Не беда. ТРЦ «Торговый квартал» знает, как сделать ваш день ярким. Новинки кино, увлекательные игры, аппетитные угощения и шопинг с удовольствием. Подпишитесь на нас ВКонтакте и будьте в курсе всех акций и розыгрышей. Клин. Советская площадь, 5.
0: Категория 18+.
2: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: которые отлично работают вместе, отлично сработались, точнее, вместе. Ну, а до конца этого часа на Европе Плюс яркая личность из BTS, Jimin. Ну, а затем Forest Moment и Джастин Бибер. Ждем Live My Life.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима, Богдан, Лирика Йова.
2: Хват свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.
4: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
5: Все включено. Бригада У, крутые подарки, кофе, круассаны и топовые артисты Европы Плюс.
4: 25 сентября, 7 утра, клуб ВК Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
3: Вход.
2: Можно я скажу?
3: Не-а.
2: Вход свободный.
4: Подробности на europaplus.ru.
5: Реклама.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
10: Добро пожаловать в мечту на борт морского лайнера «Астория Гранде». Ваш круиз начинается, а лето продолжается. Впереди Красное море и чудеса света. Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Ваш отпуск на «Астория Гранде» будет полон впечатлений. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра, роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на сайте astoriagrande.com. Теперь

0: бизнесу быть.
1: Точка.банк.
2: АО точка. ООО банк точка. 100% скидка на тарифы 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
3: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
4: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Live My Life в конце этого часа, а в начале следующего с нами уже Медуза, Don't Wanna Go Home. Сейчас, между прочим, высокое 10-е место в нашем Еврохит Топ 40.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: На часах в Москве 5 вечера. На Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, приветствую.
3: Алекс, привет, всем добрый вечер. Аналитики спрогнозировали, что цена нефти марки Brent может превысить $120 за баррель на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Последствия атаки на нефтепровод «Восток-Запад» могут оказаться серьезнее, чем ожидалось. Сроки ремонта ключевого энергообъекта рискуют составить до 8 недель, что грозит потерей около 4% глобальных поставок. Атака может угрожать оставшимся 2 миллионам баррелей в сутки. Котировки вплотную подобрались к $110, а продолжение атак может привести к скачку до $150 в предыдущем. Предупредили эксперты. В Нижнем Новгороде налажено производство автомобилей «Волга» по технологии полного цикла со сваркой, окраской и сборкой. 80% основных операций выполняются роботами, а интеллектуальная система контролирует более 200 параметров. В цехе окраски кузов проходит 19 технологических стадий. Серийное производство «Волга» запущено в апреле этого года, а максимальная мощность завода — 110 тысяч машин в год. И 30-летний Том Холланд возглавил рейтинг самых кассовых актеров в истории кино. Суммарные сборы фильмов с его участием превысили почти $15.5 миллиардов. Подняться на первое место Холланду помогли блокбастеры «Человек-паук. Новый день» и «Одиссея» Кристофера Нолана, чьи совокупные сборы уже превысили $4 миллиарда. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Star News и Алекс Мануйлов.
1: Star News на Европе Плюс.
4: Это топ-новости в Star News. Джанет Джексон выпустит фильм к юбилею альбома Control. В картину войдет концерт на арене Amaranth Bank Arena 12 декабря, и это будет полная версия шоу. Ранее, напомню, племянник Джанет Джексон, Джафар Джексон, объяснил, почему певица не участвовала в байопике о Майкле Джексоне. Причина, ну, якобы, чтобы не мешать собственным планам. Фестиваль Mercury Prize вернется в Ньюкасл с 15 по 22 октября. В программе более 30 событий, концерты, паблик-токи и специальный показ фильма о выступлении Сэма Фендера в 2025 году. Мероприятие будет предварять главную церемонию, а это вручение Mercury Prize. Cardi B и ее бывший муж Offset вместе отметили дни рождения своих детей. Пара устроила совместный праздник в стиле Disney и Соника с шарами, батутами и угощениями. Несмотря на развод и прошлые разногласия, они продолжают поддерживать отношения. И все ради семьи. Напомню, ранее Cardi B признавалась, что чувствует себя заново родившейся после расставания с Offset. Сьяра объявила о беременности 5-м ребенком уже. На своей странице в соцсети она показала округлившийся живот и опубликовала видео с крошечным боди рядом с вещами ее старших детей. Супруги уже воспитывают 3 общих детей и сына Сьяры от прошлых отношений. Что касается выступлений и студийной работы, то Сьяра останавливаться и брать длительную паузу не планирует. А там как получится. Star News. И вы всегда в курсе самых интересных событий.
1: Star News.

0: Отличного вечера с Европой Плюс. Меня зовут Алексей Мануйлов. И если ты ждешь Темпер Сити, то готовность номер один. Они появятся очень скоро. Темпер Сити, которые говорят, что музыка для них это прежде всего повод разобраться в себе. Но так вот загадочно, но зато искренне и без заигрывания с публикой, так сказать. Темпер Сити, Self-Aware через пару минут, но сначала.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину облачно. Температура плюс 15 градусов. Ветер северный – 3 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно. Плюс 7, плюс 17 градусов. Ветер западный – 3 метра в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Реклама.
5: Хочешь узнать, что такое настоящий праздник? Заходи к нам. Магазин «Цветочный рай». Цветы и не только. Круглосуточная доставка. При покупке от 3000 по городу бесплатно. Гелевые шары, свадебные аксессуары. Праздник – это мы. «Цветочный рай». Клин. Бородинский проезд, 17А. Мы есть в соцсетях.
6: ИП «Аветисян» Андраник Гришаевич. ОГРН ИП 324-508-100-041-657.

0: 12А и деревня Белавина 20А. Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса 20А и Волоколамское шоссе 25, строение 7.
1: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.

0: суперхит золотого периода Бритни Спирс на Европе +17:30 в Москве. Впереди Мизмо, но сначала вспоминаем ваши лучшие истории.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке пересказываете истории, которые случайно подслушали. Вот одно было текстовое сообщение. Подслушала в автобусе разговор двух бабушек. Они не могли вспомнить, как называется праздник, когда пекут блины и когда он отмечается. Странно было слушать это от бабушек. Зная бабушек, они просто заметали следы.
3: Мне тоже кажется, что не может быть такого, чтобы не поняли название праздника.
2: Эти молодые не должны ничего сподозрить. Потому что вот какое сообщение есть.
4: Доброе утро, ребят. Я много гуляю с ребенком, с коляской, и подслушиваю старушек, бабушек, которые тоже либо гуляют, либо сидят на скамеечке. Вот недавно услышала, как одна другой жалует, что вот она от меня ищет в этих соцсетях, а я там, ведь меня уже там нет, а она мне туда все пишет и пишет, а я же уже не там, я же уже вот здесь. То есть бабушки такие в тренде, они лавируют между соцсетями, такие в доступе.
2: Лавируют, словно интернет-серферы.
3: А мне больше всего нравится, что бабушки пишут в соцсетях, то есть у нее есть страница, она видит, что ей кто-то пишет, но делает вид, что ее нет там.
5: Доброе утро, бригада У. Я как-то зимой каталась на лыжах, остановилась отдохнуть. Рядом стоят двое мужчин и что-то обсуждают, я уже не помню что. Я стою, их подслушиваю. И весь ужас в том, что я нечаянно встряла во время разговора, забыла, что я подслушиваю, и начала им говорить: да нет, там все не так было. И начала рассказывать свою версию.
2: Молодец, молодец.
3: Да, неудобненько.
2: И ретировалась на лыжах в закат. Ну, еще одна история.
6: Привет, любимая бригада У. У меня похожая история была, как у Вики. Я слушала как-то двух таких мамочек, и в магазине они там что-то набирают, фрукты, я рядом с ними набираю. И одна другая говорит: слушай, ты уже месяц в школу не ходим, вообще у всех врачей были, никто не понимает, что это за зараза у него, никто не может определить. А от него уже 3 человека заразилось. Я как побегу? Фрукты я так и не купила.
2: Молодец, здоровье важнее.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+.

0: Ашан. Кухни Дельта. И удобно, и красиво. Ведь с нами нет ничего невозможного. Кухни по индивидуальным заказам. Дизайн-проект в подарок. Отличное качество и сотни довольных клиентов. Кухни Дельта. Ленинградское шоссе. Владение 91, строение 2. ТЦ «Авангард», второй этаж. Сайт delta.kitchen. Кухни Дельта.
1: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4. Любишь Еврохит ТОП-40?
2: Заходи на europaplus.ru.
1: Выбирай и слушай.
0: Европа Плюс.

0: свежих треков.
1: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: This is Nicki Minaj.
3: David Guetta.
4: We're One Direction.
5: This is Carly Rae Jepsen.
6: I'm Calvin Harris.
7: Европа Плюс ТОП 40.
8: Высокая концентрация хитов.
9: ТОП Мьюзик нон-стоп.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Да, Фентамин, Европа Плюс, Алок и Халид. 4 недели в Еврохит Топ 40, 14 место сейчас. Ну, пора бы, конечно, найти себе ступеньку и в горячей десятке нашего чарта. Не исключаю, что так и будет уже в эту пятницу. И, конечно, не забываем выбирать лучшие хиты недели на europaplus.ru. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый «Баринов» 250 мл. Цена по карте «Магнит Плюс» 77 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: Акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
3: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
5: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime». Специальный на совкомбанк.ру.
7: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
10: В этом весь Т.
9: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Европаплюс.ру.
12: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: душераздирающий хит от Pink у нас на Европе Плюс. А мы идем дальше, идем только вперед в следующий час, где, понятное дело, еще больше хитов и еще больше музыки.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
4: Всем привет, а в российской столице уже 6 вечера. Распечатаем новый час новостями. Игорь Акулов в студии. Игорь, привет, рассказывай, что у нас нового.
5: Кость, привет всем. Добрый вечер. В ЦИК подготовят предложение по совершенствованию избирательного законодательства. Депутаты напомнили, что федеральные льготники могут заменить набор социальных услуг денежной компенсации, и вакцины от гриппа начали поступать в регионы России. Подробности далее. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия быстро восстанавливает дипломатическое присутствие в Африке. На сессии «Африканский вектор. Разговор без галстуков» было отмечено, что у России уже 48 посольств в странах Африки. В период с 23 по 25 год открылись посольства в Буркина-Фасо, Экваториальной Гвинее, Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане. По ее словам, Москва восстанавливает присутствие быстрыми темпами и намерена расширять сотрудничество с африканскими государствами по широкому кругу направлений, включая экономику, образование и культуру. Элла Памфилова заявила, что по итогам текущей избирательной кампании комиссия планирует подготовить предложение по совершенствованию избирательного законодательства с учетом выявленных проблем. По ее словам, уже сейчас виден целый ряд поправок и шероховатостей в действующих законах. ЦИК проанализирует все, что увидел в ходе кампании, а затем предложит законодателям соответствующие изменения. Памфилова отметила, что законодательство необходимо совершенствовать с учетом условий, в которых проходят выборы, и что комиссия уже сейчас фиксирует проблемы, требующие законодательного решения. Проекту «Стану мамой» исполнилось 2 года. Он помогает москвичкам оценить репродуктивный потенциал и заранее позаботиться о возможности материнства. За это время участницами проекта стали 450 тысяч женщин. Они прошли обследование, чтобы грамотно спланировать беременность. По словам заммэра Анастасии Раковой, более 10 тысяч из них уже ожидают рождения ребенка. Вакцины от гриппа начали поступать в регионы России. В этом году состав препарата полностью обновлен. Заменены все 3 штамма по сравнению с эпидсезоном 25-26 годов. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Ранее ведомстве отмечали, что целевой охват вакцинации должен составить не менее 50-55% населения, а для уязвимых групп не ниже 75%. В рамках национального календаря прививок в регионы планируется поставить более 56 миллионов доз вакцины. И глава OpenAI Сэм Альтман анонсировал показ человекоподобного робота в 2027 году. Было отмечено, что это будет действительно отличная демонстрация. По его словам, роботы не начнут ходить по улицам раньше, чем пройдет еще несколько лет, но компания покажет что-то впечатляющее. Альтман также объявил, что OpenAI не будет проводить IPO в этом году и отложит выход на биржу как минимум до 2027 года. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 84 рубля и 34 копейки. Евро 97 рублей и 76 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

0: года Мадонна, Мартин Гаррикс и Бизар. На Европе+ прямо сейчас. Да, и, кстати говоря, в итоговый Еврохит этот трек точно должен попасть. Но до 31 декабря времени еще, еще очень много. Не будем заглядывать так далеко. Давай прежде разбираться с тем, что ждет нас в ближайшие 15 минут. Ну а там летняя, свежая история от Сидерленд, ту-ту-туруру. Прежде Айова Мэм, ну а также Алан Вокер и Dancing in Love. Это Фомин. Всем классного вечера. Погнали вперед с этой минуты уже вместе.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину облачно. Температура плюс 15 градусов. Ветер северный. 3 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно. Плюс 7, плюс 17 градусов. Ветер западный. 3 метра в секунду.
3: Добро пожаловать за яблоками в садовый центр «Вельга». Реализуем сезонные сорта собственного сада в Клинском районе. Вкусные, сочные, ароматные. Успейте попробовать. Клин, коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Реклама. Надежда. Медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все. УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. Надежда. Это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинградская, 2/11. Надежда. Ваш надежный партнер в здоровье.

0: 15А и деревня Белавина 20А.
1: Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров, любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле, Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта, mosconcert.moscow.
2: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-66-04. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
3: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
4: Больше хитов, больше музыки.

0: Незамысловато, но что-то в этом точно есть. Сидерленд на Европе Плюс прямо сейчас. Ту-ту-ту-ру-ту. История, которая лично меня 15 сентября, прошу заметить, возвращает куда-то туда-обратно в лето. И так приятно, и так хорошо становится, правда ведь? Ну, в общем, такие треки осенью особенно хороши. И, кстати, из хорошего и даже прекрасного впереди. Баста и Майя Мишель послушаем «Если я буду танцевать». Прежде Рехаб, Инна и Саш, «Rock My Body». Ну, а также Дати и совершенно другая музыка. Стильная и немного меланхоличная история. «Take Me There» уже скоро.
1: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь. Есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска «Первый сорт» 25 на 100 и на 6 от 15 950 рублей. Гипсокартон влагостойкий 12,5 мм от 466 рублей. «Стройсервис». С нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
2: Встречайте финал лета в Басовском на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
3: ООО «Посто», Тверская область, МО «Кимский», территория Басовская, 1, Угрин 113-774-629-00.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность.

0: Европа Плюс. Больше, чем радио.
1: Больше, чем радио.
2: Просто зайди на сайт europaplus.ru
0: и слушай лучшие мировые хиты самых разных стилей.
2: Никаких ограничений.
3: И полностью бесплатно.
0: Голосуй за любимые треки.
2: Смотри живые выступления артистов и выигрывай призы.
4: Спасибо, Европа Плюс!
0: В любое время.
2: В любом месте.
0: europaplus.ru
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: классный дуэт прямо сейчас на Европе Плюс. Баста, моя Мишель, если я буду танцевать. Ну, если мы будем танцевать. Не если, а когда мы будем танцевать. 25 сентября в 7 утра обязательно это исполним в ВК-стадиум, потому что именно в этот день нас ждет живой завтрак с бригадой У. Вход свободный абсолютно для всех. Да, вход свободный для каждого, поэтому приходи. Сам приводи своих друзей и, конечно же, не забывай о том, что там будет много круассанов, литры кофе, ну и, конечно же, классные артисты. Богдан Медведи, Айова, Тима Белорусских, Звонки, Лирик, Баиндия. В общем, все это будет. Приходи.
1: Лирик, Айова, Богдан Медведи.
2: Лирик, Айова, Тима Белорусских.
1: Тима, Богдан, Лирик, Айова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.
4: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
5: Все включено. Бригада У, крутые подарки, кофе, круассаны и топовые артисты Европы Плюс.
4: 25 сентября, 7 утра, клуб ВК Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
3: Не-а.
2: Вход свободный.
4: Подробности на europaplus.ru.
5: Реклама.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
9: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
10: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
11: Премьера СТС.
12: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
13: Ты у меня ствол украл.
12: Молчи давай.
11: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
14: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
16: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
17: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
18: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
19: «Пятерочка» доставляет.
20: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
21: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
22: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
23: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
24: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
25: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
26: В этом весь ты.
25: И в этом весь ты. Т-банк.
27: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
28: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. а здесь это Вроска. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, здрасте, в столице 19:00. Европа Плюс. На Европе Плюс свежий выпуск новостей, все расскажет Игорь Акулов.
3: Ребят, привет, всем добрый вечер. Маркетплейсы начнут сверять карточки товаров с государственными реестрами. Верховный суд утвердил концепцию внедрения ИИ в судопроизводство. И Всемирная федерация тэквондо разрешила проводить международные соревнования в России. Подробности далее. Председатель ЦИК Алла Памфилова на заседании комиссии заявила, что безопасность избирателей на участках обеспечена на 100%. Предусмотрены резервные помещения для голосования, источники питания и другие необходимые меры. Было отмечено, что эти вопросы неоднократно обсуждались, и система безопасности полностью готова. В единый день голосования запланированы выборы депутатов Госдумы, прямые выборы высших должностных лиц в 8 регионах, а всего пройдет более 2200 компаний разного уровня. Владимир Путин назвал предстоящие выборы важнейшим внутри политическим событием страны. С 1 октября маркетплейсы начнут сверять сведения о декларациях и сертификатах с государственными реестрами. Карточка допускается к размещению только при положительных результатах всех проверок, а при изменении значимых сведений размещение приостанавливается до новой проверки. Для карточек, созданных до 1 октября, предусмотрен переходный период в 180 дней, а актуальность информации должна подтверждаться не реже одного раза в 10 рабочих дней. Верховный суд утвердил концепцию внедрения технологий искусственного интеллекта в судопроизводство. К 30-му году доля судей, использующих ИИ-сервисы на постоянной основе, должна составить 95%, а сроки рассмотрения типовых дел сократиться на 20-30%. Концепцию утвердил председатель Верховного суда Игорь Краснов, и она устанавливает принципы и направления внедрения ИИ для повышения эффективности судебной системы. Нейросети будут носить вспомогательный характер, а не заменять судью. Совет Всемирной Федерации тэквондо принял решение, позволяющее проводить международные соревнования на территории России. Неочередное заседание Совета прошло в Чунчхоне в Южной Корее, и теперь ограничения сняты. В январе World Taekwondo уже допустил российских и белорусских спортсменов до международных соревнований без ограничений под государственным флагом и с гимном. Однако тогда международные турниры в России не проводились, а аккредитация не давалась должностным лицам. И китайская компания запустила первый в мире интеллектуальный завод по выпуску человекоподобных роботов. Производство практически полностью автоматизировано. Роботы помогают выполнять часть операций, включая сборку других роботов, перемещение и погрузку. Плановая мощность превышает 10 тысяч роботов в год, что означает масштабное совершенствование системы интеллектуального производства. Глобальные поставки таких машин в первом полугодии выросли почти в 4 раза, причем более 97% рынка заняли китайские производители. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 84 рубля и 24 копейки, евро 97 рублей и 30 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Раш». Всем отличного вечера.

0: Европе плюс.
1: Привет, друзья! Радиоактивное шоу «Раш» мы начинаем. Ближайшие два часа проведем вместе с вами. Привет, Саша, привет, Артур.
2: Привет, ребята, всем добрый вечер.
3: Всем привет, салют, добрый вечер.
1: Ну что, вот мы и доехали. Роботы делают роботов. Было такое мнение по поводу искусственного интеллекта, что да, куда они от человеков денутся, им же нужны будут люди, чтобы создавать новых роботов. Mm-hmm. Вот, пожалуйста, Китай, Саша, Китая.
2: Ну ничего.
3: Да скажи им, чтобы они тормознули немножко свой прогресс-то, Саша.
2: Ну, возможно, потом они пожалеют об этом. Возможно.
1: Конечно, пожалеют. На самом деле, вот недавно же прошла новость, да, угу. что создатели, компании-создатели главных нейросетей, основных, вот самых мощных, что они, есть ощущение, что они нейросеть создали, искусственный интеллект начал какими-то гигантскими скачками развиваться, все перепугались и пожалели, какими...
2: Но они решили замедлиться ведь.
1: И как минимум замедлится, пока непонятно, будет это или нет, потому что, опять же, китайские создатели своей нейросетки говорят, что не-не-не, мы в этом замедлении не участвуем. В общем, будет интересненько. Может быть, будут заводы где-то.
3: Как ты это интересно сказал? Ну, будет интересненько, да, своеобразненько.
1: Своеобразненько. Вопрос в том, через сколько это уже начнется, я бы так сформулировал. Ну, да ладно. Друзья, давайте мы вот с таких глобальных, серьезных вещей, которые сделали, да и пожалели, перекинем взгляд на себя. Это именно наша сегодняшняя тема, что я сделал и пожалел. Саш, угу. ну расскажи, бывало у тебя такое?
2: Бывало.
1: Вряд ли. Мне кажется, ты такой очень продуманный, продумантый человек.
2: Ну, вообще, я совершенно нет. А вот как недавно я сходила к косметологу, мне моя подружка сказала, что мне пора. И, в общем, косметолог...
1: Ой, подружки молодцы, конечно.
2: Она посмотрела на мою кожу под увеличительным стеклом специальным и сказала, что мне позарез нужна механическая очистка лица. И я согласилась.
1: Механическое — это просто абразивное, то есть ошкуркой, да? Вот?
2: Нет, это когда тебе берут специальную ложечку, и каждый миллиметр твоей кожи выдавливают.
3: Ой-ой-ой.
2: Что-то. Каждый, абсолютно. Я думала, ну там, где, может, проблемы визуально есть, там и будут. И два часа этой тотальной боли, ужасной. Я даже не знаю, с чем это можно сравнить.
3: Ты все свои пароли и логины рассказала в момент этой процедуры.
2: Нет, я очень хорошо терпела. Мы уложились за два часа, она сказала, ого, вы так хорошо терпите.
1: Это только лицо? Или всю тебя?
2: Нет, только лицо. Это делается только с лицом. Да. И в общем...
1: Это у тебя еще, я скажу нашим слушателям, у Саши не самое большое лицо.
2: Спасибо.
3: Какой хороший комплимент получился, Антон.
1: Умею.
3: Лицо.
2: Ну и в общем, потом оно мне жутко болело, мое лицо. У меня пошли прыщи. И вот до сих пор у меня щеки на щеках никогда не было никаких недостатков. А вот сейчас и они появляются.
1: Мне кажется, да, что это даже звучит как будто бы не безвредно.
2: Вот да. Поэтому если вы собирались, я вам не советую. Но мне сказали, что теперь ваша кожа дышит. Поэтому я как бы надеюсь, что она дышит хотя бы.
1: А, ну, видимо, она настолько глубоко дышит, что, вдыхая не очень хорошую атмосферу, экология-то не особо, да, она вот реагирует так негативно. Чего себе. Артур, ну расскажи про свои секреты.
3: Ну, я продолжу тогда косметологическую тему, да, которую начала Саша. Пару лет назад мне почему-то приспичило летом покрасить волосы. Появилось такое желание. Думаю, ну, прикольно было. Ну, даже не блонд, а такая седина какая-то. Я был как белый хот-дог из «Игры престолов». Вот что-то подобное.
2: Из рекламы банка.
3: Да, во-первых, оказалось, что это стоит довольно дорого. Во-вторых, это такая долгая процедура, чтобы вот высветлить мой такой прям черный пигмент. Мне пришлось, не знаю, часа три, наверное, сидеть в этой шапке. Там что-то у меня жалко. Что-то происходило. Так ладно, оказывается, что ты попадаешь, ну, прям действительно на подписку для косметолога, да, и ты должен регулярно выкидывать деньги, чтобы поддерживать этот цвет, потому что волосы у меня, оказалось, растут очень быстро, видимо, все случилось на растущую луну.
1: И, корни?
3: Да, буквально через пару дней я уже вижу, что цвет-то уже не тот, тут уже все появляется черное, и вот этот вот контраст такой, он совершенно некрасивый. Ну, и в итоге пришлось бриться на лосо, чтобы...
2: Ой, ничего себе, ты
3: Ну, как на лосо? Ну, под троечку, вот так вот. Ну, то есть, прям срезать.
2: Обалдеть. Не представляю, кстати, тебя такого.
3: Да, посмотри, у меня есть в соцсетях фотографии, можешь дойти, долистать до этих моментов. Да, но больше я, думаю, этого делать не буду.
1: Да, расскажите про себя. А, может быть, тоже вы что-то на своем личном опыте такое испытали, испробовали. Совершенно вам не понравилось, и вы даже других хотите отговорить, как Саша, как Артур, от своих вот этих, ну, назовем так, модно-косметологических экспериментов. А, поделитесь, что вы сделали и пожалели. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495. Можете написать текстовое сообщение, можете записать голосовое. Отправляйте туда, где вам больше всего удобно. Можно, кстати, сделать и то, и другое в нашей группе в ВК или записать голосовое сообщение на сайте europaplus.ru.
0: Европе+.

0: can't move on.
1: I can't move on, baby doll. Waiting on calls, flipping through stations. I'm outclassed.
2: Друзья, обсуждаем сегодня тему «Что я сделал и пожалел?». Расскажите про себя, что вы сделали, какие-то эксперименты с собой, со своей внешностью, с одеждой. Может быть, что-то в работе где-то накосячили, решили, как говорится, что-то, какую-то новацию внедрить. Не получилось. О чем вы пожалели впоследствии? Расскажите нам об этом. Можете нам звонить по телефону, можете писать текстовые сообщения. А у нас сейчас рубрика Артура.
3: Артур. В тему.
4: А у меня тут довольно свежая новость о том, как житель Тайваня решил свою частную жизнь, семейную, вывести в публичное и судебное поле и немножко из-за этого пожалел. В общем, что было? Мужчина, житель Тайваня, начал подозревать свою жену в изменах. Увидел какую-то щетку, там что-то еще были какие-то, в общем-то, видимо, подозрения щетку. У него. Зубную щетку, да, какую-то
5: вторую.
4: Лишнюю.
5: А-а-а.
4: Третью, четвертую.
2: Может, у них дома, забыл. Да, случайно. И после этого какие-то закрались у него, да?
4: Немножко. Что он сделал? Он решил подключиться удаленно к робопылесосу через приложение на смартфоне, чтобы через встроенный микрофон пообщаться с женой. Но вместо этого камера этого самого робопылесоса засняла жену в постели с любовником. Мужчина обиделся.
5: Неловкость.
4: Сохранил видеозапись, подал иск к жене и ее к партнеру. Суд встал на сторону ревнивца и обязал изменников выплатить ему сумму около 16 тысяч долларов. С одной стороны, ну вот он, окей, торжество какое-то, справедливости восстановилось.
5: Наблюдение за частной жизнью, да?
4: Да, жена в ответ подала иск на мужа за запись и показ интимных видео без ее согласия. Суд такой, ну, тоже верно. Пошел девушке навстречу, и супруга приговорили к 5 месяцам тюрьмы за нарушение прав на неприкосновенность частной жизни. И кроме того, обманутый муж выплатил воздыхателю, то есть любовнику, еще 4,5 тысячи долларов за то, что он там тоже участвовал.
2: Но все равно десятка у него осталась.
4: Десятка у него, но 5 месяцев в тюрьме придется посидеть.
5: Ужасно. Конечно.
2: Так, а подожди, а он показывал, он это где-то опубличил, что ли? Он это вывалил в сеть?
4: Ну, вот судя по всему, слушания были какие-то, видимо, публичные, когда приходили люди, сидели, смотрели.
2: Это тоже считается опубличиванием, что если в процессе, в судебном процессе это...
4: Ну, видимо, по тайваньским законам что получилось есть? Так, да. Так что вот, а что это вы смотрели
2: вообще,
4: на мое
2: конечно,
4: видео без этого?
2: Чуть, какого роста пылесос, что он заснял то, что на кровати происходит?
4: Я подумал, что производитель этого пылесоса должен эту историю вообще теперь расфорсить. Типа показать, глядите, как хорошо у нас камера снимает, оказывается, видите?
2: Мультифункциональный пылесос.
4: Идеальная вещь. Да, и очень опасная, на всякий случай имейте в виду.
2: Ничего себе. Друзья, расскажите, что вы сделали и пожалели. Может, тоже... с техникой или с отношениями. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: Что я сделал и пожалел? Это наша сегодняшняя тема. Вот что рассказывают наши слушатели. Максим пишет: отдал свою машину на обычный ТО в автосервис друга жены. И мне вкрутили неродные свечи зажигания. В результате кап ремонт двигателя.
1: Это важно, свеча?
0: Это
1: зажигание.
0: Ну, да. Погасила свечи, загадала желание. Про это даже песни сочиняют.
2: Получается, важно.
0: Это важный момент. Я, честно говоря, не знал, что из-за этого может вообще весь двигатель полететь. Ну, вот, пожалуйста.
2: А вот еще необычное сообщение. Я никогда не встречал вместе эти слова рядом. Анна написала: не делайте борщи по рецептам эстонских бьюти-блогеров. В какой момент появилось желание? Слушайте, неплохо.
1: Ну, приелся уже борщ обычный.
0: Здесь все прекрасно. Бьюти-блогеры из Эстонии. Это уже хорошо. Это такой неспешный мейкап. Такой неторопливый. Если у вас есть время, как говорится.
2: Ну, еще и борща хлебнуть.
0: А я тебе объясню, почему как эстонские бьюти-блогеры приходят к борщу. Просто они настолько неторопливо делают мейк, что такие: а что бы еще такое сделать параллельно? И такие: о, кстати, борщ.
2: Свеклой можно еще и румяна делать.
1: Ну, кстати, да.
0: Чтобы не пропадало.
2: Конечно, все вместе. Да, продолжим тему красоты в историю от Алисы, которая дозвонилась. Алиса, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Алиса.
3: Здравствуйте. Хочу рассказать историю, которая произошла со мной в 6 классе. Дело в том, что тогда была очень большая мода на химическую завивку. И все девочки начали делать себе химию. Но вот каким-то образом я оказалась в числе тех, кому химия совершенно не шла. Но я сделала себе химическую завивку. Еще со стрижкой считала себя невероятно модной и красивой. И при этом соседка снизу по подъезду, как говорят, просто высказала свое мнение, кричит: Алиса, тебе это вообще не идет. Я и сверху со второго этажа кричу: нет, Наташа, мне это идет, я красивая. Но потом получилось так, что я спустя много-много лет нашла фотографию с этой химией. Я так даже присела, когда это увидела, потому что тогда я себя уже не помнила. И вот таким образом я решила быть самой красивой и модной.
1: Ну, главное, чтобы в моменте нравилось.
0: Алис, а поделитесь, вот смотрите, вот, например, химия. Вам тогда понравилась эта химия, как она на вас смотрится. А если не нравится, ее же состричь, это тоже вот практически под ноль, да, на лысо стричься. Вот когда она отрастает, это что, получается, прямые волосы и такие вот кудряшки мелкие запутавшиеся? Как?
2: Но они со временем просто, наверное, уже расходятся, нет?
0: Или они распрямляются?
3: Знаете, еще какая штука? Дело в том, что любая химия, она же требует укладки вот этими завитками. Я в 6 классе этого вообще не понимала. У меня, к сожалению, не было мамы, и я ходила просто как молодой барашек. Это было нечто. Я думала, что я красивая.
0: Да. Ну, с тех пор вы на завивке поставили крест, как говорится, да?
3: Вы знаете, с тех пор еще было очень много экспериментов. Однажды я просто постриглась под мальчика и тоже ходила и думала, что я красивая. Потом я опять увидела фотографию спустя несколько лет. И с тех пор я слушаю свою дочь. Она сказала: мама, тебе идут длинные волосы, с тех пор ее больше не обрезаю.
2: Слушайте, а если дочка ваша, Антон, прости, вот придет в один момент, скажет: мам, хочу химию, сейчас это модно. Вы что скажете ей?
3: Вы знаете, у Елизаветы волосы не мои, пушистенькие какими. У нее папины красивые длинные волосы, и она сразу поняла их ценность и бережет их, как зенит ока. Как-то так мне повезло.
0: Вы же можете показать дочке ту фотографию, которую нашли, себя в 6 классе с этой химией. Сказать, что: Лиза, конечно, можешь сделать, но это может выглядеть вот так.
2: Ну подожди, тогда дочка скажет: а у папы было красиво, вот, у меня его волосы, и тоже фотография папы.
0: Такая же химия, как у
3: электроника. Скажите, пожалуйста, когда хоть дочки слушали маму в плане выбора причесок или еще чего-то, мне хотя бы повезло в том плане, что были у нее черные ногти и так далее. Как бы она мне привела любовь в группе Black Lives Brights. И как бы это все было, и походы в магазин за разными этими, ну, атрибутами. Но как-то вот сейчас все прошло.
0: Но, по крайней мере, до химии, химической завивки не дошло. Алис, спасибо большое, спасибо за звонок, за историю. Так, друзья, вот такой вот эксперимент тоже с внешностью. Внешности касается, химическая завивка. Расскажите про себя, что вы сделали и пожалели. Может быть, тоже как-то связано с экспериментами с вашей внешностью. Может быть, еще что-то другое. Может быть, в работе, может быть, в отношениях. Сделали и пожалели. Расскажите нам, звоните 745-6565.
4: Погоды. Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину облачно. Температура плюс 15 градусов. Ветер северный – 3 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно. Плюс 7, плюс 17 градусов. Ветер западный – 3 метра в секунду.
5: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
6: Реклама.
7: Скучно дома? Не беда. ТРЦ «Торговый квартал» знает, как сделать ваш день ярким. Новинки кино, увлекательные игры, аппетитные угощения и шопинг с удовольствием. Подпишитесь на нас ВКонтакте и будьте в курсе всех акций и розыгрышей. Клин. Советская площадь, 5.
8: Категория 18+.
9: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.
10: Где выбирать мебель? Конечно, в салоне мебели кухни. Все подбирают индивидуально по размеру. Доставляют и собирают аккуратно и быстро. Кухни, комнаты. У меня вся обстановка в доме от салона мебели кухни. И скидки. Город Клин, Станционная 10, Владение 2, ТЦ «Ваш дом». Второй этаж. Сайт soblazmebel.ru. Есть в соцсетях.
11: ИП Ларионов Владимир Павлович. ОГРНП 315-502-300-003-342.
12: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32. Напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
13: 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4.

0: Обсуждаем сегодня тему «Что я сделал и пожалел». Друзья, вспоминайте, покопайтесь в своих поступках, экспериментах, в работе, в косяках. Что вы делали, потом жалели, можете нам рассказать. Звоните 745-6565, 745-6565, код Москвы 495. Пока вот такое вот сообщение от Артема. Однажды я из любопытства... Хорошее начало. Однажды я из любопытства прочитал переписку девушки в ее телефоне, пока она была в душе. Нормально. Ну, просто чисто из любопытства. Ничего криминального я там не нашел, но нашел пару сообщений, которые неправильно понял и устроил огромный скандал. Потом выяснилось, что я вообще не так все воспринял. Мы в итоге помирились, но доверие после этого стало совсем другим.
1: Ну, как можно не так понять? Интенционно как-то прочитать.
2: И потом девушка вышла и объяснила, что ты не должен был читать сообщение.
0: Как в том анекдоте. Ты дашь мне объяснить или будешь верить своим бесстыжим глазам?
1: Вот Анна пишет: мое сожаление, 2 года назад я уволилась с хорошей работы, потому что мне показалось, что меня недооценивают. Ушла в никуда, думала, что сразу позовут в крутое место, а в итоге 1,5 года сидела без работы, потом устроилась на меньшую зарплату. Сейчас все нормально, но тот импульсивный шаг до сих пор вспоминаю с болью.
2: Оу, мне кажется, частая история, да, когда... Вот бывает такое, что в один день все накипело, все собралось вместе, и какая-то вот эта последняя капля на работе, и ты принимаешь решение, что все, увольняюсь.
1: Так может, это было хорошее решение, наоборот?
2: Не знаю.
0: Видишь, там пока
1: полгода
0: не очень...
1: Ну, полгода без работы, может, ты как-то искал себя или наполнялся энергией, чтобы потом выстрельнуть через время.
0: И потом устроился на меньшие деньги на работу, которая тоже не то,
1: может,
0: чтобы
1: быть,
0: прям вдохновлен.
1: Не такая
0: вот
1: страшная.
0: Вот это звучит... себя искал, но нашел не там, да?
2: Это звучит хорошо только, когда ты сидишь на интервью где-нибудь, когда ты уже добился всего, и ты просто рассказываешь, как тебе было тяжело, но
0: мне просто была необходима внутренняя трансформация.
1: Ну, будешь что рассказать на интервью, с другой стороны.
0: Ну, да, да. А я вспомнил, было несколько историй с хорошими баскетболистами в НБА. Я, поскольку баскетбол люблю, и там, типа... Это вот про то, что человек не всегда сам может принять решение, и у него такие, знаете, люди-прилипалы, которые у состоятельных людей, они ему что-то рекомендуют, советуют, и там двум-трем баскетболистам топ-уровня предлагали очень хорошие контракты нынешней команды, но не самые лучшие в лиге. А им, видимо, кто-то лил в уши, там, агент или кто-то еще, да ты самый лучший, да тебе любая команда даст намного больше денег. В итоге они уходили, и там... Самый яркий был пример. Человеку предлагали на 5 лет на 84 миллиона долларов контракт. Он отказался, и в итоге, ну, то есть это получается сколько? Там 15-16 миллионов в год. И он подписал там контракт на 3 миллиона в год всего лишь.
2: А сколько было историй, когда вот такие же прилипалы говорят, что надо вложиться вот в эту стройку, к примеру. Этим спортсменам, которые тоже не знают, куда деть все эти деньги. И огромное количество людей прогорало.
0: Про Кержакова, да, наверное?
2: Да и Симак, по-моему, там, и много кто вообще. По-моему, у каждого есть такая история, что он сколько-то денег потерял, потому что знакомый посоветовал ему куда-то вложиться.
0: А то, что вот я читал тоже в прессе, там у Павла Деревянко какой-то крипто-мошенник ему присел тоже. Это вообще выгоднейшее дело, давай все деньги неси сюда.
2: Вот они и тоже вот ведь это рассказывают все. Это на интервью. Все эти истории свои.
0: Ну, да. Внутренняя трансформация.
2: Да, Татьяна дозвонилась. Что расскажет она? Узнаем прямо сейчас. Тань, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: У меня большое чувство вины до сих пор. Значит, когда была молодая студентка, 17 лет, послала свою бабушку на 3 буквы. Дело в том, что она меня домой загоняла, я со своим сожителем ругалась. Я, естественно, очень сильно извинялась и после этого перед бабушкой. Но мне сейчас 50 лет, до сих пор есть чувство вины. Итог такой, хотела сказать, что контролируйте свои эмоции.
0: Тань, вот вы сейчас, хорошо, вот вы сейчас взрослый человек. Вот вы научились контролировать свои эмоции, когда эти эмоции, ну, на самом пике. Вы тогда вот ругались со своим там...
3: Не доводить до пика.
0: Не
3: доводить до пика. Да.
0: До пик-пика. Да, Татьяна, ну, спасибо. Спасибо большое за совет, за историю. Бабушку... Ну как бабулю послать? Но главное извиниться, тоже важно. Друзья, расскажите свою историю, что вы сделали и потом пожалели. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: Обсуждаем сегодня вещи, которые мы сделали и потом пожалели. Анастасия рассказывает про себя, немножко про другое, что не сделала вовремя, не призналась в своих чувствах. Носила зачем-то маску. А теперь тот, кого я люблю, с другой.
1: Ну, значит, это не ваш человек. Был бы он ваш, он был бы
0: как минимум
1: с вами,
0: теперь,
1: он почувствовал
0: да, бы. Да. Зафиксировала. Мы умеем успокоить, да. Так. Он теперь с другой между... Ага. Вот такой, да, это теперь не ваш человек, все.
2: А вот Сергей написал, мне кажется, история тоже будет довольно популярна у многих. Сделал татуировку 18 лет. Тогда мне казалось, что это символ моей личности на всю жизнь. Сейчас мне 33, смотрю на нее и думаю... А зачем я это сделал? Само тату вроде не ужасное, но сейчас бы я такого точно не делал.
1: Вот интересно, что там за татушка.
0: Че-че-че, за татушку да, нету, да, фотографии не прислал?
2: Не знаю, может
0: или
2: быть.
0: Или описание.
1: Стыдная какая-то.
2: Угу. Может быть, на пояснице просто, вот и все.
1: Напоминает о былых временах, 18-летней молодости.
2: А у вас нет татуировок, да?
1: Нет.
0: Нет.
2: А сделали бы вот прямо сейчас?
1: Ну, если за большие деньги.
0: Коп, Саш, давай.
2: Давай. И какая татуировка? 500 тысяч.
0: 500 тысяч.
2: Да, кстати. И реклама какая-нибудь, например, там, да, продам гараж и номер телефона. Или какой-то бренд, к примеру.
1: Нет, такой я бы не сделал.
2: А что это такое?
0: Они потом отказываются, кстати, эти бренды. Были
2: да,
0: случаи,
2: да,
0: были
2: да,
0: кейсы.
2: Довольно часто. Ага.
0: Да.
2: Одна популярная пиццерия тоже. Mm-hmm. Не давала больше
0: типа
2: пиццу.
0: Пожизненный запас пиццы. Каждую неделю вы будете получать, а потом отыграли назад. Да, а у человечка уже татуировочка. Друзья, расскажите про себя. Что вы сделали и потом пожалели? Может, если это какие-то вот вещи визуальные, типа татуировки, вы хотя бы расскажите, что это была за татуировка, про которую вы пожалели, или что-то еще. Но не только про татуировки мы говорим, так что рассказывайте свои истории в целом. Звоните 745-6565.
3: Это Раш!

0: 12А и деревня Белавина 20А.
1: Встречайте финал лета в Басовском на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на basovskaya.ru.
2: ООО «Посто», Тверская область, МО «Кимский», территория Басовская, 1, Угрин 113-774-629-00.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Дверной вопрос? Не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
3: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
4: Они будят Россию.
5: Попробуй нереальный бодрящий утренний микс

0: на одном радио.
1: Больше хитов, больше музыки.
2: Отправляй голосовое личным сообщением в группу Европы Плюс ВКонтакте.

0: Сообщение от наших слушателей по теме «Что я сделал и пожалел». Дмитрий пишет: «Привет из Беларуси, из Минска. Во время студенчества я активно гастролировал в качестве диджея на разных музыкальных фестивалях. Однажды меня позвали выступать в Карелию. Организатор очень хотел меня видеть и был готов оплатить дорогой трансфер с двумя самолетами обратно в Минск. А я отказался, потому что боялся пропустить экзамен по английскому языку. Прошло время, и я теперь не понимаю, как я мог отказаться от такой поездки. Ну, сдал бы с другой группой в другой день, либо в сентябре, ведь я английский и так слабо знаю. Сейчас считаю, что тогда неправильно расставил приоритеты, но обязательно побываю в Карелии, даже без гастролей».
1: Ну, обидно, кстати, да. Я вот, кстати, когда в универе училась, я выигрывала всякие путешествия, ну, там, скажем, в Казань, в Рыбинск, помню.
0: Ну...
1: Ну, я тоже не соглашалась, потому что у меня были какие-то

0: экзамены, все такое.
1: В смысле? А у тебя же официально, то есть ты выиграла же в самом институте.
0: Нет,
1: тебя...
0: это я отдельно, как просто как молодежь.
2: Как молодежь, которая купила лотерейный билет, да.
0: Ну там рост молодежь, есть такой сайт, и ты заходишь, там можешь везде участвовать, но это нет универа, это как бы отдельно.
2: Ну какие-то доплаты необходимо было вносить?
0: Или нет, там все включено. Все включено.
2: Прикольно.
1: Я ничего себе.
2: В универе как-то отказался тоже от поездки на море можно было отправиться, и мне было это доступно.
1: Нет, какое? Охотское море, Восточно-Сибирское, почему ты отказался?
2: Черное было обычное. А потому что моим корешам никому не дали эту путевку. А я подумал, а что я там буду один делать? А вот сейчас думаю, ну и что?
0: Ну, да.
2: Сколько тебе лет было? Мог бы найти друзей там кого-нибудь.
0: Вот
1: фруктов бы поел бы на всю зиму вперед.
2: Ага.
1: Говорила бабушка.
2: Вот так сказал, нет, не поеду. Ладно, проведу лето.
1: И поехал староста группы какой-нибудь наверняка.
2: Скорее всего, да. Так, Анна дозвонилась, расскажет свою историю, что она делает регулярно и жалеет. Аня, добрый вечер.
0: Добрый вечер.
3: Да, добрый вечер, ребята. Очень рада вас слышать и все время заряжаете настроением.
1: Спасибо.
3: Значит, какая у меня есть боль постоянно.
1: Давайте.
3: Я очень люблю кушать. У меня два основных греха. Это скумбрия, вот это вот, понимаете, да, когда тебе предстоит какое-то важное мероприятие, и твое лицо должно выглядеть подобающим образом, но вечером нарисовывает, ты идешь по прилавкам и видишь ее, она смотрит на тебя, ты смотришь на нее.
2: Да, искра, да, буря, да. Безумие.
3: Ну и тут держаться, ну как бы, ну невозможно.
1: Ну да. А с утра немножечко отечная такая, чуть-чуть, да, вот это вот, последствия скумбрилеза.
3: Да-да-да, скумбрилез, он как бы, да, это утро китайского пчеловода потом.
1: Да.
2: Так, а второй грех так. Какой?
3: Второй грех, у меня аллергия на определенные фрукты. Вот нектарины и черешня, да, понимаете, все любименькое, так. Вкусненькое. Вот. Но каждый раз, когда наступает их сезон, я не могу сдержаться. Я как поступаю? Я принимаю таблетку от аллергии в надежде, что как бы, ну, меньше, да, будет реакция. Вот. Ну, и, естественно, ем. Реакции меньше, но все равно я чихаю бесконечно. Потом у меня распухают вот эти губы, как у Анджелины Джоли. Ну, в принципе, тоже плюс.
1: Ну, это можно за плюс засчитать. Ань, а вы не пробовали, ну, как бы, как антидот скумбрию использовать, вот, к черешне?
2: Там другие таблетки понадобятся, Антон.
1: Нет?
2: Есть ощущение.
3: Не пробовал, значит, это гениально. Я воспользуюсь прямо сегодня.
1: Ань, спасибо. Спасибо большое за историю. Но, слушайте, это как бы, это осознанно. Ты понимаешь, что ты будешь жалеть, но ты это делаешь.
2: Ты готовишься даже к этому. С другой стороны, ну а что, когда на какую-то гулянку люди идут, они же тоже знают, что на утро у них будет болеть голова. Они такие, так, хорошо, я сначала тут... это разгель там, да. Ну, не масло, Саша. Ну, просто готовиться в любом случае к активному вечеру, зная, что на утро будет плохо. Но это же такая же история, по факту.
0: Ну, похоже, да.
1: Ну, опять же, можно просто выпивать. Вот выпили вы там бокал вина, выпейте бокал воды. Еще бокал воды. И это очень, очень неплохо помогает. Друзья, расскажите про себя. Что вы такого сделали, а потом пожалели? Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: Сообщение от нашего слушателя. «Сделал и пожалел». Наша тема. Алексей рассказывает. «У меня был друг, жил он в деревне. И однажды он, в классе в пятом, чтобы не ходить в школу, поймал шмеля». Хозяйки на заметку. Лайфхак. «Поймал шмеля, положил его себе в трусы. Шмель ужалил его в самое нежное место. Ближайшую неделю он не то что в школу, он вообще ходить не мог. Даже в туалет».
1: Ужас. Каково ему как слушать отчаянно музыку под названием «Полет шмеля»?
0: А я тебе скажу, он говорит, не похоже.
1: Совсем не похоже, да.
0: Совсем иначе. Друзья, расскажите про себя, что вы сделали и потом пожалели. Звоните нам по телефону, можете написать текстовое сообщение или записать голосовое, закидывайте туда, куда вам удобно.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
6: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
10: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и TechnoPlus. Беспроводная зарядка в Premium и TechnoPlus. Проекционный дисплей и панорамная крыша в TechnoPlus. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
11: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
12: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. А7 агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
13: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
14: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторус».

0: ТБанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобиль от ООО «ТАТА», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АО ТБанк 0+.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
4: Комментируй тему в группе Европы Плюс ВКонтакте.

0: Европе плюс.
1: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем тему «Что я сделал и пожалел». Наши слушатели рассказывают про какие-то эксперименты, проказы и все такое прочее. Вот, например, такая история от Александра. Он написал в комментариях под сегодняшней темой в нашей группе в ВК. Тоже можете туда заходить. Тоже в комментах можете свои истории про себя рассказывать, что вы сделали и пожалели. Александр пишет. Он из Санкт-Петербурга. Угу. Когда мне было 4 года, я решил покурить. На мне была синтетическая рубашка. Я поджег спички и начал гореть.
2: Ой.
1: Выбежал на улицу, и там бабушка доила корову. Так и спасла меня, облив молоком.
3: Ничего себе. Сюжет какой-то сериальный прям такой. А прям из вымя, в смысле, так...
2: Корова ваша вторая мать, получается.
1: Именно, конечно. И корова... Буренка, напрягись! И буренка, сжав ноги, как... Да. Но самое смешное, пишет Александр, бабушка отправила телеграмму маме. Тамара, срочно приезжай, ваш сын сгорел.
3: Мастер формулировки, конечно, бабушка.
1: А потому что каждое слово стоило денежку. Телеграм.
3: Согласен.
1: Да, сейчас очень сильно жалею о содеянном, заканчивает Александр.
2: Ну, вы были малы, так что ладно.
1: Когда мне было 4 года, я решил покурить.
3: Да.
1: Как раз нормальный прикид. Синтетическая рубашка, наверное, мундштук наверняка.
3: А вот Денис написал довольно, кажется, бытовую типичную ситуацию. Решил сам покрасить стены дома, потому что, ну, зачем платить мастеру? Делов там на пару часов. Делов действительно оказалось на пару часов. Если ты умеешь это делать, я не умел. В итоге краска была на полу, на дверях, на розетках. Одна стена оказалась полосатая. Потом заплатил мастеру, который за меня все дело переделывал.
2: Вот я, кстати, не красила. Мне тоже видится, что это довольно легко. Как будто бы.
1: Да?
2: Покрасить.
1: Да.
3: Это выглядит легко, правда. Но, во-первых, важно подобрать правильную краску, которая хорошо ложится.
2: Угу.
3: Во-вторых, подготовить помещение для того, чтобы эта краска ложилась. Загрунтовать.
1: Малярный скотч. Обязательно.
3: Вот это тоже, да. И в целом вот это держать ровную какую-то полосу определенную.
2: Ксения вот пишет...
1: Ну, либо просто успокоиться, потому что, в конце концов, иногда специально нанимают мастеров, которые так называемую венецианскую штукатурку или там тоже краска, знаете, которая вот мазками такими наносится. И там фишка как раз в том, что она неравномерно покрашена.
3: А еще, иногда есть мастеры, которые стали, собственно, мастерами, потому что они тоже подумали, а что там красить-то фигня? Любой сможет. Я могу.
1: Они отточили свое мастерство и косячат уже не у себя дома, а у других.
3: Ну вот только так, да, если.
2: Ксения вот нам написала про спор, сделала глупость, поспорила с подругой, что смогу съесть целый лимон без сахара. Съела, теперь у меня язва и проблемы с желудком.
3: Ну не из-за лимона уж, наверное.
1: Мне кажется, от
2: одного
1: лимона...
2: Возможно, он добил как-нибудь. Возможно, какой-то праздный образ жизни был, нездоровая еда потреблялась Ксенией, и под этот лимон. Ну, не знаю.
1: Был последний капелька. Он был, да. Как там, бабочкой, которая сломала хребет верблюду, да, или что там?
3: Ну, видимо, да. Ну, надо знать, конечно, свой ЖКТ.
2: Да.
3: Готов ли он к таким экспериментам или нет. А мы хотим знать у вас, о чем вы чаще жалеете, спрашиваем мы. В опросе варианты такие. Что сделал? Что не сделал? Что сделал, хотя меня предупреждали? Или ни о чем не жалею, я мастер принимать странные решения? Вот честно, расскажите, подведем итоги в финале этого часа.
1: Да, ну и, конечно, друзья, рассказывайте нам свои истории чуть подробнее, что вы сделали, потом пожалели. Можете записать голосовое сообщение, голосовые закидывайте либо в нашу группу ВК, либо можно голосовое записать на нашем сайте europaplus.ru, там надо на кнопочку нажать «Написать в эфир». Ну или позвоните 745-6565.

0: Присылаем свои истории, случаи с нами происходившие, когда мы что-то такое сделали, а потом об этом почему-то пожалели, может быть, по вполне очевидным причинам. Рассказывайте, друзья, про себя, можете нам звонить, можете писать текстовые сообщения. Я передаю слово Саше.
1: Это Rush. Саша в тему.
2: Совершенно незаслуженно средь бела дня мое поколение зумеров объявили самым несчастным и самым сожалеющим. Исследование Resume Genius говорит о том, что мы первое поколение, которое активно двигается на крашинг-ауте, то есть на потере самообладания. Может и психануть на работе, например, если просто не похвалили.
3: Саш, ты молодец.
2: Я держусь.
3: Держись.
0: Видите? Вообще большая молодец. Может, то есть ты держишься, мы тебя хвалим, и ты держишься. Да.
3: Саш, ты большая молодец, и у тебя маленькое лицо, как сказал Антон.
2: Спасибо.
0: Я сказал, не очень крупное, но сейчас оно, вот я присмотрелся, оно действительно маленькое даже.
2: Да хватит эти.
0: Но оно не крохотное. То есть оно маленькое, окей.
2: Возможно, я скоро тоже перейду к крашинг-ауту. Нет-нет, да и потеряю самообладание. О чем же жалеют зумеры? На первом месте это отправленное в сердцах сообщение. Это, пожалуй, самое массовое сожаление среди ребят. Исследования показывают, что около 60% жалеют о том, что написали своим бывшим сообщение. Угу. Иногда просто я скучаю, а иногда какое-то сгенерированное чатом GPT.
3: А как же возможность отменить отправку сообщения, Саш?
2: А если он уже прочитал? А если вы опубликовали этот контент у себя на странице где-нибудь в соцсетях?
3: В Одноклассниках, к примеру, да?
2: Например.
3: Да.
2: А он-то там завсегдат.
3: Только что играл фермера, оп, смотрит, а тут его бывший пишет.
0: Собрал огурчики с огорода.
3: А вот и мой соленый огурец.
2: И, в общем, из-за этого действительно сожалеют ребята. В момент ярости кажется, что это важно, что нужно высказаться прямо сейчас, а на следующее утро хочется вот как раз удалить сообщение или выкинуть телефон. Но ты уже видишь, оно прочтено.
3: Отложена отправка, судя по всему, да? Как вариант для того, чтобы не допустить каких-нибудь таких спонтанных.
2: Ну, это очень
3: сообщений.
2: Нервно, отложенная отправка.
3: Ну, на всякий случай. Ну, смотрите, например, вот у тебя вечером вот прилив чувств каких-то, да, такой, сейчас напишу. Ага. Ну, окей, написал, то есть тебе уже стало легче, потому что ты набрал пальцами нужный набор букв и слов. Нажимаешь отправить, не знаю, там, чуть попозже, на утро, к примеру.
2: И
3: утром
2: ты,
3: просыпаешься.
2: Как можно спать всю ночь, если ты знаешь,
0: Артур,
2: что оно отправится?
0: Подожди, если у тебя хватило самообладания нажать отсроченное сообщение, значит, у тебя нету пика эмоций. Значит, ты себя контролируешь.
2: Ты не на крашинг-ауте, значит.
3: Ну ладно.
2: Да. Следующее сожаление – это крашинг-аут на работе, то есть неминуемый уход с работы. У нас сегодня уже было сообщение про то, что девушка тоже в сердцах ушла. Один какой-то плохой отзыв, несправедливый комментарий, и вот уже тебя не ценят. И зумер уже берет и уходит, не ищет другую работу, не обсуждает проблему, а потом сожалеет.
3: Плаки-плаки.
2: Да. На третьем месте это импульсивные покупки. Это еще одно сожаление. Момент злости или фрустрации чаще всего кажется прекрасным решением что-нибудь докупить. Вот, кстати, вот я...
3: Особенно, когда ты уволился с работы, самое лучшее решение что-нибудь купить, чтобы последние деньги потратить.
2: Когда ты почти на нуле, почему-то просыпается желание вот потратить эти деньги. Вот у вас нет такого? Ну, мне кажется, у вас нет на нуле. Да?
0: Спасибо, Саша, за высокую оценку нашей финансовой независимости.
2: А у меня иногда бывает. И мне кажется, что это прекрасное решение на последние.
3: А что ты на последнее покупаешь?
2: Все, что одежду могу, в ресторан сходить могу. Мне как-то стыдно сейчас стало. Ну и в общем, ладно. Но самое главное, что зумеры жалеют не о том, что они чувствовали ярость или злость, а о том, что они действовали под ее давлением. То есть эмоцию свою они все-таки принимают, что все-таки злиться это окей. Просто не нужно быть таким импульсивным. Ну и, в общем, что такого сделали вы, потом пожалели, тоже нам расскажите, запишите свое голосовое сообщение на сайт Европы Плюс под кнопкой «Записать голосовое» или в наше сообщество ВКонтакте.
3: Сделайте и не пожалейте, да, ваше сообщение услышат все. Правда, ребята?
2: Правда.

0: Обсуждаем. Обсуждаем сегодня поступки, что мы сделали и потом пожалели. Так, вот такое сообщение. Саркис рассказывает. Я однажды пошел в гипермаркет, был предновогодний ажиотаж и не было свободных тележек. Ну, я думаю, в торговом зале наверняка будет брошенная тележка. Хожу, набираю продукты, несу в руках. Вижу, стоит пара тележек. Как мне показалось, бесхозных. Долго стояли они без движения. Подхожу и из одной тележки перекладываю продукты в другую и кладу свои продукты. И тут подходит хозяева этих тележек, смотрит на меня с недоумением. И мне стало так стыдно, я говорю, ой, извините. И начинаю перекладывать продукты обратно. В итоге перепутал все продукты. Поняв это, я просто быстро ушел, а они там остались разбираться со своими продуктами. Стыдно до сих пор. Но надо отдать им должное, что они не возмущались. Видно, сами были в шоке.
1: Ну, вы дерзкий, конечно, да. То есть уже наполненная наполовину тележка.
2: А почему они оставили ее без присмотра?
1: Они потому что искали соус песто и непонятно, где он
2: там. Так тележечку с собой же обычно.
1: Так она же тяжелая, между годами гонять, ну.
0: Потать, да, особенно ажиотаж, там куча народу, чтобы
2: не
0: протолкнуться.
2: Можно же разогнаться на ней.
1: А есть же такие еще тележки, которые оборудованы небольшой машинкой, чтобы там дети сидели. Представляете, вот такая брошенная тележка, такой, так, ребенок, ты вот сюда, я просто освободил себе полностью место.
0: Пересадить в другую,
1: да. Нет, вообще на самом деле часто бывает, что я тоже иду в магазин и такой думаю, да ладно, мне там пару вещей каких-нибудь в руках принесу и просто без корзины, без тележки.
0: Это самая коварная мысль вообще.
1: И в моменте я понимаю, что у меня тут, ага, яйца, тут я, значит, взял кефир, руки заканчиваются, все карманы уже забитый, причем, когда я кладу в карман какой-нибудь товар, я еще оглядываюсь, думаю, сейчас подумаю, что я вор просто, а мне просто надо донести это до кассы, и все. И, в общем, еле-еле, на какой-то эквилибристике я вот это делаю каждый раз.
0: Похоже на это, когда ты думаешь, да ладно, мне вроде почти ничего не нужно, возьму такую, которую в руке нести. И тоже ты несешь, у тебя рука отваливается, еще это металлическое.
2: Зато хотя бы подкачивается рука. Одна?
0: Ну да, да. Ты про упражнение походка фермера. Согласен.
1: Так, Александр дозвонился, расскажет, о чем жалеет он. Саша, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Александр.
3: Так, ну, история моя такая, более глобальная. 20 лет назад у меня была мечта работать на радио. Собственно говоря, она осуществилась. Я задолбал всех... Алло, слышно меня?
0: Да, мы слушаем.
3: Да, в общем, попал я работать на радио, но в силу обстоятельств финансовых, скажем так, ну, на региональных радиостанциях зарплата ведущих совсем небольшая, ушел я в продажи. Ну и, собственно говоря, 20 лет поработал в продажах и периодически начинаю жалеть о том, что я не перетерпел тот период, не остался работать на радиостанции. Возможно, мы бы были коллегами. Вот. Ну и, собственно говоря, периодически вот вспоминаю старые добрые времена, дозваниваюсь на радио. Ну и в этом году в третий раз мы едем на «Живой завтрак» в семье.
0: О, это вы молодцы. 25-го будете, да, вы сентября?
3: Да, конечно, обязательно. Ну, как бы, я не знаю, насколько правильно тогда поступил. Но...
0: Саш, давайте я вас успокою. Александр, смотрите. Редкий радиоведущий по зарплате догоняет удачливого продажника. Вот я вам так сформулирую.
1: Не только в регионе, но и в Москве, Саш.
0: Даже на федеральных станциях.
3: Ну да, да, да. Я руководитель отдела продаж уже много лет.
0: Вы же руководитель. Слушайте, это нужно быть продажником-неудачником.
3: Хорошего продажника по зарплате. Ну, вот так вот и бывает.
0: Но все равно сидит, да, я вас понимаю, Александр. Ну, да, тогда до встречи на «Живом завтраке». Спасибо большое за звонок. Друзья, расскажите про себя, что вы сделали и потом пожалели. Что это был за поступок, эксперимент, что-то еще. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.
4: На Европе Плюс. Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». 5 вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow. Рекламная служба в плену. 966-138-138-4.
5: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
4: Это 4 миллиона друзей.
5: И все самое. интересное, что происходит за эфиром Европы Плюс.
6: Будь в контакте с Европой Плюс.

0: Больше хитов. Больше музыки.
1: Звони. 745-6565.
2: Код Москвы 495.

0: Сегодня обсуждаем тему, что я сделал и потом пожалел. Вот что наши слушатели и слушательницы пишут. Елена рассказывает про себя. Привет, Раш. Я развелась и пожалела. Я пожалела, что не сделала этого раньше. Сколько свободы, реализации, путешествий. Все это прошло мимо. Теперь приходится наверстывать.
1: Но мне кажется, не было бы этой свободы, если бы вы не были до этого замужем. Не чувствовали
0: бы. Все познаем в сравнении. Надо было накопить этот опыт, ты имеешь в виду негативный. Угу. Возможно.
2: Это, во-первых. Во-вторых, ну, может быть, вы просто не нашли того человека, с которым можно было бы путешествовать. То есть внутри семьи это тоже ведь можно делать.
1: Да.
2: Не обязательно быть одному.
0: Нет. Ну, слушательница как раз и про себя рассказывает, да, что рядом был тот человек, с которым вот все перечисленное, оно не приносило удовольствия, если даже оно...
1: Попался.
2: Ну, ладно.
1: Азамат вот пишет, я в этом году купил мотоцикл и пожалел, что не сделал это раньше. Вот, кстати, у меня нет ни мотоцикла, ни велосипеда, и вдруг я буду потом жалеть, что я...
2: Ну, мотоцикл обычно ближе там к 40, Саш. Вот так вот появляется желание купить. Да, либо мотоцикл, либо Ниву. Вот ты что из этого выбираешь?
1: Мотоцикл.
2: Мотоцикл?
1: Круче.
2: Ну, ты же не умеешь на двухколесном транспорте ездить.
1: Так я и на машине не умею.
2: Ну, по крайней мере, она стоит сама по себе, то есть без подножки.
1: Ну, я же могу врезаться.
2: Ну, и на
0: мотоцикле, думаешь, нет?
1: На мотоцикле я буду в безлюдное время ездить. Вот вечером.
2: Это ты та самая, да, когда ночью как раз-таки ты хочешь спать, и вот это Саша едет.
1: Я буду под вашими окнами проезжать.
2: Спасибо.
0: Неторопливо, причем с учетом того, что не очень много навыков, да, очень медленно, но очень шумно.
2: Ну, либо у тебя будет мотоцикл с коляской, как раньше были.
1: О, я, кстати, я бы в коляске ездила, а кто-то бы ввел.
2: Угу.
1: Да, кстати,
2: а кто бы ввел, Саша?
0: Слушай, искусственный интеллект, Саша. Очень скоро это будет делать искусственный интеллект. Беспилотное вождение еще и мотоциклов. Я уверен, это скоро будет.
2: Да, а пока история от Юли, которая дозвонилась. Юля, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: А, нет, Юля. Все.
1: Пожалела, Юля.
2: Ага, а ты просто своим мотоциклом сразу здесь не распугала, наоборот. Резко появилось желание найти, гуглить, сколько они стоят.
0: Так, тогда сообщение вот от нашей слушательницы, что сделала и пожалела. Я думала, что переживу загар на пляже без солнцезащитного крема. Но он пережил меня.
2: Оу, да, часто бывает история.
1: Вообще, говорят, нужно всегда, кстати, мазать с солнцезащитным кремом. Вот я как сделала чистку лица, так мне сказали, обязательно.
2: Но, с другой стороны, если у тебя всего лишь 2 дня выходных, например, да, за которые у тебя есть возможность загореть. Ну, ты же не загореешь, если будешь солнцезащитным кремом загорать. А хочется, чтобы кожа приобрела нужный оттенок.
0: Ну, она нужно, приобретет не немножко не тот оттенок, который тебе хотелось бы. Бордо
2: —
0: это...
2: Ну, ладно. Так, Юля, кажется...
0: Да, извини, давай.
2: Я только Юру хотел представить. Она все. Мы наладили связь.
0: Юлия.
2: Ага.
1: Юлия, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
0: Здрасте. Расскажите, что вы сделали и пожалели?
3: Ой, слушайте, у меня такая история. Ну, мне было лет 18, наверное, я там сдавала экзамен в институте по менеджменту. Ну, я экзамен сдала, но зато место экзамена в этот день вообще должен был быть концерт Сары Брайтман. Но его, к сожалению, я не попала на этот концерт, потому что сдала экзамен по менеджменту. Вот так вот.
2: А у вас вечерний экзамен был, что ли?
3: Да, вечерний, да, потому что я на вечернем училась в институте, поэтому...
0: То есть, подождите, а экзамены вы на сколько сдали?
3: На 4.
0: На 4. А концерт, кто-нибудь из ваших знакомых ходил на концерт Сары Брайтман? Может, так себе концертик был? Даже не на 4, на 3.
3: Да нет, она хорошо поет, очень у нее голос прекрасный. Я думаю, у меня из знакомых никто не ходил, но вообще я люблю очень эту певицу. Очень уж у нее хороший голос.
0: Ну, она крепкий профессионал тут как бы.
3: Да, в общем, жалеете. Сейчас уже не пустят. Иностранку сейчас уже не пустят.
0: Ну, как знать, слушайте, может быть, еще и получится. Да.
2: Найти точку соприкосновения в каком-нибудь. Да,
0: да. Городе. Спасибо за звонок. Вот, у нас, по-моему, кто-то жалел диджей, который не поехал на гастроли, потому что остался сдавать экзамен. Юля теперь вот тоже не пошла на концерт, потому что какие у нас ответственные все-таки студенты.
2: Любит учиться.
0: Друзья, расскажите про себя. Что вы сделали, а потом пожалели? Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: Меркурия и Нептуника здесь, на Европе Плюс. Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать, решил Антон и сделал сегодняшний вечер. Сегодня мы рефлексируем не над самыми удачными нашими решениями и слушаем ваши голосовые сообщения.
1: Всем привет, ребята. Меня зовут Ольга. И я жалею о том, что не прошлась по подвесному мосту. Я живу в Крыму, у нас есть такая гора Альпетри, у нас там есть подвесные мосты, и вот я очень боюсь высоты, но каждый раз, проезжая мимо Ялты, я жалею о том, что я опять не прошлась по этому мосту.
0: Да, ну, кстати, я ходила как-то по мосту в Китае, по прозрачному, так, подвесному. И мне было очень страшно, и мне нет. Если бы я не сходила, ну ничего страшного.
2: Зато ты теперь можешь рассказать всем остальным, что вот...
0: Ну, мне было так неприятно, второй раз как будто я бы уже испугалась бы пойти.
3: А подвесной, он прям на веревочках, то есть он при каждом шаге еще и дергается.
0: Да, он чуть-чуть дергается, а там еще есть такая светомузыка, в общем, ты наступаешь, и как будто бы стекло...
2: Расходится.
0: Расходится и звук характерный.
2: Характерный звук треска стекла?
0: Да, звук треска. Я прям, мы понимали с сестрой, когда шли, что он будет. Но я вот прям стояла перед этим.
3: Ну вот интересно, да, вот наша слушательница, которая все время жалеет, что она не прошлась по подвесному мосту, если это чтобы избавиться от страха высоты, то, на мой взгляд, скорее всего, избавление не произойдет.
0: Вот мне не казалось, что я боюсь высоты, а теперь кажется, что боюсь.
2: Ну это же просто ачивка такая перед знакомыми, что вот я была там-то, сходила туда-то. Ну, потому что все остальные скажут, а что это ты вот была, не знаю, в Китае, например, там, да, или в Сочи, и не сходила в скайпарк.
0: Ну,
2: вот
0: можно наврать, сходила, что сходила, если ради этого.
3: Да, действительно.
2: Сейчас врать можно. Сейчас у всех есть аргументы в виде фото и видео. Где сторис тогда? Где фоточка оттуда?
3: Некому было сфотографировать, там надо было телефоны сдавать просто, понимаешь? Чтобы они не выпали в эту
2: пропасть.
3: Вот
2: когда Машка ходила, такого правила там не было.
3: А его ввели с февраля этого года.
2: А Маша в марте была.
3: Но, может, она с кем-то была. А я одна ходила. Друзья, расскажите про себя. Что вы сделали и потом пожалели? Звоните нам 745-6565.
4: Скучно дома? Не беда. ТРЦ «Торговый квартал» знает, как сделать ваш день ярким. Новинки кино, увлекательные игры, аппетитные угощения и шопинг с удовольствием. Подпишитесь на нас ВКонтакте и будьте в курсе всех акций и розыгрышей. Клин. Советская площадь, 5. Категория 18+.
5: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: что я сделал и пожалел. Наша сегодняшняя тема – сообщение от слушательницы. Я учусь в Тимирязевской академии на ветеринара. Поступила сюда в 2024 году, но пожалела, что выбрала Москву. Думала поступить в Рязань, но в Москву поехала за возможностями. Как итог, живу в общаге, где из моего только одна кровать и стол. Вокруг все куда-то спешат, друзей тут так и не нашла. Жалею, что не выбрала Рязань, потому что Рязань тихий, спокойный город, близкий к моему родному. Там я бы смогла снять квартиру намного дешевле, чем в Москве, и жить счастливо.
1: Мне кажется, что нужно пережить этот момент, адаптационный период, потихонечку привыкнуть.
2: Тем более, что в целом ваш город не так далеко от Москвы-то. Ну, если это близко к Рязани, значит, это все равно в районе там 2-2,5 часов от Москвы.
1: Да, вот у меня были тоже друзья, которые хотели все бросить и обратно вернуться в свой город. Но они это перебороли, и теперь они очень рады, что в Москве остались.
0: А вот как, вот смотри, вот человек, наверное, наша слушательница, мне кажется, интроверт. То есть сложно заводить новые знакомства.
1: Она, мне кажется, понимает, в Москве много интровертов.
0: Да, ну вот если ты хочешь завести друзей, ну вот как-то это можно там себя... к этому подтолкнуть, что ли, замотивировать?
1: Мне кажется, 100% в универе, там куча всяких.
2: Во-первых, в университете, во-вторых, да, как сразу после университета у тебя будет больше шансов, где ты будешь продолжать свою профессиональную практику.
1: Да.
2: А там уже на почве работы, хочешь не хочешь, заведутся какие-то отношения.
1: Да, а потом вы вернете свой родной город и подумаете, ой, какой он маленький.
2: А потом вы вернете свой родной город и будете суперпрофессионалом, который много чего в жизни повидал, к примеру.
1: Да, кстати.
0: Ну, да.
2: А потом в понедельник вернете обратно в Москву.
1: Ну, как захотите уже, или останетесь, или вернете.
2: Ну, я просто завидую людям, у которых родные города не так далеко от Москвы.
1: Ну, вот. Кстати, да.
0: Сколько тебе нужно, вот, чтобы добраться до твоего родного, Артур?
2: Ну, сейчас это 15 часов на автомобиле, вот так.
0: Вот. Вот.
1: Да. А мне 7 часов 8-9 на
2: самолете.
1: То есть
2: за условные выходные, простые, обычные, я никогда не смогу этого сделать. Потому что мне нужно один день потратить, чтобы доехать, один день, чтобы вернуться. И я только на какие-то большие, длинные могу себе это позволить. Либо во время
0: смотри,
2: отпуска.
0: Выезжаешь сразу после эфира в пятницу, к утру субботы никакущий приезжаешь, отсыпаешься. В воскресенье более-менее нормально себя чувствуешь. В ночь на понедельник выезжаешь обратно, никакущий приезжаешь в понедельник, отрабатываешь эфир.
2: Такое тоже было, Антон, когда звонит мама и говорит, надо к нотариусу сходить, тут какие-то документы сделать. Такое тоже было.
1: Да, есть плюс того, что ты далеко живешь. Никто тебе не приплетет выполнять задачи.
0: Иногда, видишь, приплетают обстоятельства. Иногда бывает. Телефонный звоночек у нас.
2: Так, дозвонился Денис, расскажет, кстати, тоже примерно историю по этой теме. Денис, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, Европа Плюс, добрый вечер, страна. У меня немножко обратная ситуация как раз. Как вот девушка, которая была предыдущей рассказчицей, я считаю, что я самую большую ошибку, о которой я жалею всех больше в своей жизни, совершил, что я после окончания университета уехал в свой родной город. Заканчивал я в Екатеринбурге, а родной город у меня Киров. Ну, естественно, он меньше 3 раза. Но дело в чем? Почему я жалею всех больше? Во-первых, все друзья студенты, с которыми я учился и жил в общаге. У нас компания...

0: вся сохранилась. Они все как были друзьями, так и остались. То есть постоянно собираются там, ну, где-то там потусить, там, или в бане там сходить, там, или в сауну, или что-то еще. Mm-hmm. Вот. А это было, мы закончили институт, университет в 97-м году. И до сих пор, 30 лет уже прошло.
1: А вы все жалеете, Денис, а это... Да, извините, что перебиваю, а вот это возвращение из Екатеринбурга обратно в Киров, оно было вынужденным, или вы просто подумали, ну, поеду на родину, сами приняли решение?
0: Нет, нет, оно было немного вынужденным, хотя эту нужду можно было, конечно, и побороться с ней. Дело в том, что я учился по договору о предприятии, и предприятие мне платило плюсом к стипендии еще минимальную зарплату. Да, надо было отрабатывать. А на этом предприятии у меня работали родители. Я просто подумал, что у них, если я не приеду на это предприятие, будут неприятности. Вот.
1: Ну да.
2: А договор положенный вы отработали, после нельзя было вернуться обратно в ЕКБ? Или уже, ну, вроде как привыкли, типа, да?
0: Там уже после, там уже такой поток работы начался, что я уже, даже
1: об этом не думал. Ну да, конечно, уже там
2: и не до бани, а они тут еще с этими банями своими. И так работать.
1: То бани, то бани, то сам. Да, Денис, спасибо большое. Спасибо за звонок, спасибо за историю. Ну да, действительно, вот это вот, конечно, большой выбор. Сейчас тоже ведь, по-моему, да, есть такая тема, что... Ребята отправляются учиться и потом должны отработать где-то...
3: Целевое направление.
2: Ну, кажется, все медики теперь по такой системе учатся. Или нет, или не ввели еще.
1: То есть, типа, тоже распределение после окончания, да, вуза.
2: Какое-то обязательное, да, ты должен отработать.
1: Возможно, возможно, да. Друзья, расскажите про себя. Наша тема сегодняшняя «Сделал, что я сделал, а потом пожалел». Можете написать, например, текстовое сообщение в комментариях под сегодняшней темой в нашей группе в ВК.

0: Сообщение от нашего слушателя Владимира. Жалею, что студентам часто осветлял волосы перекисью водорода. Панковал. А позже, к 27, последствия дали плоды. Парикмахер сказал, что я начинаю лысеть. Сейчас, конечно, уже вообще почти лысый, но есть и плюс. Дочка сравнивает меня с Вин Дизелем. Однозначный плюс, да. Друзья, через несколько минут будем подводить итоги сегодняшнего голосования. Если свой голос еще не оставили, нужно успеть это сделать.
1: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stena T4L. Больше технологий и комфорта Stena T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Коммуникация актив 2026 года выпуска.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
6: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары» о Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
7: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
8: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
7: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений.
9: 12+.

0: Let me forget you. В финале часа здесь на Европе Плюс. Ларина и Уорринер. И здесь итоги голосования. О чем вы чаще жалеете? Ну, есть популярное высказывание, да, лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. Что считает наш слушатель по этому поводу? Примерно то же самое. Что жалеет о том, что не сделали. За это проголосовало больше половины, 51%. Есть люди, которые ни о чем не жалеют, таковых 17%. Это да, проработанные люди, которые знают, что у истории нет сослагательного наклонения.
1: Это все опыт.
0: Было-было, не было, не было. Это все опыт.
2: Это опыт. Да, друзья, спасибо всем, кто был сегодня с нами. Кстати говоря, мы сегодня уже вспоминали про живой завтрак, который в следующую пятницу пройдет. Будет большое количество классных артистов, и некоторые из этих артистов будут приходить по утрам к ребятам в бригаду У завтра. Катя Айова будет в гостях у бригады У, так что включайте с утра приемники, слушайте, можете задавать Кате вопросы. А мы прощаемся до завтрашнего вечера. Всем хорошего настроения. Пока.
0: Пока.
1: Пока.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
5: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в столице уже 9 вечера.

0: Мадонна для всех, кто проводит вечер этого вторника вместе со мной. Здрасте, друзья! Сегодня у нас с вами 15 число, и, естественно, такая музыка позволяет нам почувствовать еще летний вайп и летнее настроение. Кстати говоря, дальше из летнего лирик и Атунтична. Кстати, этот парень появится на живом завтраке с бригадой У, если кто-то не в курсе. Можно посмотреть на нашем сайте europaplus.ru. Ну, а также абсолютно другая музыка. Это Дати и Take Me There.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину пасмурно. Температура плюс 15 градусов. Ветер северный – 2 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно. Плюс 7, плюс 16 градусов. Ветер южный – 2 метра в секунду.
3: Добро пожаловать за яблоками в садовый центр «Вельга». Реализуем сезонные сорта собственного сада в Клинском районе. Вкусные, сочные, ароматные. Успейте попробовать. Клин, коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европе Плюс, ни одного лишнего слова и только лучшая мировая поп-музыка. Cat Eye и Animal. Раньше появится Доминик Фейк и его суперхит Baby Doll. I can't move on, baby doll. Ну а распечатаем новый час вместе с клан Карусель. Ride. И вся эта музыка здесь на Европе Плюс уже в ближайшие 45. Будь с нами.
1: Реклама. Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных.

0: вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: На Европе Плюс глобальная группа Cat's Eye, группа, состоящая исключительно из девчонок, которых, насколько мне известно, собрали абсолютно из разных стран. Услышали от них свежую работу Animal, которая только в прошлую пятницу попала в чарт Еврохит ТОП-40 и забралась сразу же на 29-ю строчку. Очень даже неплохо для начала. Пожелаем успехов и подъема, и не забываем поддерживать своим голосом на сайте europaplus.ru. Я Саша Гринченко, приветствую всех и каждого, желаю приятного вечера и в продолжение поставлю классный хит от Taylor Swift «The Fate of Ophelia». Дождись. Еврохит ТОП-40.
1: Алекс Манойлов. Лучший старт. Cat's Eye. Animal. Мощный взлет. Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать. Номер один. Шакира и Burna Boy. Die, die. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

0: Girls.
1: Все, как мы любим, огромное количество самых разнообразных хитов уже на подходе. В плейлисте появится Богдан Медведев и его сингл «Count on me». До него музыкальный проект «Fast Boy» с темой «Music Sounds». И еще ближе к нам «Nada и 54 Ultra» с ритмичной историей «Talk to you». Все это уже скоро, так что делай громче и заряжайся. Классного вечера.
2: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров, любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле, Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта, mosconcert.moscow.
3: Рекламная служба в плену. 966-138-138-4.
4: Мобильное приложение «Европа Плюс».
5: Здесь больше хитов, больше музыки, никаких ограничений и полностью бесплатно.
4: Слушай лучшее.
5: 12+.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем доброго вечера. В столице 11.

0: Count on me на Европе Плюс. Хит, который ты можешь услышать вживую уже 25 сентября на грандиозном событии осени. Живой завтрак вместе с бригадой У и любимыми артистами. Да, и кстати, отличная новость. Помимо Богдана Медведя, Айовы и Тимы Белорусских, Звонкова и Лирика, к нам присоединился еще один крутой парень. R&B-исполнитель By India. Так что список звезд пополняется. А значит, что в зале будет еще больше гостей, больше энергии и отличного настроения. 25 сентября в ВК-стадиум с 7 до 10 утра. Присоединяйся. Ну а пока идем вперед. Далее поставлю Temper City, Self-Aware. Всем приятного настроения.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину переменная облачность. Температура плюс 11 градусов. Ветер северный – 2 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно. Плюс 7, плюс 16 градусов. Ветер южный – 2 метра в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Европа Плюс. Больше, чем радио.
5: Просто зайди на сайт europaplus.ru.
4: Слушай лучшие мировые хиты самых разных стилей.
5: Никаких ограничений. И полностью бесплатно.
4: europaplus.ru.

на радиостанции номер один в России Биби Рекса и Дэвид Гетта с хитом под названием «Sad Girls». Кстати, до того, как Биби Рекса начала свою сольную карьеру, она написала песни для многих других артистов, в том числе когда-то для дуэта Рианы и Эминема. Так что, если кажется, что у кого-то слишком легко и просто все получается, нет. Это годы кропотливой работы. Нам завтра тоже на эту самую работу возвращаться, поэтому успеваем отдыхать, набираться сил и продолжим это делать в компании French Montana и Макса Би. «Ever since you left me» уже через несколько минут.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Да, в самое ближайшее время получим очередную порцию модных хитов. Заценим новинку Let Me Forget You от Foreigner и Ларин. Также раздаст стиля проект Miss Mouse с темой Hello. Но вперед появится Шакира, Бирна Бой с жаркой историей «Дай-дай». Оставайся в компании с Европой Плюс. Летим дальше.
2: Лирика Йова, Богдан Медведев.
3: Лирика Йова, Тима Белорусских.
2: Тима Богдан, Лирика Йова.
3: Хвост свободный. Давай перепишем.
4: Да не, вроде нормально сказала.
5: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
0: Все включено. Бригада У, крутые подарки, кофе, круассаны и топовые артисты Европы Плюс.
5: 25 сентября, 7 утра, клуб ВК Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
4: Вход?
3: Можно я скажу?
4: Не-а.
3: Вход свободный.
5: Подробности на europaplus.ru.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В столице 12 часов.

на Европе Плюс. Новинка от Фарина Ри Лорин. Танцевальный хит Let Me Forget You. Хотелось бы, да, хотелось бы, конечно, позабыть ранние будние подъемы, но точно не стоит этого делать в ближайшие дни, потому как в студии будут появляться артисты «Живого завтрака» уже сегодня утром в «Бригаде У». В гостях появится Айова. Уверен, будет очень круто, очень музыкально, так что ни в коем случае не пропусти такое событие. Ну, а я, Саша Гринченко, в свою очередь, продолжу вместе с тобой наслаждаться хитами. Через пару мгновений услышим проект «Дати» с красивой историей «Take Me There». Дождись.

На Европе Плюс дуэт двух мировых звезд. Это Мадонна и диджей Мартин Гаррикс с классным треком Bizarre, где нам рассказывают о том, что любовь — это самая странная вещь. Наверное, можно согласиться, когда ее ищешь, она где-то далеко, а вот когда перестаешь об этом думать, то она сама тебя находит. Как бы там ни было, мне кажется, всему свое время. А вот любовь к музыке у нас точно не иссякает. Впереди приготовил много хитов. Услышим новинку от Two Colors под названием «Примадонна». Также Арнон и Кило с треком «Темела», но сперва в динамике залетит дуэт Али Фарбен и Ренни Миллер с хитом «Body Talk» «Будь рядом».

0: Только хиты.
1: 30 минут.
2: Далее на радиостанции номер один в России ожидается крутая подборка мощных танцевальных хитов. С удовольствием

0: Вместе с тобой послушаю Басту и Моя Мишель, «Если я буду танцевать». Чуть раньше проект Филатов и Кэрос напомнят нам про теплые летние ночи «Sweet Summer Nights». И быстрее всех здесь появится Кумс и Теофилос Лондон с темой «Galaxy». Тебе желаю отличного настроения, оставайся рядом с Европой Плюс.
1: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторос».
4: europaplus.ru.
5: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Сверим часы, в Москве ровно час ночи.

0: хотела.
1: Ну, если есть такая возможность, а главное желание, почему бы и не подвигаться? Не обязательно, конечно, танцевать, а вот встать и размяться всегда полезно. На Европе Плюс услышали классную муз-коллаборацию от Басты и «Моя Мишель», «Если я буду танцевать». А вот если ты будешь поддерживать любимые хиты, то они будут подниматься все выше и выше в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Кстати, сейчас этот трек на 20-й строчке. Надеюсь, в пятницу он попадет как минимум в топ-10. Оставить свой голос можешь, как всегда, на сайте europaplus.ru. В ближайших планах послушать красивый голос певицы Кайры с песней «Сауа», так что не переключайся.
2: Еврохит ТОП 40. Алекс Манойлов.
3: Лучший старт. Кэтсай. Animal. Мощный взлет. Баста и «Моя Мишель». «Если я буду танцевать». Номер один. Шакира и Burna Boy. «Дай, дай». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
4: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
5: Прогноз погоды.
6: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину переменная облачность, температура плюс 11 градусов, ветер северный, 2 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 7, плюс 16 градусов, ветер южный, 2 метра в секунду.
7: Добро пожаловать за яблоками в садовый центр «Вельга». Реализуем сезонные сорта собственного сада в Клинском районе. Вкусные, сочные, ароматные. Успейте попробовать. Клин, коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Хиты самых разных стилей.

на Европе Плюс. Проект из солнечной Испании. Называется он Cedarland с темой Туту Туру. Кстати, практически все их треки звучат на каталонском языке. Красиво и очень позитивно. Проект достаточно молодой. Их первый альбом вышел в 2021 году. Так что музыкантам можно пожелать удачи и как можно больше и больше вдохновения. Но через несколько минут поставлю одного из любимых исполнителей. Это Тедди Свимс с крутой работой Mr. Know It All, но сперва...

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. В ближайшее время продолжим расслабляться под классные ритмичные хиты. Услышим Богдан Медведя и его «Count on me». You can count on me. До него очень стильная работа от Лирика, аутентичная. И еще чуть раньше «Медуза» и Генри Камомиль «Don't wanna go home». Всем, кто с нами, большой привет и отличное настроение. Летим вперед!

0: jeune pour mourir.
1: Европа плюс рок. Хиты с характером.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 2 часа ночи.

0: на Европе Плюс. Только что Богдан Медведев с хитом «Count on Me». Его и других звезд услышим вживую уже в следующую пятницу, 25 сентября. Определенно, это будет лучшая пятница осени, 2026. Живому завтраку быть с 7 до 10 утра в ВК «Стадиум». Будем просыпаться вместе с Вэлом и Вики. Классные призы, кофе, круассаны. И, конечно же, ты все подробности можешь узнать на сайте europaplus.ru. Ставь будильник, приходи, ждем. Ну а через пару минут послушаем трек Self-Aware Temper City. Дождись.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хват свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.
4: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
5: Все включено. Бригада У, крутые подарки, кофе, круассаны и топовые артисты Европа Плюс.
4: 25 сентября, 7 утра, клуб ВК Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
1: Вход?
2: Можно я скажу?
3: Не-а.
2: Вход свободный.
4: Подробности на europaplus.ru.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

На радиостанции номер один в России группа Cat's Eye с хитом Animal. Молодые, энергичные и очень даже разноплановые девушки. Их первый трек, кстати, Габриэла, наоборот, был очень плавным и мелодичным. Ну, а здесь можно и подэнс при желании. Так что девчонкам говорим спасибо и двигаемся вперед. Далее в музыкальных планах много интересного. Появится Алекс Уоррен с синглом Fever Dream. Также новинка под названием Shine. И через пару мгновений проект The Second Voice с темой Let Me Be. Дождись.

0: дальше только хиты.
1: 30 минут.
0: Европа плюс.
2: Все верно, больше хитов, больше музыки. Ожидаем в ближайшие минуты. Обязательно услышим новинку от Two Colors, Примадонна. До этого красивая история музыканта Зейна «Die for me». А также один из самых топовых треков ушедшего лета Tame Impala и Дженни «Дракула».

0: каждом есть раш.
1: Включи свой.
2: Саш, ты молодец.
3: Я держусь.
2: Держись.
4: Видите? Вообще большая молодец. Может, то есть ты вам... держишься, мы тебя хвалим, и ты держишься. Да.
2: Саш, ты большая молодец, и у тебя маленькое лицо, как сказал Антон.
3: Спасибо.
4: Я сказал, не очень крупное, но сейчас оно, вот я присмотрелся, оно действительно маленькое.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
0: На Европе Плюс.